нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Наша реклама. Джили Ситирей. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Джили Ситирей. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не отрыто. Акция действует, пока автомобили есть в наличии. Записывай. Запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
2: Наше радио.

потому что пью пиво. Слушаю звонок у двери, может это жизнь моя, может это жизнь моя. А то зашла бы посидели, может в облако принесла бы. Неужели я такая свинья?

0: Наша реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Папа, а мы все купили к школе?
4: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
3: А маме тоже Тенет купим?
4: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
5: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
6: Больше сделок.
5: Квартиры от агентства «Статус».
6: Строительство загородных домов от честного застройщика.
5: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья? Всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
13: Знаете ли вы?
14: Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
15: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
16: Наше радио.

0: Ваше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бамбина, сори.

0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 203-45-00.
3: ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». ОГРН 125-020-03-05-30. Уфа.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
7: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Судья Ольга Дворянова, здравствуйте. Дональд Трамп потребовал от украинских властей прекратить удары по НПЗ в России. Президент США также высказал мнение, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной усугубляет мировой топливный кризис. Заявление прозвучало в ходе визита Трампа в Ирландию. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Американский президент также отметил, что украинский коллега Владимир Зеленский ему нравится. Пусть он преследует свои цели, но не бьет по топливу, потому что это провоцирует его дефицит, заявил Трамп. По его мнению, дефицит топлива в мире создается не на Ближнем Востоке, а в результате действий России и Украины. Российские банки не намерены пересматривать ставки по депозитам и кредитам после решения Центробанка сохранить ключевую ставку. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на представителей крупнейших банков. По словам аналитиков, ставки по вкладам уже отражают ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Однако ставки по банковским депозитам могут несколько вырасти на коротких сроках, так как финансовые организации будут учитывать возможность продолжительной паузы в цикле смягчения монетарной политики. Напомню, на прошлой неделе ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 14%. Российские школы не будут отменять учебные занятия в дни выборов в Госдуму. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В школах, где удастся разделить потоки избирателей и учащихся, уроки пройдут в обычном режиме. А там, где такой возможности нет, для школьников организуют внеклассные мероприятия. По словам министра, такой подход позволяет обеспечить безопасность учащихся и бесперебойную работу избирательных участков, передает ТАСС. Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет с 18 по 20 сентября. Троицу Андрея Рублева изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры. Третьяковская галерея проверяет сохранность иконы, сообщила Русская Православная Церковь. До 2023 года икона 15 века находилась в залах Третьяковки, но летом 2024 ее разместили в Троице-Сергиевой лавре. РБК пишет, что Троицу изъяли из иконостаса для проверки климатической витрины, в которой хранилась икона. Один из собеседников уточнил, что витрине может потребоваться ремонт. В выходные в сети стала распространяться информация о том, что уже несколько месяцев Троица хранится в сломанной климатической камере в условиях повышенной влажности, из-за чего икона начинает выгибаться. Российские легкоатлеты написали письмо с просьбой допустить их на международные турниры. Авторы направили обращение в ООН, Международный олимпийский комитет и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций. Об инициативе спортсменов сообщила в соцсетях двукратная чемпионка России, прыгунья с шестом Полина Кнарос. Атлеты призвали прекратить дискриминацию и предоставить им право соревноваться наравне с коллегами со всего мира. Обращение к международным организациям подписали 17 российских спортсменов. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграмма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Акустик Науф. Шумоизоляция человека разумного.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Рубрики на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 7 часов и 6 минут в столице, мы все видим. 14 сентября сегодня, 14.09, 20.26, такие числа сегодня, на всякий случай, тем, кто в них верит. А сегодня понедельник, новая рабочая неделя, кстати, она будет достаточно теплой, как примерно вот прошедшие выходные. Дождь то будет, то не будет, то будет, то не будет. Вообще, будет, не будет, это наша вот ромашка, она для многих актуальна, поэтому есть два варианта. Да или нет, правильно? Вот. Поэтому ваша задача какая? Наша задача общая. Либо верить в да, либо верить в нет. В конкретно данном случае. Доброе утро, мои утренние коллеги.
2: Доброе утро.
1: Как вы вообще? Да, Янка, давай начнем с себя. У тебя шире всех улыбка.
2: А мы в процессе переезда, я уже об этом рассказывала в конце прошлой недели, очередной переезд. И сейчас приятные хлопоты. Я перебираю опять в 115-й раз свою барахлишко, понимаю, что надо вести, что не надо вести, принимаю какие-то важные решения, строю планы, облагораживаю и вычищаю, значит, новое жилище. Вот такие мои дела.
1: Хорошо.
2: Ну и, конечно, я была в деревне.
1: Ну,
2: как? Я посадила 150 тюльпанов. Какие-то еще
3: это
2: всякие
3: много
2: весенние.
3: Или мало, звучит как много.
2: Ну, в прошлый раз я посадила, в прошлом году посадила 69, или в позапрошлом уже зацвело 11, потому что остальные луковицы утащили мыши, по всей видимости.
1: А вы?
2: Вот. Этот раз я была умной женщиной. Я, значит, приобрела корзиночки такие. И вот в эти корзиночки натолкала луковицы. Так что я подозреваю, что в мае, если, значит, все это добро не расхитит грызуны, будет большая-большая красотища.
3: А вы не видели, как интернет сошел с ума, и все делают из бархатцев это цветы такие шампанское?
2: Нет, я не видела.
3: Помните бархатцев?
1: Да, у меня растут бархатцы.
3: Да, я сейчас, ну, может быть, кому-то Америку открою. Я не знаю, правда это или нет. Их засыпают сахаром, лимонной кислотой. Говорят, что они содержат на себе природные дрожжи. Заливают водой и...
1: Получается шампанское.
3: Получается игристое якобы, да.
2: Мне кажется, есть какой-то в этом всем подвох.
3: Вот просто огромное количество сейчас людей, да, делают вот эту розовую штуку. У меня они ассоциируются исключительно со школой, и я помню, как учительница биологии заставляла нас их собирать. Может быть, как раз...
1: Для этого.
3: Для этого.
1: Она была пьющей?
3: Нет. Ну, мало ли. Знаешь,
2: на всякий случай. Слушайте, так признается вот так вот.
3: Вот такая история. Сейчас вот цветы...
2: Слушайте, ну это удивительно. Нет, я про это, конечно, не слышала. Они, ну, у меня бархатцев нет, но тюльпаны, я очень люблю тюльпаны, я тюльпановый фанат.
1: Поэтому, надеюсь,
2: я,
1: конечно, мы мыши тебя слышим.
2: Будут полянки.
3: Мы мыши. Доброе утро, мы готовы. Поехали.
1: Да, поехали, да.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-683-00. 24-26.
9: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
10: Больше сделок.
9: Квартиры от агентства «Статус».
10: Строительство загородных домов от честного застройщика.
9: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
11: Записывай. Запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
13: Знаете ли вы?
14: Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – дверь в преисподнюю или врата ада. В 1971 году советские геологи начали его раскопки. Но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
15: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Рубрики на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 20 минут в столице. Сегодня 14 сентября, сегодня понедельник.
2: Кстати, Игорь Иванович Стукачев сегодня станет гостем в нашей новой программе Александра Минаева. Здрасте нафиг, которая выходит по понедельникам в 10 часов вечера. Если вам неудобно слушать в это время, можно всегда зайти на сайт наш.ру сразу после программы, или завтра, или в любой другой удобный день, и в разделе «Подкасты» найти программу. Гастроли, байки и разная закулисная жизнь артиста и воспоминания. Так что присоединяйтесь, слушайте. В прошлый понедельник был пилотный выпуск с Ильей Кнобенгов, группа «Пилот». И сегодня Игорь Иванович Сукачев в 10 часов вечера в эфире нашего радио. Хотел вам новость дать.
3: Давайте.
2: Россиянку оштрафовали за наглого карася. Так она звучит. Так, жительница Татарстана назвала председателя СНТ в чате дачников за безразличие по отношению к проблемам жителей. Мужчина заявил в суде, что испытал от этого стресс. Другие ведь члены СНТ читают все сообщения и делают выводы. В качестве экспертного мнения к делу приложили мнение учителя русского языка из местной школы, который отметил, что фраза про карася негативно окрашена. Вопреки заявлениям защиты, что выражение «наглый карась» является литературной метафорой, дачница будет обязана выплатить штраф в размере 5000 рублей.
3: Вот это поворот. Наглый карась. Надо же. Сейчас как все стало сложно.
2: Давно мы не говорили про чаты.
3: То есть иногда тебя послали, ты не знаешь, как себя защитить, что отвечать в ответ, как этого человека вообще привлечь. Он уже ушел, а тут за наглого карася тебе 5000 влепили.
2: Да, да. И давно мы не поднимали тему чатов вашего подъезда, чатов вашего дома, школьных чатов, спортивных секций, любых других секций, вот СНТ, ну и так далее. Что там интересного происходит и происходило за последнее время? Расскажите нам, если что-то произошло у вас интересно, что чем можно поделиться, вот как истории про наглого карася, то мы с удовольствием почитаем ваше сообщение. Тем более, что многие чаты после лета оживают. Ну, родительские в первую очередь. Уже успели поругаться из-за сборов на шторы, на подготовке к линейкам и так далее.
4: Я есть только в школьных чатах. К счастью и вообще к моему огромному везению, все остальные там домовые чаты и прочее взял на себя муж. А в детских, ну вот как-то у нас таких, опять-таки, к счастью, истории не было. Ну, я, правда, пролистываю их вот так вот и обычно просто сдаю деньги на что-то, на какие-то нужды.
2: У нашей коллеги ребенок в 4 классе учится, ну вот сейчас перешел 4 класс, и они уже сейчас, вот последние дни, снимают выпускной альбом. Вот начали сейчас.
4: Фотографироваться.
2: Да, фотографироваться на выпускной альбом из 4 класса. И уже там скандалы, разборки, естественно.
3: Это будет продолжаться до 11-го?
2: Я не думал, что так заранее снимается выпускной альбом, но, ну, хотя там вот 4 класс сейчас. Но как часто это бывает, на общей фотографии там некоторым родителям не нравится, как получились их дети, требуют пересъемку и так далее и тому подобное. 35 детей в классе, и, конечно, угодить всем это надо постараться.
4: Ну, среднего сына тоже снимали заранее, кстати говоря, и делали фотографии для альбома, начиная с осени, для того, чтобы были фотки из разных времен года, по сути. У нас очень классные есть осенние снимки с листвой, там, и все вот это вот. А школьные, ну, там уже, естественно, зимой, потому что там уже не принципиально, ну, такие вот, где все вместе, там, пыры-пыры.
2: Там, главное, дети так быстро растут в этом возрасте, ты знаешь, что, мне кажется, к концу 4 класса они изменятся.
3: Я помню, в общем, мой товарищ работает на выпускных, они делают альбомы. И я помню, в одном чате мама написала, вот, типа, где мой сын, там, туда-сюда, почему его нет, это что такое, ла-ла. А во время фотосъемки велась еще видеосъемка. То есть там нужно было снять видео, как бэкстейдж такой. как ребята готовятся там туда-сюда, и на этом и он присылает видео, где этот парень посылает его куда подальше фотографа. Вот, и мама удалилась из чата.
2: Итак, про чаты мы заговорили. Наша любимая тема, актуальная в последнее время. Пишите, рассказывайте, что там интересного происходит у вас.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Ау, Сбербанк.
2: Алло, ну, как там с бизнесом?
3: Что? Вы кому звоните?
2: Твоему бизнесу звоню.
3: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на котором...

0: Стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Geely Cityray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely Cityray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
3: Если у вас другая, другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.

0: гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru.wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
4: Александр Бом, Яна Лукьянова
5: и Игорь Паньков.
4: «Подъемники» на нашем радио.
6: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 36 минут в столице.
7: После 12 лет, будучи главной в родительском комитете, я удалила группу примерно через месяц после выпускного. И пришло такое облегчение, вам даже не передать. Наконец-то наступила тишина в телефоне. Но флешбеки еще долго преследовали.
6: У меня у жены, вот она была организатором выпускного, у дочери, и сразу же удалила чат. До свидания, сказала она.
8: Подруга в первые дни сентября, читая очередного предложения в школьном чате, выразилась матом и обнаружила, что голосовой отправилась. Похватилась сразу, удалила, но потом долго переживала, где конкретно удалила. А в другой школе линейка 1 сентября закончилась драка. Мамочки подрались. В прокуратуру заявление писали родители сразу же в начале учебного года.
7: Какая интересная жизнь в школе. А бывает тогда, когда ты удаляешь из чата свое сообщение, но тут важно удалить у всех, а не только у себя. Когда ты удалил себя, ты не знаешь, удалилось там или нет. Бодренько начинается год. Недавно был скандал, и нет, не из-за денег, а потому что кто-то предлагает куда-то сходить с классом, а кто-то не только никуда не ходит, а еще и критикует все предложенное. Одна дама опустилась до нецензурщины, за что была удалена из чата. А мы с классом скоро идем на мероприятие. Меня так это умиляет, что деткам просто будет объявлено: сегодня мы идем отдыхать с классом. Но только мы знаем, что за эту фразу была почти драка.
6: Человека казнили.
8: В нашем школьном чате не происходит ничего. 25 детей в классе, впереди 9 класс. Задаю вопросы про выпуск, про фотки. Пишут 3-5 человек и тишина. Такое впечатление, что всем вообще все равно. А с другой стороны, удобно. Я принимаю большинство решений сама, и никто не спорит.
7: Ну, главное, что никто не спорит. Видите, какой у вас организованный чат.
8: Сдогладь.
7: Да, все, видимо, занятые родители. Они рады, что есть инициативная группа вот из этих 3-5 человек. И, как и многие, просто отправляют деньги, когда им говорят, куда и сколько. В нашем СНТ председатель капитально проворовался. В чате в его сторону я написал: вор должен сидеть в тюрьме. Он подал на меня в суд. Судимся.
6: Вор должен. Ну, вы как бы обвинили человека. Я думаю, он абсолютно прав. И вы, скорее всего, наверное, проиграете.
7: Сейчас многие очень опрометчиво считают, что в интернете можно писать все, что угодно. Но сколько уже случаев и в чатах, и просто...
6: Там, слушай, ну а вот так вот... Ну, это хорошо, когда ты в чате написал. Я могу тебе по номеру телефона, я, во всяком случае, знаю, кто ты, чей ты папа там и так далее. А вот когда за аккаунтом непонятно, что скрывается.
7: У нас коллега вот так в ВК тоже написали в каком-то паблике в его адрес нелицеприятное. И нашли человека.
6: Нашли?
7: Да.
8: Мне кажется, сейчас можно найти кого угодно. Да.
7: Он не сам искал. Я не помню процедуру, но он там сделал скриншот, ходил к нотариусу, заверял все это. Потом писал заявление. Ну, в итоге там было разбирательство, суд. И нашли человека, да.
8: И наказали.
7: Да, да. Я не знаю, работает ли это всегда, или это
6: такой частный случай. Если бы нас послали, я вас уверяю, никто бы ничего, кто бы не нашел.
7: Нет, но справедливости ради, Саша, согласись, что люди обнаглели в интернете.
6: Ну, просто вообще берега попутали.
7: Давно уже. 7.40 в Москве.
6: Просто
7: доброе
6: мы
7: утро.
6: Выросли на другом, как бы мы держим удар.
7: Кто что интересно писал в ваших чатах? У нас еще будет несколько минут почитать ваше сообщение, поэтому рассказывайте.
4: Подъемники на нашем радио.

0: ваша реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: ресниц.
1: Александр Бом, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Так, дорогие друзья, ну давайте дочитаем ваше сообщение.
4: В 22-м году свергло в чате старый родительский комитет за большие поборы и отсутствие отчетности. Они же старый родительский комитет предложили выборы нового родительского комитета. И я победила с разницей в один голос. До последнего думала, что проиграю, но муж очень поддерживал и говорил мне не сдаваться. Выборы длились двое суток.
3: Ну и как, теперь вами довольны?
4: Ну, видишь, наверное, отчетность теперь, нет поборов. Среди родителей моей дочери была дама, которая без конца присылала кучу всяких доброжелательных картинок во все чаты. С учителем, без, в оркестр с дирижерами, без дирижеров, в кружковые. Ужасно бесило. Одну картинку по 100 раз на дню получать. Уговорили или уговаривали, не помогало. Заблокировали ее временно в некоторых чатах.
5: Ой, я вообще просто не люблю ужасные вот эти все, потому что это так засоряет полезную информацию, вот это вот все. Вот эти все.
3: Ну, хорошо, я вам как человек позитивный.
5: Открытки. Я понимаю, но это вот как-то просто вот.
3: Позитивного котика.
5: А понимаешь, вот, а когда несколько таких позитивных людей в чате, у тебя весь чат состоит из этих картинок, и за ними очень сложно найти информацию, которая реально нужна.
3: Про это и говорю, Яна.
4: А у меня нет.
3: Меньше позитива.
4: У меня нет чатиков. После садика попросила мужа взять на себя школу. Правда, он уже жалеет, что согласился. А я узнаю о новостях от сына. Но вот это смелое решение. Мне кажется, все-таки в основном мама в чатах присутствует, родительских.
1: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
6: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова, здравствуйте. Власти Ленинградской области рассчитывают на улучшение ситуации с топливом к началу октября. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Он пояснил, что дефицит бензина на АЗС возник из-за недавних атак БПЛА на крупные нефтеперерабатывающие заводы. Дрозденко рассчитывает, что к началу октября в регион будут выстроены новые поставки и начнут работать заводы после ремонта. По словам губернатора, дистопливо на заправках области остается, пока цель удовлетворить потребление в бензине хотя бы в лимитах 20-30 литров в день. Добавил он. Губернатор допустил, что области могут ввести ограничения на заправку автомобилей по четным и нечетным номерам через день. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. На границе России усилили санитарный контроль из-за рисков попадания в страну Эбола. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, специалисты ведомства вместе с погранслужбой проверяют всех граждан, прибывающих в страну. Проверки также касаются транзитных направлений из эпидемиологически неблагоприятных регионов. Отмечу, в мае власти Конго объявили о вспышке Эболы в стране. Против вируса, который вызывает заболевание, нет вакцины или одобренного лечения. Вирусом заразились почти 6 тысяч человек, из которых половина погибли. В поисках пропавшей в горах Бурятии туристки задействовали 30 человек. Вместе с группой в составе 17 человек, которая собралась из ранее незнакомых людей. Женщина из Иркутска пошла в горы и во время сборов ягод и грибов пропала. 58-летняя туристка исчезла еще 29 августа. В ее поисках задействованы в том числе квадроцикл, лодка и беспилотники. Кроме того, в труднодоступных местах используются лошади. Возможные пути урегулирования конфликта России и Украины, о которой шла речь на Аляске, больше не обсуждаются. Об этом заявил советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности Джонатан Пауэлл на форуме в Киеве, передает BBC. Так называемый анкоридский компромисс твердым мертвым, мы можем перестать о нем беспокоиться, он завершен, сказал советник. По его словам, это означает, что нужно искать новые пути к урегулированию. Пауэлл присутствовал на переговорах в Киеве 6 сентября, в которых приняли участие американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, а также советники по нацбезопасности, лидеров Германии, Франции и Великобритании. Британский актер Том Холланд стал самым кассовым актером в истории мирового кинопроката. Фильмы с его участием суммарно собрали 15,5 миллиардов долларов. Как пишет Discussion Film, Холланд обогнал предыдущих рекордсменов рейтинга Зои Салданию и Скарлетт Йоханссон. Издание уточняет, что получить статус самого кассового актера Том Холланд смог благодаря участию в двух самых коммерчески успешных фильмах этого года «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея». А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Телеграмму мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.

0: Вики на нашем радио.
1: Дорогие друзья, дорогие девушки. Извините. Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 8 минут в столице, 14 сентября. Дорогие девушки, и вам тоже доброе утро.
2: А девушки не могут быть друзьями, Сарагович?
1: Нет.
3: Это вечный спор, я.
2: Вас уже за то, что могут.
1: По мне так нет. Сегодня понедельник, новая рабочая неделя, сентябрь в самом разгаре. В общем, неделя будет достаточно теплая, средняя температура будет 18 градусов. Небольшие дожди, сегодня ясно погода нам сегодня. Все-таки обещают, можно кататься на велосипеде. Ну и вообще можно гулять, догуливать.
2: Нужно гулять.
1: Нужно
2: пока
1: гулять,
2: такая погода,
1: да.
2: Точно надо ловить.
1: Мы играть будем в кинопробы наши, поэтому загадали для вас фрагмент. Ваша задача угадать, что же это за фрагмент.
2: А разыграем мы два билета на эксклюзивный показ сериала «Горбушка. Сердце русского рока», который пройдет 19 сентября в ДК Горбунова. На сцену с большим живым концертом также выйдут Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Александр Ф. Скляр и группа «Вабанк».
3: Прекрасные призы. Давайте послушаем фрагмент. Простое задание сегодня. 14-й правильный ответ мы принимаем. Наш.ру, там на главной странице есть два бота. Бот в Максе, бот в Телеграме. Выбирайте любой и пишите.
2: Я понимаю вашу иронию, профессор. Мы сейчас уйдем. Но я, как заведующий культотделом нашего дома...
4: Заведующая.
2: Заведующая. Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.
4: Нет, не возьму.
2: Но почему вы отказываетесь?
4: Не хочу.
2: Вы не сочувствуете детям Германии?
4: Сочувствую.
2: А, полтинника жалко.
4: Нет.
2: Так почему же?
4: Не хочу.
3: Легендарный диалог. Ну, тут все просто, поэтому ждем 14-й правильный ответ. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наше радио. Наша. Музыка поколений.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 14 минут в столице. Сегодня 14 сентября. Сегодня понедельник. Давайте еще раз послушаем фрагмент.
3: Именно.
4: Я понимаю вашу иронию, профессор. Мы сейчас уйдем. Но я, как заведующий культотделом нашего дома...
5: Заведующая.
4: Заведующая. Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.
5: Нет, не возьму.
4: Но почему вы отказываетесь?
5: Не хочу.
4: Вы не сочувствуете детям Германии?
5: Сочувствую.
4: А, полтинника жалко.
5: Нет.
4: Так почему же?
5: Не хочу.
4: Ну, в общем, вы справились. Я даже не буду там те 2-3 редких неправильных ответа озвучивать. «Собачье сердце», конечно, именно этот фильм мы сегодня переозвучили для вас. Друзья, и два билета на эксклюзивный показ сериала «Горбушка. Сердце русского рока», который пройдет 19 сентября в ДК Горбунова. И на сцену с большим живым концертом также выйдут Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Александр Ф. Скляр и группа «Ва-банк». Получает сегодня номер телефона, человек с номером телефона 977-896-01 и так далее. Поздравляем вас.
1: Подъемники на нашем радио.
6: Новые рынки, новые возможности для бизнеса. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям выходить за рубеж, находить партнеров и развивать поставки. Все, чтобы на мировом рынке появлялось больше отечественных товаров.
7: Продукт готов. Зарубежный партнер найден. Контракт почти в руках. Осталось самое главное – доказать, что ваш товар подходит под все местные правила. Как это сделать? Загадка. С чего начать? Непонятно. Нужен новый сертификат. Другие документы. Экспорт начинается задолго до пересечения границы. И иногда главный барьер возникает еще до первой поставки. С этой проблемой хорошо знаком производитель из Алтайского края. Компания выпускает проявочные светильники, специальные малярные лампы, которые подсвечивают неровности стен при подготовке к окрашиванию. Разработка защищена российскими и международными патентами, а продукция уже поставляется в страны СНГ, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль. Но каждый новый рынок – новые требования.
8: Основное препятствие – это получение сертификата соответствия той страны, куда хочешь экспортировать. Сложности есть везде, но главное – видеть результаты.
7: Разобраться в требованиях зарубежных рынков и пройти этот путь российским компаниям помогает национальный проект «Международная кооперация и экспорт» и Российский экспортный центр. С Российским экспортным центром производитель работает уже несколько лет, а теперь и участвует в программе продвижения «Сделано в России».
9: Мы получили сертификат «Сделано в России». Это очень помогает развитию нашего бренда в странах экспорта.
7: Что делать, если путь на зарубежный рынок преграждают новые требования? И какие инструменты помогают российским компаниям преодолевать экспортные барьеры? Узнайте больше на сайте национальныепроекты.рф и слушайте историю успеха в утреннем шоу уже в эту пятницу.
6: Найти партнеров, выйти на перспективные рынки, развивать международные связи. Все это не смелые планы, а реальные возможности. Трейлер создан при информационной поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 0+.

Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: реальную стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Кисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Кисловет. Шины, которым доверяют.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Найти покупателей на мировых рынках. Представить свою продукцию на международных выставках. Получить необходимые документы. Выйти на зарубежные маркетплейсы. И начать поставки. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям на всех этапах. От поиска партнеров до заключения контрактов. Откройте новые возможности для своего бизнеса. Узнайте больше о мерах поддержки на сайте национальныепроекты.рф. 0+.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
13: Александр Бон, Яна Лукьянова
14: и Игорь Паньков.
13: Подъемники на нашем радио.
15: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, извините.
16: Ничего, Саш, извини. Давайте я прочитаю еще одну новость, которая облетела средства массовой информации на днях. Сотрудник отсудил у фирмы более 500 000 рублей за ранние подъемы. Мужчина работал на буровую компанию в Ханты-Мансийске, это у нас сегодня, у которой были свои порядки. Несмотря на начало рабочего дня в 9 утра, начальство начинало каждое утро со звонов в 8:30. Со временем у трудяги накипело, и он подал в суд. Организация пыталась оспаривать тем, что совещания удаленные и якобы добровольные. Не прокатило. Суд решил, что это сверхурочные, которые теперь нужно оплатить. Предприятие теперь должно работнику более 530 тысяч рублей с учетом компенсации.
17: Он продолжит работать в этой компании?
16: Вот этот вопрос всегда. Я думаю, что на такое люди решаются, когда уже хотят уйти.
15: Ты знаешь, сегодня зависит от места работы. Кем

0: работаешь и так далее. Если это крупное предприятие, где там этих людей просто куча, и ты, собственно говоря, винтик в этой компании, то, наверное, ничего страшного. Другим, ну, как бы все равно, ну, по большому счету, твоим коллегам. А если вот мы, допустим, тут в одном коллективе работаем, да, и я подаю в суд, ну, это как-то вот, ну, как мы потом работать будем? Ты будешь сидеть, а я на начальника подал в суд, да? Как нам вот потом выходить, улыбаться, смеяться? Конечно, нет.
1: Потом мы не будем выходить.
2: Поэтому... Будете смеяться дома, Александр.
0: Я сейчас лишь привожу пример.
2: Но предлагаю сейчас пожаловаться, если у вас тоже накипело, не в суд, не в какие-то специальные органы, без названий организации, компании, и высказать какие-то недовольства, которые у вас, собственно, накипели. Да, и накопились в адрес вашего работодателя. Что вас не устраивает?
1: Не смотри за меня так, у меня сплошные удовольствия.
2: Я сейчас просто ищу поддержки в диалоге, а не жду от тебя жалобы.
0: Не смотри на меня. Не смотри на меня. А, Лукен, понимаешь, вот это все-таки неправильно. Вообще человеческая позиция человека должна быть очень твердой. Ты не можешь любить абсолютно там начальство, ты не можешь любить абсолютно...
1: Согласна, Саша, я с радостью выслушаю тебя. Слушайте, что у тебя накипело?
2: Не обязательно, поделись со мной. Не обязательно это должны быть какие-то глобальные вещи. Вот, например, у нас достаточно часто в офисе случаются разногласия у коллег, которые сидят в open space, и по поводу кондиционера. Вот сколько он должен дуть и какая должна быть температура. Одним холодно, другим жарко. Кондиционер вот в том месте, где он стоит, в open space, он один. И вот летом, когда была, пусть и непродолжительное время, но жара, некоторые хотели сидеть без кондиционера, некоторые не могли работать без кондиционера. Возможности там пересесть и так далее нет. И вот на этой почве возникали разногласия и, соответственно, жалобы.
0: Да.
2: Друг на друга. Я не говорю, что о чем-то глобальном нужно писать. Можно даже о мелочах, которые вас не устраивают. И вы вот не хотели бы жаловаться там в отдел кадров или своему непосредственному начальнику или вышестоящему начальнику. Но нам можно. Не называя компании, имен, фамилии и так далее. Чтобы никого не провоцировать.
0: Забавно, что ты сразу в суд идешь, да? Будет кондиционер. А, сразу в суд. Не буду никому жаловаться.
2: Ты же первый вот тут даже в студии. Жарко, постоянно включите кондиционер, откройте окна.
1: Ну, мы же договариваемся всегда. Мне кажется, у нас таких-то...
0: Не надо вот сейчас ля-ля, я просто подхожу, включаю, кому нужно, выключает. Я же знаю, что это делаешь ты. Все делается молча. Вы знаете, одному жарко, он пошел, включил потихоньку, пока никого нет. Все, прихожу, что-то опять жарко. Смотрю, выключили.
2: Ждем ваше сообщение.
0: С кем не ругается.
2: Пожалуйста, пишите наш.ру.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Ники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8:45 в столице.
2: Предложили пожаловаться на свою работу анонимно. И вот что вы нам написали. Руководство обещало пересматривать зарплату каждый год. Однако последний раз пересматривали зарплату 3 года назад. А теперь удивляются, почему такая высокая текучка кадров. 20% людей у нас уволилось за это время. Отдел кадров говорит, у нас нет актуальных сведений о зарплате на рынке. Мы не знаем, сколько сейчас реально.
3: Да. 2 претензии к работодателю. Первая. Нет комнаты приема пищи. Приходится есть на рабочем месте. Вторая. Как не банально зарплата. Отвечает за 6 тысяч человек. Считаемся обслуживающим подразделением и оклад минимальный. Приходит в другие подразделения с окладом переходит с окладом намного выше.
2: Доброе утро, подъемники. Работаю в небольшой столовой в закрытом бизнес-центре. У моего начальника взрослый сын, играет на ставках. Часто в большой минус, и начальник вывозит его долги. А зарплату нам задерживают. Жутко бесит. А у меня 2 детей. Хорошо, что есть заначка. Уйти пока не могу.
4: Откуда вы знаете, что вот он... Так, ребят, сегодня зарплаты не будет. Он так говорит, надо вывести долги.
2: Ну, в маленькой организации часто, знаешь, люди знают про все про семью. Директор женщина, постоянно стреляет у меня сигареты, задолбала. А женская часть у нее. Вроде служанок, подай, принеси, пошла, нафиг не мешай. Корона уже в дверной косяк по высоте еле проходит. Бесит, бесит и еще раз бесит. Ты за сигарет все начинаешь, да?
3: А я вам бабушке...
4: Сигареты начали стоить дорого, я вот так по одной стрелять каждому, ну это вообще...
3: А я вам в августе писала, жаловалась на отпускные 9800 за 12 дней. Знаете что? Я уволилась. И я счастлива. Доделываю ремонт в нашем большом доме, 160 квадратных метров. Скоро переедем из 32 квадратов в нашей большой семьей. Всем добра, любимая работа.
4: Ну, слава богу.
2: Жалуюсь, что в нашем офисе нет кухни или столовой. Обедает каждый на своем рабочем месте. Это неудобно и неприятно. Благо, хоть микроволновка есть. Это такая самая распространенная история, судя по вашим сообщениям, что нет комнаты для приема пищи.
3: У мужа вахтовика с недавних пор странный график. И могут ему позвонить, когда он уже дома, и сказать, что у него не хватает выработки часов, и чтоб шел на больничный, а то не будет премии. Хорошо, что уже заработал болячки. Так и идет в больницу, ему без разговоров больничный дают.
2: Работаю в крупной федеральной сети, ушла в декретный отпуск, передала дела, нашла преемника, все чинно и шикарно. Сейчас пришло время выходить на свое место, и мне намекают жирно, что не рады и не ждали. А в компании работают 1000 женщин. Обидно, что к родившим женщинам, выпавшим из рабочей среды, относятся подобным образом. И да, компания до декрета, в компании я проработала более 7 лет. Знаете, мне кажется, что все-таки... сейчас за этим строго следят и компанию могут наказать. Вообще всегда в этих спорах, хотя вот тут некоторые писали, что ничем не решилась ситуация, но чаще всего, мне кажется, встают все госорганы на сторону работника, а не работодателя в случае жалобы.
3: Да. Я консультант в компании, меня замучил менеджер. Ему 52 года, и он козел, который пьет кровь. Не только мне, но всем. Его заблокировали в общем чате, многие даже не общаются, а мне приходится, и хочется порой его убить.
2: Работаю преподавателем, провожу обучение сотрудников сторонних компаний. Организация, в которой я работаю, забирает себе 90-95% контракта на обучение. Хотя всю работу по обучению делаю я, и несу ответственность за качество тоже я. Условно, контракт на 500 тысяч, я с этого получаю 16 тысяч.
3: У нас есть определенный порядок распределения дел. Действует уже 5 лет, но некоторые коллеги этот порядок не соблюдают и работают в обход данного порядка. При этом в глаза говорят, что, конечно, давайте все соблюдать, но, увы, ах, на деле работают, как им удобно. Бесит.
2: Нас 4 в кабинете, 1 новый сотрудник месяц только. Первое, духи, мы постоянно пытаемся проветривать. Громогласные, это второе. И проводят встречи, созвоны и собеседования на рабочем месте без наушников. Она директор. Фиг пошлешь, пока пытаемся намекнуть, но сегодня, видимо, начну говорить прямо. Как вы представляете, директор? Так, не говорите громко и перестаньте душиться, воняет.
4: Да.
3: Не приходите больше.
4: Даже не знаю, как это озвучить.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
5: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в Диалог Авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в Диалог Авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
7: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии». Световое шоу, эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни. Настанет час, настанет день, когда... 20 сентября, Big Twin Arena, 12+.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. 5 человек пострадали в Сочи из-за падения обломков беспилотников. Об этом сообщил региональный оперштаб. Среди раненых есть ребенок. Повреждены 3 частных дома. Также фрагменты беспилотников упали еще по нескольким адресам. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Над Ростовской областью в течение ночи сбили около 50 БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, пострадавших нет, но несколько зданий получили повреждения. В Мясниковском районе повреждена линия электропередачи. Обесточены 30 частных домов. Атаку дронов отразили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксае, а также в 16 районах области. Мошенники начали использовать комбинированные атаки на россиян. Они устанавливают связь с жертвой по телефону или через мессенджер, а также используют поддельные сайты, сообщает МВД. По данным полиции, злоумышленники могут позвонить от лица сотрудника банка и заявить о якобы подозрительной активности со счетами. После жертвы отправляют ссылку на фишинговый сайт, имитирующий официальный сайт банка. Там требуется ввести пароль и логин, заполучив который, аферисты могут похитить накопления жертвы или оформить на нее кредиты. В ряде провинций Сирии в воскресенье начались протесты из-за решения властей о повышении цен на топливо. Сирийский телеканал Аль-Ихбари сообщил, что на демонстрации вышли жители 2 городов на севере провинции Алеппо. Люди перекрыли трассу и устроили там поджоги. В Ракке силам безопасности также пришлось тушить подожженные протестующими шины. Кроме того, демонстранты перекрыли трассу на юге провинции Идлиб. По данным Аль-Джазиры, цены на топливо подскочили на 25-40%. Власти Сирии объяснили это повышением мировых цен на нефтепродукты. Кроме того, из-за ремонта на местной НПЗ стране придется нарастить импорт. В Букингемском дворце при реставрации нашли газету 140-летней давности. Там были также прочие предметы повседневного обихода 19 и 20 веков, сообщает BBC. Среди находок пара ботинок с шипами, пустая пачка сигарет, бутылка воды и купоны на футбольный тотализатор 1957 года. По данным издания, вещи, скорее всего, принадлежали сотрудникам дворца, работавшим там много лет назад. В конце июня стало известно, что король Великобритании Карл III и королева Камилла не будут жить в Букингемском дворце после завершения реконструкции, намеченной на следующий год. В итоге дворец сохранит статус официальной резиденции, но личная жизнь короля останется в Кларенс-хаусе и других владениях. В США выставили на продажу купленный Майклом Джексоном Rolls-Royce. Автомобиль стоит более 49 тысяч долларов, об этом говорится на сайте калифорнийского дилера. Изначально певец приобрел машину в подарок своей матери Кэтрин Джексон, а нынешнему владельцу автомобиль принадлежит с 1999 года. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 8 минут в столице. Сегодня 14 сентября, сегодня понедельник. Новая рабочая неделя. Синоптики обещают нам сегодня до 19 градусов тепла. Ясная погода. Неделя будет примерно вся вот такая. 17-18. И выходные будут чуть потеплее. Подарок, а не осень.
3: Точно, совершенно.
4: Давайте погадаем. Наше книжное гадание «Гадалки не ходи». Большинство в экспресс-режиме, одного из вас выведем в прямой эфир. Вот, пожалуйста, сверчок у нас под балконом завелся. Муж вчера вечером заходит и сообщает, что подходил к кусту, где сверчок живет, тот замолкает. Тогда муж отходит и сам начинает стрекотать. Сверчок ему отвечает и так несколько раз сделал. Вот не знаю, плакать или смеяться. С насекомыми заговорил. Доктор Дулиттл недоделанный.
3: Ну, мило же. Сверчки — это красиво.
2: Ну, во-первых, это не мило. Это известный синдром. Вот. И вам, конечно, уже к врачу. Это не мило, Ян. Когда человек начинает разговаривать со сверчками, я сейчас не шучу. Обратитесь к врачу, и он вам скажет, что это.
3: Слушайте, я с палочниками разговариваю.
2: О, о.
3: С растениями разговариваю. Ну, я понимаю, что Александр давно уже подозревает, что меня тоже пора отправить. Но мне кажется, это совершенно нормально. Это очень мило. Ну, слушайте, посмейтесь.
2: Когда человек разговаривает с животными, это говорит о его высоком интеллекте. Поэтому.
4: С любыми животными, даже с насекомыми.
2: Ну, наверное, да.
4: А когда сам с собой разговаривает?
2: Любой нормальный человек разговаривает сам с собой. Если ты не разговариваешь сам с собой, ты ненормальный человек.
4: Пока вы отправляете ваши проблемы, давайте озвучим наше беспокойство. Во-первых, Ян, по какой книге гадаем?
3: По Голдингу сегодня будем гадать.
4: Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Мы сегодня приходим на работу, к нам в офис, и на территории нашего офиса огорожен забор с такими кирпичными столбами. И на одном из столбов висит черное пальто.
2: Да.
4: Вот, как будто человек перелезал, разделся и положил. Вот прям...
2: Повесил.
4: Да. А прям за территорией сразу же у нас детская площадка. И там на качелях висит пуховик. Людей, вот за сколько мы уже тут, 3 часа на работе, людей, которые бы, ну, хозяев этой одежды, мы не видели. Вот и вопрос. Что здесь происходило...
2: Надо спросить у охранника.
4: Вечером или ночью.
3: Ну, гулял кто-то, в порыве разделся.
4: Два человека.
3: Забыл.
2: На разных.
3: Что разделся. Да.
2: Пуховик женской.
4: А пальто мужское.
3: А может, это кто-то вынес?
2: Может быть, кто-нибудь в кустиках лежит там.
4: Может быть, на территорию пробрались, здесь где-то греются.
2: Греются. Я думаю, что с нашим охранником, вот с тем, который сегодня работает, никто бы не пролез.
4: Ждем ваши проблемы. Наш.ру, пожалуйста, пишите.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
6: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
7: Больше сделок.
6: Квартиры от агентства «Статус».
7: Строительство загородных домов от честного застройщика.
6: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
8: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
9: Нужна в баню печь? Звони в «Темир-печь». «Темир-печь» предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
12: Наше.
13: Наше.
12: Наше радио.
14: Знаете ли вы...
15: Если в Англии еще и сохранились где-то на окнах сетчатые клетки, они были придуманы, увы, не для птиц. В 20-30-х годах, по рекомендации авторитетного тогда доктора Эммета Холта, данные сооружения возводили заботливые родители для проветривания собственных чад. На окнах с внешней стороны дома крепилась металлическая клетка, куда помещали корзину с младенцем или более повзрослевших малышей на всеобщее обозрение. Радостными эти воспоминания детства вряд ли кто мог назвать. Зато так истинные лондонцы выгуливали своих детей, не выходя из дома. А что, дешево и сердито.
6: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Буянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так-с, ну что? Заказал электрическую машину из Китая из-за топлива. Заказал быстро, без особых обсуждений с женой. Теперь я все сделал неправильно. Цвет не такой, и нужно было брать другую комплектацию. Погадайте, успокоится жена или ехать в салон и перезаказывать другую? А вы себе машину или жене заказывали? Или семье? И что жену не устраивает? Комплектация, что там? В электричке за комплектация такая может быть. И цвет.
3: Ну, типа, я не буду ездить на таком цвете, но не езди. Ну, я серьезно тебе говорю, ну, не хочешь, не езди, ходи пешком.
2: Я с детства имею страсть к сочинительству. Недавно решилась опубликовать свой архивный сборник рассказов для бесплатного скачивания. В загашнике есть еще один, но пока жду, выстрелит ли первый. Погадайте, получится ли у меня стать настоящим писателем. С уважением, Анна. Ань, к сожалению, сейчас, как и с музыкой, неважно, талантливый ты или не талантливый, но так много шума в интернете, так много творчества, и очень сложно пробиться. Но мы надеемся, что вы найдете своего читателя. Нужно не только в одном месте опубликовать, нужно как-то продвигать свое творчество и себя.
4: А пришлите ссылку, Ань.
3: Еще, вы знаете, надо вот... я просто не понаслышке знаю, что во всяком случае в одном из крупных издательств есть отдел, там работают девчонки, они ищут вот молодых, талантливых, как вот музыкантов ищут, он у них есть.
2: Ну, представляешь, сколько людей им пишут,
3: как с музыкантами. Я представляю, но мне кажется, не все об этом знают.
2: Я думаю, что...
3: Я не знаю, как они там читают это, не читают, но...
2: Это сложно, а с длинными формами, ну, с текстами, наверное, еще сложнее. Вопрос в том, что вот я знаю трех известных писателей в России, прям известных. И мне казалось, что вот при их известности они должны зарабатывать какие-то миллионы. А оказывается, что не так много ты зарабатываешь на, казалось бы, большом тираже книг.
3: Да, ты живешь не в Штатах. То есть здесь, в России, писатели зарабатывают.
4: Но это не всегда же про деньги, это просто
2: И народный писатель, да, твои книги
3: бестселлеры.
2: Огромными тиражами, да, издаются. И кажется, что ты должен, ну, с этого зарабатывать много. А на деле оказывается, что нет. Но, может быть, это частный случай, но хотя это три в разных жанрах, три известных писателя.
3: Вот есть замечательный фильм «Гений» про Томаса Вульфа. Ну, там и про Селлинджера, там, про издатели. Смотрите, очень крутой.
2: Наверное, классика, но все же. Хочется очень мужчину во всех смыслах. Мне 41, и после развода никого нет. Не буду говорить, сколько после него прошло. При этом я не бабка с семечками. Работа, спорт сейчас временно на стопе, но 3 года был суперактив с марафонами и прочим. Но ни одного романтического знакомства. Погадайте, чем этот год закончится?
3: А не буду говорить, сколько после него прошло, в смысле, через вас мужчин или...
4: После развода времени. Сколько прошло. Это вот какая-то совершенно мистическая история. Ну вот, и как сделать так, чтобы все повернулось, от чего это зависит? Очень сложно. Но самое главное — выбираться и смотреть по сторонам. Вот прям смотреть по сторонам. А иногда даже далеко не надо выбираться. Иногда вот оно счастье, оно совсем рядом ходит.
3: По сторонам. Ну, Янка, подожди, ты сейчас...
4: Вот... Я говорю, что неизвестно, от чего это зависит, да, и не знаю, что сказать и пожелать человеку, кроме того, что хочется пожелать вам удачи, чтобы все случилось, и этот год закончился для вас прям какой-то взаимной симпатией, и что-то закрутилось такое,
3: запишитесь,
4: вас унесло в водоворот чувств.
3: Запишитесь в бассейн. Я вот сейчас наблюдаю, как много людей в спортивном бассейне, они не плавают, они стоят. Вот, и они болтают, и прям через дорожку разговаривают, и ты, естественно, типа, вы мешаете. Вот так аккуратненько.
2: Причем бассейн, сразу видно форму человека.
3: А там все видно, да, и форму человека. Как-то, ты знаешь, все-таки бассейн — это такой, ну, эротический вид спорта. Я пошел туда из-за здоровья. Вот, и, естественно, ну, как-то там, короче говоря, по моим наблюдениям, люди там знакомятся.
4: Ну, а думаю, еще в метро?
3: Там теток, извините, девушек очень много, которые пришли туда, мне кажется, вот именно за знакомством.
2: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Баранова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, давайте погадаем.
2: Перед тем, как мы будем гадать, давайте поможем нашей слушательнице, писательнице. Зовут ее Анна Зимина. И «Падение в темноту», так называется произведение, на Литрес есть, можете найти бесплатно, судя по всему. Мистика, ужасы. Анна Зимина,
3: да,
2: «Падение в темноту».
3: Атмосферная история для тех, кто скучает по классическим ужастикам 80-х-90-х годов.
2: Итак, а теперь интересно. К проблеме. Наверное, классика, но все же. Хочется очень мужчину во всех смыслах. Мне 41, и после развода никого нет. Не буду говорить, сколько после него прошло, при этом я не бабка семечками, работа, спорт. Сейчас время на наступе, но 3 года была суперактив с марафонами и прочим. Но ни одного романтического знакомства. Погадайте, чем этот год закончится? Светлана нам написала. Свет, доброе утро. Светлана.
3: Доброе утро.
1: Кусь-кусь. Где вот там?
2: Светлана.
1: Давайте перезванивайте.
3: Потерялась Светлана. Ну вот Александр всех одиночек, значит, отправляет в бассейн. Саша, ты не боишься, что все дорожки твои разберут, и плавать будет негде просто?
1: В Москве, слава богу, не один бассейн, поэтому я вам серьезно говорю. Нет, вот люди, которые не знают, где сегодня знакомиться, это мне, как мне кажется, это вот спорт, это одно из тех мест, будь то плавание, вот бег вы собираетесь. Когда,
3: да, на забегах тоже знакомиться.
1: Заезды, очень много девчонок ездит на велосипедах, и среди них одинокие, уверен, есть.
2: Так, давайте еще раз. Светлана.
4: Доброе утро.
3: Вот, доброе
1: прекрасно.
3: Утро.
1: Доброе утро, Светлана.
2: Ну что? Рассказывайте. Ну, все-таки давайте начнем. Как давно вы в поисках?
4: Ну, с развода прошло 3 года.
2: 3 года. И что, вот прям не было даже намека на романтические отношения?
4: Вообще. Друзья в шоке.
2: А где вы работаете?
4: Я работаю HR-ом.
2: Ну вот среди вас же проходит много, наверное, людей.
4: Слушайте, во время спорта гораздо больше мимо меня проходило людей, так. Но они как-то все мимо проходят.
2: А вы участвовали в каких-то
1: спорт?
2: Вот бег, марафон?
1: А, бег.
2: Вы участвовали,
4: да,
2: в каких-то сообществах? Есть же куча беговых...
4: огромное количество. Гонки с препятствиями, беговые, марафоны.
2: Нет, я не сам соревнования, я имею в виду вот сообщество.
4: Да-да-да, без этого все спортсмены в этих сообществах находятся.
3: Света, откуда там...
4: Огромное количество чатов.
1: Просто бег, там люди бегут...
2: Некогда.
4: Нет, ну там тусовки в стартовых городках, там тренировки в обществе.
1: Да, мы знаем, даже люди выпивают.
2: Гибкий ЗОЖ.
1: Гибкий ЗОЖ.
3: А кроме работы, Света, и вот спорта, вы куда-то выбираетесь еще?
4: Ну, бывают театры, прогулки в лесу.
1: Ну, мне кажется, слушайте, вот прогулки в лесу — это хорошо, вы молодец. Вот в театре, мне кажется, сейчас вообще...
3: Нет,
1: в
3: лесу сложно.
4: Прогулки в лесу.
3: Да, в лесу сложно найти.
4: Я встретила молодого человека, который предложил мне сходу топлес сфотографироваться, поэтому такое себе.
1: Ну, вы знаете, по одному предложению сразу делаете Олесе такой вывод.
2: Это... А? Света.
3: Олесе.
1: А, Олесе.
3: О месте.
1: О месте.
4: Да.

0: Васька, но все же, хочется очень мужчину во всех смыслах. Мне 41, и после развода никого нет. Не буду говорить, сколько после него прошло, при этом я не бабка с семечками, работа, спорт, сейчас временно на стопе, но 3 года была суперактив с марафонами и прочим. Но ни одного романтического знакомства. Погадайте, чем этот год закончится?
1: Раковина была интересной, красивой, прекрасной игрушкой. Но манящие видения все еще заслоняли от него Хрюшу.
2: Вот такое вот.
1: То есть все прекрасно, но что-то заслоняет вашу... Вот, какой-то барьер, что-то отпугивает всех. Какой-то электрический разряд не хватает, видимо.
3: Предлагаем преодолеть все барьеры. Саша сегодня вот уже говорил про бассейны. И вот
1: да,
3: это все...
1: За наше гадание вы получаете сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящей русской бани и снежной комнаты. И, конечно же, горки. Съехали и поехали. Аквапарк «Карибия». Здоровый отдых для взрослых и детей.
3: Возьмите подругу и идите приятно проводить время. Срочно.
4: Это прям коррелирует с тем, что говорил Александр. Спасибо большое.
2: Да, да, да, да. Даже подругу не берите. С подругой в лес.
3: Сходите 1-2 раза.
5: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. О, Сбербанк.
7: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь? Мостов.
8: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
7: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
8: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
9: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
12: Куда срочно перенести рабочие чаты?
13: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bitrix24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bitrix24. Мессенджер для вашей компании.
14: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
15: Подробнее на сайте bitrix24.ru. 16+.
16: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
17: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Dom.ru. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Баньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 38 минут в столице. Ну что, если вы готовы разыграть наш приз, то мы-то готовы тоже. Техника горения создана, чтобы делать вашу жизнь проще и приятнее. Современный дизайн и продуманные технологии в каждом приборе. Пусть домашние дела приносят удовольствие, а не усталость. Спонсор рубрики ООО «Горение БТ». Ну и приз. Сразу давайте про приз. Чайник горения, цвет серый металлик, объем 1,7 литра. Технология Strix обеспечивает точечный контроль температуры, экономичность и максимальную безопасность.
2: Прошлой неделе мы играли с вами и обсуждали интересные темы, связанные с бытовой техникой. Сегодня вот наша слушательница написала, что ей тостер уже пришел, и она радовалась, как ребенок.
3: Подарок. Это очень приятно.
2: Она выиграла в четверг прошлый. Ну что, давайте к нашей игре «Шумовка», любимой. Вы будете слышать звуки бытовой техники,
1: да,
2: и должны угадать, что это. Сегодня не самое простое задание для понедельника, тем не менее. Сейчас мы его послушаем, возможно, два раза.
1: Давайте.
2: Слышно?
1: Ну, то есть я так понимаю, что это...
2: Ну вот так, тут просто...
1: То есть это не...
2: Много звуков в одном.
1: А работа?
2: Работа, да.
1: Прибора, а его использование?
2: Ну, где-то работа, где-то его использование. Тут просто большие паузы. Ну вот смотрите еще раз.
1: Давайте еще раз.
2: Чтобы мы закрепили. Так, подождите, я выключил звук. Пока можете, кстати, если вы уже догадались, отправлять. Мы будем принимать сегодня 14-й правильный ответ.

Ну вот по этим нескольким звукам можно догадаться сразу, о чем идет речь. Mm-hmm. Особенно по вот... Ну, сейчас не буду, ладно, действия подсказывать вам. Думаю, что все догадались. Ждем 14-й правильный ответ. Наш.ру. Пожалуйста, пишите. Подъемник.

0: Наша реклама.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: «Жили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Жили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Жили» и на сайте jili-motors.com.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Рубрики на нашем радио.
1: А ну что, дорогие друзья, давайте подводить итоги.
2: Была у нас шумовка, мы включали бытовой звук, который издает бытовой прибор при помощи человека. И ваша задача была угадать, что это за бытовой прибор. Всю неделю мы будем в нее играть. И сегодня это был двухкамерный холодильник. Ну, можно было просто холодильник.
1: Да, давайте номер.
3: Поздравляем человека с номером телефона 951-814-85 и так далее.
1: Мы вас поздравляем, вы получаете чайник «Горенье». Холодильники «Горенье» с технологиями «No Frost Plus» и «Multiflow» подстраиваются под ваши бытовые привычки и сохраняют свежесть продуктов в два раза дольше. Холодильники «Горенье». Вкус, польза и порядок в каждом отделении. Забудьте о наледи и испорченных продуктов. «Горенье» делает жизнь проще и вкуснее.
2: Всю неделю мы будем играть в шумок. Так что настраивайтесь, участвуйте и выигрывайте классные призы от Горини.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
5: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
5: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10

0: Место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч.
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в «Тренди».
0: «Тренди.рф».
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Погибшими при атаке БПЛА на Нижнекамск оказались две девушки. Во время удара дрона они ехали в автомобиле. Об этом сообщил мэр Радмир Беляев. Еще два человека в этой машине получили тяжелые травмы. Атака произошла накануне. Пострадали 14 человек. Дроны попали в несколько жилых домов. На одном из предприятий города произошел пожар. Он ликвидирован сегодня к утру. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Два человека пострадали из-за падения обломков крылатой ракеты в Курске. Мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавших доставили в областную больницу. Повреждено остекление в трех многоквартирных и в восьми частных домах, в детском саду и в детском лагере «Олимпиец». Испорчены также автомобили. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Глава региона пообещал помощь всем, у кого пострадало имущество. В России наблюдается рост аварийности с участием средств индивидуальной мобильности. По данным ГИБДД, за 8 месяцев года таких ДТП произошло почти 3500, что на 40% больше год-года. В результате аварии погиб 51 человек, а число раненых приближается к 4000. Большинство аварий произошли из нарушения правил дорожного движения самими ездоками. Наибольшее количество происшествий традиционно фиксируется в регионах с самым большим парком электросамокатов – Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской и Челябинской областях. Трое неизвестных напали на российского туриста в Паттайе, избили и похитили сумку с деньгами и документами. Об этом пишет местная пресса. Инцидент произошел ночью в районе популярной у туристов улицы. 42-летний россиянин получил травмы и был доставлен в больницу. Очевидец рассказал изданию, что один из нападавших бил туриста ногой в лицо, в то время как двое других ждали на мотоцикле. Все трое, по его словам, были тайцами. Сотрудники старше 46 лет чаще других возрастных групп откладывают увольнение, даже если работа перестала устраивать. Среди них треть признали, что долго не решаются на перемены, передает ТАСС со ссылкой на опрос. Главным фактором, способным удержать сотрудника, остается повышение зарплаты. Его назвали 30% участников исследования. Карьерный рост и новые перспективы важны для 19%, хороший коллектив и атмосфера для 16%. Для большинства содержание работы важнее офисного комфорта. Интересная задача и профессиональный развитие предпочитает половина опрошенных, тогда как развитую офисную инфраструктуру считают значимой треть респондентов. Троицу Андрея Рублева изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры. Третьяковская галерея проверяет сохранность иконы, сообщила Русская Православная Церковь. До 2023 года икона 15 века находилась в залах Третьяковки, но летом 2024 ее разместили в Троице Сергиевой Лавре. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Маяки на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 10 часов и 6 минут в столице, сегодня 14 сентября, сегодня понедельник, до 21 градуса обещают нам сегодня синоптики.
2: Новолетие, славянский тепло. Новый год сегодня отмечается, также в этот день, что еще у нас? Ну, ничего интересного. У Диляра Вагапова день рождения. Давайте прекрасную Диляру поздравим с этим чудесным днем. Пожелаем ей всего самого наилучшего.
1: Давайте,
3: конечно. С днем рождения, Диляра.
1: Творческого долголетия, любви, естественно.
2: И оставаться всегда такой же позитивной, улыбчивой, да, и жизнерадостной.
3: Солнце в душе тебе.
2: Ну что, давайте, дорогие друзья, напомним, что сегодня игры «Кто кого не будет». Мы сегодня поговорим, да, о музыке, а точнее, да, о музыкальных инструментах. У нас будут целых два гостя интереснейших. Поэтому, если вы интересуетесь музыкальными инструментами, возможно, производите музыкальные инструменты или хотели бы приобрести что-то из музыкальных инструментов, то вам должно быть интересно. Я тут покупал гитару, Саша. Акустическую гитару определенного бренда.
1: Купил?
2: Купил на известном сайте, намучился, потому что это, конечно, отдельная история — покупать БУ инструмент, а нужен был именно БУ инструмент определенной марки, который уже не продается. И вот эти люди, которые продают на подобных сайтах, это отдельная категория граждан.
1: Норовят тебя облапошить?
2: Нет, не только. Ну, или просто вообще сам формат вот общения. И иногда попадаются очень странные товарищи. Насколько я не люблю музыкальные магазины, ты знаешь, когда ты чувствуешь себя униженным там, потому что ты ни в чем не разбираешься и пришел просто купить подарок, а тебе начинают там...
1: Да, особенно когда ты задаешь вопрос, почему? Ну, типа, а почему вот здесь такая цена, а тут вот такая цена, на вид вроде одинаковая. Ну да, ты дурачок, ты выбираешь себе первый музыкальный инструмент, а тебе начинают... Почему? Ну, потому что... Обратите внимание...
2: В общем, ждем наших.
1: Я думаю, ты ну, не хочешь тут работать, ну не работай, я при чем здесь?
3: Так же и с велосипедами, да, Сань?
1: И с велосипедами там все-таки немножко по-другому.
3: Вообще, когда не разбираешься, очень сложно сделать правильный выбор. И так в любых сферах.
2: Дочке коньки покупал тоже.
3: Ну, пожалуйста.
2: Пробует для фигурного катания. И, ну, купили бы его просто, чтобы попробовать. Принесли их заточить, и мастер такой...
1: Точить нечего.
3: На этом будете кататься?
2: Да, это сломано. Здесь точить нечего, хотя лезвие хорошее. Ну, изначально производитель хороший. И вообще, молодой человек, хорошие коньки для фигурного катания стоят 100 тысяч рублей. Я говорю, знаете, у меня это вот первое занятие у дочки. Она хочет попробовать. И если ей понравится, мы потом дойдем до, наверное, каких-то, может быть, не за 100 тысяч рублей, но хороших коньков, не БУ. Но она так часто увлекается сейчас, вот в ее возрасте, разными направлениями, да, вот, что, ну...
3: Возможно, завтра попробовать. Будет конный спорт.
1: Со всем, да, уважением к вашей профессии. Эту бредятину со сценами я слышу и про машины, и про квартиры, вот все. И как только мы начинаем кормить вот этих людей, все, цены все выше, выше и выше. Ищите дешевле. Нет, можно найти хорошие коньки. И не за 100 тысяч рублей.
2: 1000 рублей заточка стоила. Ну, сказали, потому что они в плохом состоянии.
1: Так, вообще так 500 рублей стоит.
2: Ну да, так 500, но из-за того, что они в плохом, ну, лезвие в плохом состоянии. Оказывается, просто даже никогда не думал, что... ну, он объяснял, мастер, который точил коньки, что вот эти насадки... Я сейчас прошу прощения, я вообще темный человек для коньков.
3: Чехлы?
2: Пластиковые, резиновые, да, они должны быть сменные. Нужно все это протирать после катания, иначе лезвие начинает ржаветь. Ну, да, там много всего еще нужно докупить.
1: Да, не надо ничего докупать, Гар. Просто тряпочку возьми и положи.
2: Да.
1: Сухую тряпочку.
2: Так и сделали. Так и сделали. 10:10 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Жили Ситирей. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Жили Ситирей. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Жили в этом месяце. Подробности в Жили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не отверто. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
4: так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 203-45-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». ОГРН 125-020-003-05-30. Уфа.
5: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.
8: Знаете ли вы, мясо капальхен, так популярное среди чукчи, эскимосов, ненцев и других северных народов, очень неоднозначный деликатес. Готовится оно так. Тушу животного на несколько месяцев погружают в воду, оленя в болото, присыпав торфом и ветками, а моржа, тюленя или кита в море, на линии прибоя присыпав гравием. Отталкивающий запах и своеобразный вкус сырого протухшего мяса не пугают местное население, так как приучают к такому лакомству с детства. А вот у человека неподготовленного капальхен вызовет серьезное отравление трупного яда или ботулина, вплоть до летального исхода.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Наше радио.

0: Ники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 17 минут в столице. Мы сегодня поговорим о надвигающемся на нас форуме музыкальной индустрии, который пройдет на этой неделе. И у нас сегодня в гостях Гузинин Максим, директор ассоциации «Мир МИО». Максим, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: И Чужбинов Илья, учредитель и генеральный директор производства барабанов и тренировочных пэдов РДФ «Чужбинов Драмс».
3: Доброе утро.
1: Все правильно. Ну, давайте для начала, что такое «Мир МИО»?
2: «Мир МИО» — это ассоциация производителей, организация, которая объединяет разных производителей для их развития и улучшения производства у нас в стране, развития инструментов в целом.
1: Музыкальных наших инструментов,
2: наших,
1: да?
2: Наших инструментов и нашего звукового оборудования.
1: А главный вопрос — что такое музыкальный форум, вот, который надвигается, для кого он?
2: Ну, форум у нас для разной целевой аудитории. С одной стороны, он для дилеров и магазинов музыкальных инструментов, с другой стороны, для музыкантов и преподавателей, ну и в целом для любителей музыки он тоже подходит. Ну, для технических специалистов, звукорежиссеров. Мы постарались собрать программу так, чтобы она подходила для разной аудитории, и по мастер-классам, и по концертной части. Ну, кроме, конечно, выставки. Выставка тоже для всех.
4: Да, ориентирована на взрослую же аудиторию, да? Или ребят, которые идут в музыкальную школу, поступают, они там тоже могут найти для себя что-то интересное?
2: Для детей тоже будет что-то интересное. У нас будут мастер-классы для обучения с нуля игре на музыкальных инструментах, которые подходят как взрослым, так и детям.
1: Илья, вы тоже участвуете и выставляете, да?
3: Да, конечно.
1: А скажите мне, пожалуйста, коллеги, ну, вот музыкальные инструменты, звуковое оборудование, поправьте меня, если я не прав, раньше было принято, ну, еще с советских времен, да, что все качественное, оно иностранное. Вот сейчас, что вы можете ответить на это? Вот,
5: музыкальная индустрия, в том числе.
1: Музыкальная индустрия, да.
3: Ну, когда мы начали в 2007 году, нам, конечно, все говорили,
1: что вы дураки.
3: Именно.
1: Делать барабаны в России,
3: это
1: да?
3: Вообще бесполезно, мы ничего не сможем, но по факту, да, прошло уже сколько получается, мы там очень приличное время делаем, уже по факту 19 лет мы производим барабаны, но мы это уже стереотип давно сломали. То есть мы, в принципе, занимаем очень хорошую, весомую нишу именно на рынке барабанов, особенно внутри России. Очень много ребят, которые сюда приходили, играют на наших барабанах.
1: Музыкантов.
5: Сюда
1: музыкантов.
5: Это, в смысле, в студию нашего радио.
1: Профессионально известнейшие музыканты.
4: Наши звезды, да.
3: Ну вот из последних, наверное, вот Макс Удалов, который был вот весь 40 лет тур Арии, прошел на наших барабанах.
1: Да, он рассказывал и называл как раз вашу фамилию и ваш бренд. А скажите, пожалуйста, вот что нужно для того, чтобы сделать качественные барабаны?
3: Ну, это долгий процесс. Мы начинали... Сначала вообще мы начали
1: делать... Вы копировали?
3: Нет, всегда сами. То есть очень много прошло экспериментов. Угол кромки, определенная покраска, диаметры, набор правильных слоев. То есть там все очень непросто, но путь этот прошли, и мы как бы отвечаем полноценно за свой продукт.
1: А вот почему барабаны? Я, ну, просто вот вы в прошлом мечтали стать барабанщиком известной группы, или ну, как это пошло? Или вы недовольны были тем, что производить на рынке?
5: Или группы есть?
1: Или потому что на самом деле барабаны ну, не дешевое удовольствие?
3: Ну, тут на самом деле все началось с моего папы, и по факту он занимается сейчас именно на производстве. Это полностью его продукт, и он раньше занимался, играл и... В принципе, очень неплохо играл. Потом забросил все дело. А после этого они как-то собрались, и он купил себе там. Поиграл и подумал, да что это за барабан такой плохой? Ему не понравилось. Он сделал первый свой.
1: Там?
3: Там. И он сделал первый свой барабан. И когда он сделал свой первый барабан, как-то у нас появился барабанщик Любе сразу, который сказал, о, интересно, давай продолжать. Потом Артур Осипов появился, и очень много известных людей стали. И Боря Левшин как раз из Би-2 тоже прямо в этот момент. И начали делать, производить.
1: Максим, скажите, пожалуйста, любой желающий может принять участие?
2: Не я.
1: Нет, я сейчас к Максиму обращаюсь в форуме.
2: Да, любой желающий, участие бесплатное, нужно только пройти регистрацию на сайте форума.
1: А можете озвучить сайт?
2: forum.mir-mio.ru. И если позволите, я бы еще добавил в сторону прошлого вопроса по качеству инструментов. Ну, довольно часто есть этот стереотип, он и связан с тем, что советские инструменты все представляют, либо какие-то более старые версии наших инструментов. Это постоянно развивающаяся история нашего производства. И я бы предложил всем, кто хочет какое-то мнение сложить, просто прийти на форум, посмотреть инструменты, подержать их в руках и, ну, сложить собственное мнение.
1: А, Максим, а еще раз, числа-то какого? В четверг?
2: С четверга 17-го, с 10 до 19 и до воскресенья 16 часов.
1: На винзаводе.
2: На дизайн-заводе, на дизайн-заводе. Дмитровской.
4: А какой объем,
1: заводов много.
4: Какой объем музыкальных инструментов будет представлен? Вообще, какие музыкальные инструменты можно будет там найти? Может быть, что-то интересное?
2: Ну, там будет почти 50 производителей. Это, в принципе, весь спектр практически музыкальных инструментов, которые можно представить. Это и рояли, пианино, получается, скрипки, другие струнные смычковые инструменты, народные инструменты, ударные инструменты, звуковое оборудование, микрофоны, колонки, наушники. Это, в принципе, почти все, что можно
1: сделать. Я слышал, что наши микрофоны «Союз» ценятся очень у зарубежных, у многих суперзвезд, суперпродюсеров, которые выступают с этими микрофонами, записывают свои песни с этими микрофонами. А вот еще инструменты или звуковое оборудование, какое ценится за границей? Есть вот какая-то статистика или, может быть,
5: конкуренция,
1: история, да, что вот кроме микрофонов еще вот те же барабаны, да, или, может быть, у вас покупают иностранные звезды, и вы можете рассказать.
3: Поэтому нас забирали. Очень много известных иностранных звезд приезжали, когда раньше была «Музыка Москва» еще, сюда много приезжало народу. Ну, очень многие известные личности из своей школы забирали наши пэды и увозили себе в Америку.
1: Объясни, что такое пэд?
3: Пэд — это для тренировки.
1: Ну, это такой блин, да?
3: Блин, да, для тренировки. Но у нас он запатентованный. Мы первые в мире сделали самые бесшумные пэды в мире. И есть даже вон там видео Тёма Мамай, барабанщик там ДДТ, у него, когда родился там маленький ребенок, он буквально там в 3 метрах от него сидел, занимался на пэде, ребенок спал. То есть самые тихие в мире они.
1: То есть он не издает звуки, вы просто тренируете.
3: Он издает небольшие
1: технику,
3: звуки,
1: да?
3: Да, но, образно говоря, он еще мягкий, то есть еще идет прокачка кистей.
1: Так, возвращаемся, Максим, к моему первому вопросу. Есть ли статистика по...
2: Да. Смотрите, по экспорту ситуация значительно изменилась после 2022 года. Основные экспортные страны были США и Евросоюз. Они ввели санкции в виде пошлин на экспорт музыкальных инструментов из России и усложнили процесс расчетов в банках, поэтому здесь значительно снизилось, но лидерами по экспорту в целом у нас являются микрофоны, не только «Союз», но еще и «Октава», наушники «Кинертон». Достаточно популярны. Одно время это, вся эта продукция продавалась за рубежом больше в объеме, чем в России. Раньше были популярны перкуссионные инструменты «Рафваст». Это как бы нечто, ну, это как глюкофон, только немножко другой получается. Что-то между хангом и глюкофоном. Арфы, неожиданно. И сейчас, ну, например, часть зарубежных оркестров покупает российские фаготы. И мы стремимся к тому, чтобы развить это направление. Да.
1: То есть классические музыкальные инструменты и барабаны, как мы выяснили, мы делаем лучше, чем многие иностранные.
2: Ну, по цене на территории России они значительно выигрывают, а по качеству они, ну, либо схожего качества, либо, на мой взгляд, лучше. То есть в этой нише цене-качества, на мой взгляд, здесь есть куда смотреть. Особенно, ну, у нас, допустим, по гитарам, если смотреть на гитары, у нас кастомные гитары практически ручной работы, мелкосерийные, продаются по цене близкой к серии зарубежных гитар. Ну и качество там более интересное.
1: Что удивительно, потому что если вы посмотрите, например, на отечественный автопром, то...
5: Почему не получается?
1: Почему у нас с инструментами получается дешевле, да? Кроме машины. Хорошо.
5: А есть какая-то статистика, что вот сегодня наша страна, ну, я не знаю, стала более музыкальной, или очень много скрипачей вот в этом году, там, или... На мой взгляд, я когда стал заниматься барабанами, а мне было ощущение, что барабанят все. Вот все, потому что это очень круто, это по ритму, и ты тренируешь свою вестибулярку, и, короче говоря, у тебя работают ноги, руки, и все это в одном темпе, но в разных, в общем, по-разному и так далее. Есть что-то, вот какая-то статистика? Мы там самая играющая страна на гитаре.
4: Самый популярный в стране инструмент, имеешь в виду?
2: Ну, мы делали несколько разных аналитик ранее. Была аналитика, связанная с тем, сколько людей играет на инструментах и сколько бы хотели, чтобы их дети играли. И там есть интересный факт, что играет, ну, примерно 10-15%. Угу. Вот. А родители хотят, чтобы дети играли 70%. То есть тут как бы есть такие интересные факты.
1: А вот вопрос к Илье. А мы делаем барабаны полностью из отечественных комплектующих или есть расходники, которые мы поставляем из Китая?
3: Есть расходники, которые мы поставляем из Китая.
1: А чего мы не можем делать сами? Вот. Или ну, просто дешевле, может быть, из Китая?
3: Ну...
1: Если это не секрет, опять
3: же. Нет, это, конечно, не секрет, но, грубо говоря, у нас не такая большая партия, да, покупать из аппаратуры, и станки для того, чтобы производить там металлическую часть, как лаги или обода, это просто, ну, нерентабельно получается.
1: То есть обода металлические проще в Китае сделать,
3: конечно,
1: да?
3: Обода, лаги, да.
1: А дерево?
3: Дерево российское.
1: А ну, из чего делают барабаны?
3: Из березы. Мы делаем из березы.
5: То есть простая русская березка или какой-то определенный...
3: Нет, простая русская березка.
1: А почему именно береза?
3: Очень хорошо резонирует в верхах и низах.
1: А вот ваши конкуренты иностранные, они из какого дерева делают?
3: Ну, если мы берем там топовые, как Yamaha или DW, да, они тоже делают из березы. У нас в стране почему-то все говорят, вот мы хотим из клена, мы хотим из клена. Потому что, да, дешевые и такие средние серии барабанов делаются из клена. Но есть нюанс. Клен, который растет в Америке, и клен, который растет в России, это совершенно два разных дерева. То есть у них совершенно разные плотности. Поэтому в России, как бы, если я буду делать барабаны из клена, они звучать не будут. А вот как раз американцы не могут сделать и свои березы. Потому что наши березы намного лучше.
1: Родная наша березка звучит-то как.
5: Сейчас говорят, на участке нельзя выращивать американский клен.
1: А что, за это ругают?
5: Да, за это штрафуют.
1: Так, прервемся ненадолго. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, пожалуйста, задавайте наш.ру, и через пару минут мы вернемся.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: Стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Выгодные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов 35 минут столицы. Напоминаю, что в этот четверг стартует форум музыкальной индустрии России. И у нас сегодня в гостях Гузинин Максим, директор ассоциации МИР-МИО. Максим, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: И Чужбинов Илья, учредитель, генеральный директор производства барабанов и тренировочных пэдов РДФ Чужбинов Драмс.
4: Доброе утро.
5: МИР-МИО — национальная ассоциация участников музыкальной индустрии и развития музыкальных инструментов и оборудования. И мы говорим о музыкальном оборудовании, об инструментах, сделанных в России. И вот тут интересная беседа у нас была за эфиром о том, что можно считать музыкальным инструментом или вообще там чем-то произведенным в России. На примере вот барабанов мы заговорили с Ильей, я спросил, а пластик вы делаете? Илья, вот пластик вы не делаете, да?
3: Да, делаем, конечно.
5: А пластик делают, как мы выяснили, ну, в основном две компании, да?
3: Ну, Рэм и Эванс.
5: Во всем мире, да, для всех производителей барабанов.
3: Ну, да, и все они делают из одного материала DuPont с одного завода. И часть этого материала уходит также в Китай. Разница только между китайскими пластиками и американскими – это разная подложка. То есть сама колечко, в которое запечатывается пластик.
5: Максим, а невыгодно делать вот полностью из отечественных материалов? Или просто каких-то материалов физически нет?
6: Ну, бывают разные вещи. Иногда бывает, материалов нет. А бывает, что в России, ну, то есть два варианта: делать у себя на производстве и заказывать где-то в России. Довольно часто металлообработка крупная какая-то не берет заказа в целом на маленькую серию, как для наших музыкальных инструментов. Там объем заказа должен быть на 10 лет вперед, закупиться на склад чем-то, что получается невыгодно. У себя производить какие-то элементы, инвестиции будут окупаться, ну, там, при мелкой серии, там, в течение тоже десятков лет. Поэтому и в России, и даже в мире довольно часто

0: ну, это стандартная практика, какие-то вещи не производить самостоятельно, а покупать лучшие какие-то варианты, которые в мире уже производят для тебя.
1: Вы про фортепиано говорили, да? Или про пианино?
0: Ну да, в пианино и в роялях, например, молоточки такой элемент, ну или механика, которую довольно часто фабрики сами не делают, а закупают. По молоточкам это просто два основных бренда, которые все закупают. А, ну, механики также и клавиатур. Ну, часто есть некоторые разделения на то, какие фабрики, какие части делают.
1: Для всех производителей в мире, да?
0: Ну, или для какой-то части производителей, они там группируются.
2: Ну, то есть дело не в том, что мы не умеем этого делать, просто это не...
0: Просто выгодно. Инструмент будет дорого стоить, чтобы это окупалось, да. И людям будет его тяжело покупать.
1: Еще раз, любой желающий может попасть на форум, будь то музыкант, владелец музыкального магазина, или просто человек, который любит музыку, посмотреть, что же делают внутри нашей страны. С удивлением обнаружил, вы сейчас перечисляли наших производителей, что, оказывается, есть наушники Кеннертон. Я про этот бренд вообще не слышал.
3: Я тоже.
1: Я зашел на сайт, кстати, посмотрел, выглядит просто космически. Оказывается, мы раньше их, ну, давно уже их делаем. Мы, это я сейчас имею внутри страны.
2: Странно, да.
1: Да. И продавали за границу. Сейчас вот внутри страны. Выглядит действительно очень
3: делают интересно. В Санкт-Петербурге.
1: Да.
2: С 17 по 20 сентября пройдет форум музыкальной индустрии «Москва. Дизайн-завод». Мы приглашаем, конечно, туда всех любителей музыки, всех, кому интересны музыкальные инструменты, которые
1: производят в нашей стране. Просто можно с семьей прийти, погулять и посмотреть. Вход свободный по предварительной регистрации. Я думаю, места хватит всем.
3: Да, я хотел спросить, Илья, а вот сегодня барабаны, они помолодели? Потому что я сейчас смотрю вот в рилсах где-нибудь, очень много сидит детей, там, я ему 7 лет, он там выдает такие перлы, что просто у него
1: очень
3: два молодец. Основных барабана, тут тарелок куча, и они там, и это, бочка двойная. Вот сейчас как обстоят дела вообще?
4: Ну, на самом деле, очень помолодели. Сейчас есть очень много талантливой молодежи, включая у нас талантливой молодежи, потому что вот мы уже сколько, 10 лет поддерживаем в Питере, зимой всегда происходит конкурс «Драмвейв», то есть туда съезжаются все барабанщики, можно так сказать, не только именно роковые, там и классика, и маршевая тематика идет, и мажоретки. И вот мы туда приезжаем уже 10 лет и смотрим, как дети растут. Угу. То есть дети растут, то есть, ну, это просто нереально. То есть такая фантастика, там иногда смотришь, думаешь, да это же там по факту уже там Джон Боном молодой, просто, а ему 7 лет только.
1: А вот вопрос, Илья, а куда развиваться барабаном? Я понимаю, когда телефон, да, там новые камеры, процессор, память, батарейку новую. Ну, тут как бы все логично. А вот барабаны, ну, вот музыкальному инструменту, такому достаточно классическому, куда развиваться?
4: Ну, вот смотрите, в прошлом году мы сделали первые в России 40-дюймовые барабаны уже. Это уже в оркестры, в Мариинские театры, вот такого большого размера. То есть это 40 дюймов барабан мы сделали первые в России. Все, а мы освоили уже.
3: Был заказ? Или это...
4: Попросили сделать.
1: А классический барабан сколько дюймов?
4: Простите. Вот он 40 дюймов, вот эти вот здоровые, которые стоят, вот 40-дюймовые. А, то есть если бочка стандартная, это 22 дюйма, а это 40, это как две бочки вот просто.
1: А технология та же или...
4: Нет, с технологией мы сильно мучились, но нашли решение, теперь мы можем делать 40-дюймовые. В принципе, мы можем делать и больше уже, все, технология уже отката.
1: Насколько они востребованы просто?
4: Ну, это единичные случаи, но опять-таки, да, есть там зарубежный бренд Адамс, который уже давно не ходит в Россию, и мы сделали то, что по факту даже лучше Адамса.
3: А про вас знают за границей?
4: Знают. Слышали, раньше уж точно.
1: Мы надеемся, что еще услышат, и громко услышат, и 40-дюймовый барабан, и будем не только в размерах соревноваться, но и в первую очередь, конечно, в качестве.
3: А, кстати, Максим, а вот вы говорили про мастер-классы, которые будут на форуме, а вот можно про них узнать, что там будут? Там можно будет поиграть на музыкальных инструментах, или тебя могут, ну, там, хотя бы показать, как играть на укулеле, или что?
0: Мастер-классы будут разные. Есть несколько площадок, на которых они проходят. Часть мастер-классов для начинающих. Можно обучиться с нуля игре на глюкофонах, на балалайках, будет на гуслях и на гармошках. Вот. Для людей, которые уже играют на музыкальных инструментах и преподают, есть мастер-классы по обслуживанию музыкальных инструментов. и там и в целом усиленные мастер-классы по тому, как правильно преподавать те или иные дисциплины, которые ведут преподаватели, ведущие из, например, Академии музыки имени Гнесина.
1: А есть статистика, самый распространенный музыкальный инструмент в России? Гитара?
0: По-моему, гитара была, да, по объему продаж самым распространенным инструментом.
3: То есть до сих пор встает. Странно будет, если во двор выйдет парень со скрипкой.
1: Нет, ну, кажется, что перестали играть на гитарах.
3: В компашку.
1: Ну, вот ты во дворе давно видел человека, подростка с гитарой?
3: Давно.
1: Ну, вот я об этом и говорю. Конечно, сейчас появилось большое количество репетиционных баз и так далее, но вот во дворах-то перестали мы играть.
3: А вот мы говорим про музыкальные инструменты, а индустрия чехлов, она идет рядом с музыкальными инструментами?
0: Чехлы тоже будут на выставке, можно посмотреть.
3: Потому что это очень важный момент.
1: Чехлы-то, я думаю, мы давно умеем.
2: Сашка, просто очень любит аксессуары.
3: Я знаю человека, который собирает кофры гитары.
2: Да.
3: Еще раз напоминаем, дорогие друзья, что в этот четверг, это будет, по-моему, 17 число, да? 17 число пройдет форум музыкальной индустрии. Особенно если ваши дети занимаются музыкой, это будет очень полезное дело, которым вы можете заняться.
2: А стать участником еще возможно этого форума или нет? Вот, может быть, нас слушает какое-нибудь там маленькое домашнее производство.
3: Производитель укулеле.
2: Да.
0: Ну, в этом году уже не получится. У нас вся площадь уже размечена. И туда не получится добавить еще одного производителя, к сожалению.
2: Но можно прийти посмотреть и подать заявку на участие в следующем году.
0: Пообщаться, познакомиться.
1: И послушать. Потому что будут еще выступления молодых и известных групп. Так что это еще и фестиваль музыкальный, естественно, как без этого. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то, ну, это, наверное, вопрос Максиму, инструменты редкие, вот, вообще, в принципе, которые делаются только у нас в России, ну, может быть, наши национальные, и про производителей из других стран вы ничего не слышали, ну, может быть, там, из братской Беларуси.
0: Ну, есть редкие инструменты, да. На форуме их бы достаточно мало. Ну, то есть, если из редких инструментов, у нас же есть национальные инструменты, которые и в разных республиках только используются. Ну, те же, например, аналоги домра-балалайки, они в разных странах есть свои версии, и в разных регионах России также есть свои версии. Например,
1: свои
0: на Кавказе
1: названия.
0: Их там, да. Например, на Кавказе они там по республикам уже меняются по названиям. И это немножко другие инструменты по конструкции и в целом. Вот. Но у нас из редкого будут только представлены, ну, что не делают за рубежом, это домра-балалайки практически не делают за рубежом, поэтому наши классические инструменты из народных оркестров.
3: А китайские балалайки уже есть?
0: Были китайские балалайки, но они не очень пошли.
3: А все-таки я надеюсь, что лучшие балалайки, они российские?
0: Ну, мы считаем, что да, да. Пока, кажется, когда музыкант профессиональный выбирает инструмент, он выбирает почти всегда российский. Я не слышал пока истории про то, чтобы специально покупали иностранную балалайку.
1: Ну, как мы выяснили, тут многие там хваленые международные бренды давно делаются, музыкальных инструментов делаются в Китае. И многие уже и принадлежат китайским компаниям, поэтому вот этот смех, что сделано там в Китае, вот уже и большие бренды с историей там делаются, и им же и принадлежат. А что касается вот развития вообще, Максим, музыкальной индустрии и музыкального производства инструментов, оборудования в России, вот есть перспективы? И что нужно для какого-то скачка? Открыть рынки международные?
0: Ну, есть перспективы, да. Основные сложности сейчас для... Ну, там сложности разделяются у нас тоже по видам инструментов. У них есть своя специфика. Например, часть инструментов продается на госзакупках больше, а часть продается больше в розницу. Пианино полностью госзакупочный инструмент, акустическое, не цифровое. А гитара практически полностью розничный инструмент, например. Для них нужны разные меры. Для розничных нужно, чтобы рынок подожил, потому что в последнее время на нем значительный спад. И, ну, музыкальные магазины и люди в целом повернулись к своему производству, и некоторые включили, так сказать, потребительский патриотизм. По госзакупкам там идет история по улучшению работ национального режима, который ограничивает закупки импортных инструментов там, где наши инструменты уже в большом количестве производства представлены и по качеству удовлетворяют музыкантов. Но здесь есть сложность с тем, что сейчас бюджет уменьшается на закупки музыкальных инструментов, и поэтому здесь тоже есть некоторые проблемы. То есть, в принципе, с ростом экономики рост этой индустрии также вырастет. Ну, по экспорту надо, чтобы открыли экспорт полноценно в все страны, а не только в часть. Ну, тут мы ни на что не повлияем, будем ждать.
1: А госзакупки — это в музыкальные школы, в обычные школы, там, в оркестры, консерватории, да, вот,
0: ну, да, театры, учреждения. Театры, филармонии. Ну, в основном сейчас это детские школы искусств, Министерство культуры их оснащает систематически год, каждый год.
1: Илья, а где можно познакомиться, кроме выставки, с вашей продукцией? Есть ли какой-то шоу-рум, да, где можно поиграть, куда приехать, потрогать, побарабанить? Это же, наверное, важно для... потенциального.
4: Ну, малые барабаны, они представлены в Мосторге, можно всегда приехать, посмотреть, послушать. А так мы всегда всех приглашаем на производство. Можно приехать, посмотреть, как делаются барабаны в России.
1: А где у вас производство?
4: Оно не так далеко, в Купавне. Ну, по факту, 18 километров от Москвы.
1: Я в железнодорожном живу.
4: Чуть дальше железнодорожного. Именно вот недалеко. На Савихинском шоссе, которое.
2: Вы прям экскурсии проводите? Как делают барабаны?
4: Конечно, приезжайте.
2: У вас?
4: Посмотрите. Сделайте сами свой барабан.
1: Чувствую по выражению лица Александра, что он снова вернется в...
3: На самом деле барабан это, ну, очень затягивает. Если ты занимаешься, вот именно занимаешься, у тебя будет прогресс, и ты сам получаешь кайф от тех песен, которые ты включаешь себе там в наушниках или в гараже где-нибудь, и долбишь эту партию. А еще когда ты знаешь ноты барабанные, они, кстати, не самые сложные, да, очень простые.
4: Каждый барабан своя нотка.
3: Да.
1: Ну что, у нас буквально минута осталась. Давайте еще раз, Александр Григорьевич, назовем даты, место и
3: время. Давай пусть Максим назовет.
1: Да, Максим.
0: Приглашаем всех на наш форум, который будет с 17 по 20 сентября. Это с четверга по воскресенье на территории дизайн-завода. Ранее назывался «Флакон». Форум будет с 10 до 19 с четверга по субботу и с 10 до 16 в воскресенье. Также вечером, возможно, будет автопати.
2: Приходите удивиться, какое количество шикарных музыкальных инструментов производится в нашей с вами стране.
3: Да, и будут, я так понимаю, концерты еще.
1: Да.
0: И да, как во все время с обеда.
1: Не только музыкальные инструменты, но и музыкальное оборудование в целом.
2: Да.
1: Ну что, спасибо большое нашим гостям. Спасибо вам, что чуть больше мы сегодня узнали о наших барабанах, о вообще инструментах, которые производятся, и музыкальном оборудовании в России. И как-то прям приятно стало, что, мне кажется, нужно об этом говорить. Не все знали и знают, что мы делаем классные вещи. И да, может быть, до профессионалов уже дошло, и они понимают и пользуются этим. А вот мы, обычные люди, даже не знаем, на каких там барабанах пластик стоит и стоит. А оказывается, наши барабаны играют.
3: Барабанят не хуже.
1: Спасибо большое. Всем хорошего дня и до завтра.
3: Любим вас.
1: Берегите.
2: Не скучайте.
5: Съемники на нашем радио. Наша погода.
6: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
5: Наша реклама.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях эпидемии.
12: В моем сердце пустота.
11: Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
12: Настанет час, настанет день, когда...
11: 20 сентября. «Биг Твин Арена». 12+.
13: Записывай. Запоминай.
14: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Продукция столичной промышленности востребована в большинстве регионов страны. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, столица – крупнейший в стране индустриальный хаб. Высокотехнологичные разработки научно-технических центров, конструкторских бюро и заводов находят заказчиков в самых разных сферах – образования, здравоохранения, ЖКХ, транспорте. Собянин отметил, что качественная светотехника для уличного и дорожного освещения востребована по всей России, так же, как и, например, гибкие полимерные теплоизолированные трубы, которые используют в строительстве сетей теплоснабжения. Модернизированную версию робота-пожарного для работы в экстремальных условиях создала компания «Резидент особой экономической зоны Технополис Москва». Об этом сообщил заммэра столицы Максим Лицутов. Новая модель вдвое мощнее предыдущей. При массе 250 килограммов по эффективности тушения она сопоставима с 10-тонными аналогами. Устройство оснащено полноприводной платформой повышенной проходимости и способно заменить человека при работе в опасных условиях. Часть решения разработчик планирует запатентовать. Еще 20 киосков для самостоятельной сдачи багажа, регистрации на рейс и печати посадочного талона планируется установить в терминале С аэропорта Шереметьево в следующем году. Таким образом, эти услуги станут доступны для пассажиров иностранных авиакомпаний, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Сейчас в терминале работает 8 киосков. В аэропорту запланировано дальнейшее масштабирование систем самостоятельного обслуживания. Второй московский детский велофестиваль посетили 30 тысяч человек. В столичной мэрии сообщили, что мероприятие собрало рекордное количество участников. Центральным событием фестиваля стали велозаезды для детей от 3 до 14 лет. Самым младшим участникам нужно было проехать 900 метров, а старшим 7 километров. На фестивале работали спортивные и интерактивные зоны. А цирк Юрия Никулина представила акробатические номера и выступления с дрессированными собаками. Космонавт Анна Кикина сфотографировала Москву с борта Международной космической станции. Снимок столицы с высоты около 400 километров приурочен к 879-летию города. Об этом сообщается в публикации «Роскосмоса». В ней отмечается, что Москва – самый большой по площади город Европы, и что с высоты орбиты хорошо просматриваются характерные очертания мегаполиса. Вероятность заморозков в московском регионе сохранится в ближайшие 2-3 ночи. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. При этом, как отметил синоптик, минувшей ночью в Москве температурный минимум воздуха оказался близким к климатической норме этого дня и составил около плюс 9 градусов. Сегодня в столице переменная облачность и до 20 градусов. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до плюс 7. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть Макси, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио.

0: Наша реклама. Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ. Записывай, запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Тебе и будет лето. Я вдруг исчезну, ни ответа, ни привета. И все поймут, что моя песня спела.

близится восход. Друг прикроет, Бог простит, пуля не возьмет после войны. Вернемся во дворы.

0: Наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. О, Сбербанк.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. 4 человека пострадали в Севастополе за сутки в результате атак беспилотников. Было сбито 27 дронов, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Он добавил, что вечером в воскресенье в городскую больницу были доставлены мужчина и женщина с осколочными ранениями. Во время одной из воздушных тревог они находились в центре города на площади Нахимова. Поставки природного газа из России в Армению временно приостановят. Об этом заявили в компании «Газпром Армения». Остановку газа объяснили планово-профилактическими и ремонтными работами на газопроводе «Северный Кавказ» за Кавказе на российской территории. Ограничения ведут с 15 по 25 сентября. Потребители продолжат получать газоснабжение без ограничений. Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что власти республики будут искать альтернативу российскому газу. В России наблюдается рост зарплат, эта тенденция будет сохраняться. Об этом заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. Он отметил, что увеличение зарплат последние годы есть, но не все граждане это чувствуют. Замглавы АП добавил, что задача правительства – работать еще эффективнее, чтобы это почувствовал каждый. Напомню, что средняя зарплата – это средняя арифметическая всех начислений до вычета налогов, однако для объективной картины специалисты чаще смотрят на медианный показатель, который делит всех работников пополам. Медианная зарплата сейчас составляет около 60 тысяч. Это значит, что каждый второй россиянин получает меньше этой суммы. Федеральная антимонопольная служба проанализирует ценообразование на 13 лекарств. В их числе обезболивающие средства Пенталгин Нео, препараты для лечения заболеваний горла Лизобакт и Септолета Тотал, а также лекарства от кашля Рингалин. ФАС провели анализ наиболее востребованных у граждан лекарств. Речь идет о препаратах, которые не входят в перечень жизненно важных, поэтому цены на них не регулируются государством. Регуляторы отметили, что даже не включенные в список лекарств должны продаваться по доступным для граждан ценам. Уголовное дело возбуждено в отношении рэпера Noize MC. Об этом сообщила прокуратура Москвы. Дело расследуется по статье о публичном оправдании терроризма. В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что музыкант в ходе концертов за рубежом сделал заявления, в которых оправдал террористическую идеологию, а также выразил свое положительное отношение к запрещенной и признанной на территории России террористической организации. Минюст внес рэпера в реестр иноагентов в ноябре 2022 года. Музыкант выступил против СВО и уехал из России. Вышел первый трейлер продолжения «Однажды в Голливуде» под названием «Приключения Клиффа Бута». Действие фильма развернется спустя 8 лет после событий оригинала и расскажет, как сложилась жизнь Клиффа Бута. К роли снова вернулся Брэд Питт, сценарий написал Квентин Тарантино, а режиссером выступил Дэвид Финчер. Премьера запланирована на декабрь. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.
2: Наше радио сделано в России.

0: Наша реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Алло, ну, как там с бизнесом?
3: Что? Вы кому звоните?
2: Твоему бизнесу звоню.
3: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
6: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная проекта.

провайдеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
3: Больше сделок.
2: Квартиры от агентства «Статус».
3: Строительство загородных домов от частного застройщика.
2: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909-240. 49-19-09. Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Москва готова ко всем способам волеизъявления на выборы в Госдуму, а также в Совет депутатов округа Щукино. Об этом сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. По ее словам, проведено масштабное тестирование всей инфраструктуры, а члены участковых избирательных комиссий завершили обучение. Избирателям пообещали равный доступ к любому формату волеизъявления, онлайн, терминалу электронного голосования или бумажный бюллетень. Сотрудники Росгвардии задержали 51-летнего москвича, который угрожал врачу ножом в поликлинике. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства. Мужчина находился в коридоре лечебной организации с явными признаками опьянения. Нарушитель был частично раздет и держал в руке нож. Росгвардейцы обезвредили его и задержали. Выяснили, что москвич пришел на перевязку ноги, во время приема начал проявлять агрессию, достал нож и стал угрожать врачу расправой. Медработник нажал тревожную кнопку. Более 500 бесплатных экскурсий проведут в Москве ко Всемирному дню туризма. Они пройдут с 25 по 27 сентября и объединят свыше 160 локаций. От музеев и театров до старинных усадеб, сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму. Гиды расскажут об исторических событиях, архитектурных шедеврах, знаменитых жителях и гастрономии Москвы. Например, любителей литературы ждет экскурсия по усадьбе Льва Толстого в Хамовниках, а поклонники спорта оценят тур по большой спортивной арене Лужников. Коньки, коляску, одежду для животных и живую кошку забывали пользователи в автомобиле сервисов каршеринга в Москве этим летом. Об этом агентство новостей Москва рассказали в пресс-службах сервисов. Всего за 3 месяца пользователи оставили в автомобилях около 20 тысяч вещей. Самой необычной находкой стала кошка. Сотрудники сервиса помогли найти ее хозяина и вернуть питомца домой. Животное незаметно забралось в автомобиль во время посадки и всю поездку провело на заднем сиденье. Когда выяснилось, что она потерялась, сотрудники связались с клиентами, которые могли ехать на этой машине. В итоге один из них узнал в кошке соседскую и помог связаться с хозяином. Питомца вернули домой, а клиенту, который помогал с поисками, начислили бонусы в знак благодарности. Манулу Тимофею в московском зоопарке подарили коробку с сюрпризом. Дикий кот сразу обратил внимание на предмет. Он перевернул коробку несколько раз, вытряхнув на землю древесную стружку, и обнаружил перепелку. Довольный удачной охотой Манул ушел обедать, рассказали зоологи. Метеорологическая осень придет в Москву на следующей неделе. В городе ожидаются затяжные дожди и понижение температуры, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в выходные под натиском североатлантических циклонов погода начнет ломаться, а на следующей неделе окончательно испортится. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
7: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
8: с 7 до 11.
7: Подъемники
8: на нашем радио.

дерево в этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это...

0: Наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – событие. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Нужна в баню печь? Звони в «Темир Печь». «Темир Печь» предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково, Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.
4: Сегодня будет темно.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова, здравствуйте. Москва приветствует призывы Киева прекратить удары по мирной инфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуация на мировых нефтяных рынках в целом ухудшается, главным образом из-за нестабильности и новых витков эскалации в Персидском заливе. Так он прокомментировал призыв Дональда Трампа к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому остановить атаки на НПЗ России. Трамп допустил, что Зеленский может преследовать свои цели, но не бить по топливу, потому что это провоцирует его дефицит. По мнению Трампа, дефицит топлива в мире создается не на Ближнем Востоке, а в результате действий России и Украины. Россия после строительства первой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург будет строить такие дороги на других направлениях. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин на полях Международного форума молодежи. По его словам, высокоскоростная ЖД-магистраль – очень интересный проект. По его словам, он не закончится на строительстве дороги между Москвой и Петербургом. Есть еще много разных идей. Например, высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Минск, Москва-Екатеринбург и Москва-Адлер. В Казани у 33 посетителей кафе «Нанкебаб» выявили случаи кишечной инфекции. У 22 из них обнаружили сальмонеллу, сообщили в Роспотребнадзоре. В кафе выявили многочисленные нарушения и сняли с реализации 44 килограмма продукции. В ней обнаружили кишечную палочку, в чесночном и фирменном соусе для шаурмы были сальмонеллы, добавили в ведомстве. Сальмонелла выделена и от повара. Все заболевшие с 9 по 11 сентября употребляли в заведении шаурму, закрытую пиццу и кебаб. Военкор Герой России Евгений Подубный заявил, что только на личном примере можно воспитать патриотизм у молодежи, говорить о нем казенным языком нельзя. Он полагает, что следует снизить уровень популизма на телевидении и в стране в целом. По его мнению, честно объяснить детям, что значит любить свою родину, могут ветераны СВО. В качестве примера Подубный назвал другого Героя России Владислава Головина, который сейчас руководит общественным движением «Юнармия». Страны должны договориться об общих принципах регулирования ИИ, заявил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, только при этом условии у человечества будет хоть какой-то шанс контролировать его развитие. Однако глава Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил НСН, что регулировать ИИ пока рано.
2: Здесь больше речь о конкурентной борьбе, чем о какой-то реальной заботе. Пока мы с вами видим, что автомобили убивают 1 000 000 человек в год, но вроде никто не призывает автомобили запретить. То есть интеллект на текущий момент никого сознательно не убил. Да, какая-то цифра начинает использоваться в военных сражениях, но это все под контролем человека идет. Поэтому, может быть, истерия какая-то, может быть, психологический момент. К реальности все это пока имеет очень мало отношения.
1: Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. Биг Твин Арена. Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии». В моем сердце пустота. Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни. Настанет час, настанет день, когда... 20 сентября. Биг Твин Арена. 12+.
1: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим с Ютой о новом релизе «О чужих мнениях», а еще узнаем, какую песню группа «Моральный кодекс» записала спустя 20 с лишним лет. Группа «Моральный кодекс» официально выпустила песню «Координаты любви», лирическую композицию, которую Николай Девлет-Кильдеев и поэт Павел Жагун написали еще в начале 2000-х. Первая версия песни так и не вышла отдельным релизом, однако в 2004 году прозвучала в новогодней комедии «Посылка с Марса». Спустя годы музыканты снова сыграли «Координаты любви» на репетиции и решили, что песня по-прежнему звучит. По словам Сергея Мазаева, в аранжировке практически ничего не стали менять, добавили только акустическую гитару.

0: Послушать песню «Координаты любви» уже можно на всех цифровых площадках. Юта выпустила новую песню «Более или менее». Ироничный сингл звучит как жизненная позиция. Попросили артистку рассказать о новом релизе подробнее.
1: Новиночка, песня «Более или менее». Если спросите меня, как я провел лето, я скажу. Все лето я писала новый альбом, и эта песня «Первая ласточка» с него. Ну, она, конечно, здорово характеризует все то, что происходит со мной сейчас. На чужое мнение «Более или менее». «Более или менее» на чужое мнение. Мы все знаем, что такое счастье. Очень хорошо, оно внутри нас. Надо только услышать себя. Слушайте себя. А в перерывах иногда слушайте мою песню «Более или менее» и заряжайтесь позитивом.

0: Послушать песню более или менее уже можно на всех цифровых площадках. А еще не забывайте голосовать за трек в чартовой дюжине. На прошлой неделе он стал новинкой нашего хит-парада. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Наша реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.

0: операторов Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Дом.ру 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44. Наша радио.

0: Летаем, летим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину поселье. А дыхание останется ровным. Уж если случится.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 203-45-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». УКРН 125-020-003-0530. Уфа.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.

0: Место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч.
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в «Тренди».
0: «Тренди.рф».
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
7: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском столичных новостей к этому часу. Сергей Собянин открыл новую постоянную экспозицию Музея транспорта Москвы в гараже Мельникова на Новорязанской улице. Это здание имеет статус памятника архитектуры эпохи авангарда. Ему исполнилось 100 лет. Музей рассказывает историю транспорта столицы от появления конки до запуска беспилотного транспорта. По оценке мэра, в результате работы экспертов, реставраторов, профильных специалистов, получился один из самых лучших музеев транспорта мира. Площадь музейного комплекса превысила 20 тысяч квадратных метров. Он также станет научно-образовательной площадкой для учащихся московских колледжей и университетов. Департамент транспорта напомнил правила оплаты проезда школьникам и студентам. Дошкольники старше 7 лет, школьники, студенты колледжей, техникумов, вузов, а также аспиранты, ординаторы, ассистенты, стажеры очной формы обучения имеют право на льготный проезд по карте москвича. Им необходимо иметь при себе документы, которые подтверждают право на льготу, и быть готовыми предъявить их контролеру. Он, в частности, вправе попросить оригинал студенческого билета. Его необходимо вовремя продлить на новый учебный год. Первокурсникам или тем, кто сдал билет на продление, нужно иметь при себе оригинал справки из деканата с печатью. Подписью. Столичные олимпиадные сборные в сентябре проведут два открытых фестиваля для школьников, сообщил Департамент образования и науки. Так, в пятницу 18 сентября в Российском университете Дружбы народов пройдет фестиваль иностранных языков. Он рассчитан на учащихся 7-11 классов. В программе знакомство с китайской живописью, каллиграфией, мастер-классы по японскому оригами, занятия по йоге и ушу, лекции о культуре Вьетнама и Таиланда, а также о традициях арабских праздников. В воскресенье 20 числа в Музее космонавтики состоится День астрономии для школьников с 5 по 11 класс. Ребята смогут испытать свои силы и попробовать попасть в столичные олимпиадные сборные. Для участия необходима регистрация на сайте Центра педагогического мастерства. Новый выставочный сезон в парке «Зарядье» в Москве откроется 1 октября двумя флагманскими проектами – выставками «Выпуск 26» и 7-й Московской арт-премии. В рамках выпуска в единую выставочную агломерацию объединились ежегодные презентации номинантов Московской арт-премии и Музея пластических фигур «Историал коллекция». Выставочный проект по поддержке молодого искусства «Выпуск 26» ежегодно показывает средства молодого искусства и представляет столичные вузы, которые готовят художников и архитекторов. Фестиваль «Выше только звезды» пройдет в субботу, 19 сентября, на крышах столичных районных центров «Место встречи». Москвичи посетят тренировки по растяжке, йоге и зумбе, а также лекции, посвященные здоровому образу жизни, сообщил Департамент спорта. Фестиваль подведет итог летнего сезона проекта «Мой спортивный район» специальной программы «На высоте». К участию приглашаются горожане старше 16 лет. Популярный канал «Радио.РСН» проник во все мессенджеры. Помимо телеграммам, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Папа, а мы все купили к школе?
2: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Теннет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
1: А маме тоже Теннет купим?
2: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адрес автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
3: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
5: Больше сделок.
4: Квартиры от агентства «Статус».
5: Строительство загородных домов от честного застройщика.
4: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
0: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.
6: Знаете ли вы?
7: Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
3: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. О, Сбербанк.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру 12+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Центробанк подготовил проект основных направлений развития финансового рынка на ближайшие 3 года. Документ направлен президенту и в правительство. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Регулятор планирует уделять особое внимание развитию рынка капитала, укреплению доверия к финансовому рынку, а также усилению защиты прав инвесторов и потребителей финансовых услуг. ЦБ также намерен продолжить развитие цифровой и платежной инфраструктуры, системы внешнеторговых расчетов. Проект планируется обсудить на парламентское слушание Госдумы. Министерство транспорта до конца года определит города, где будет организован эксперимент по доставке товаров дронами, сообщил глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, скорее всего, это будут города Дальнего Востока, а также несколько в центральной части. Как отметил глава Минтранса на полях Международного форума молодежи, это совершенно другое качество цифровой среды. При этом технический запуск беспилотной доставки в ряде городов возможен уже в этом году. Главным ограничением технологии остается емкость аккумуляторов дронов. Сейчас они позволяют летать не более получаса. Военкор, герой России Евгений Подобный заявил, что только на личном примере можно воспитать патриотизм у молодежи. Говорить о нем казенным языком нельзя. Он добавил, что следует снизить уровень популизма на телевидении и в стране в целом. По его словам, честно и искренне объяснить детям, что значит любить свою родину, могут ветераны спецоперации. В качестве примера Подобный назвал другого героя России Владислава Головина, который сегодня руководит общественным движением «Юнармия». Сотрудники Государственной Третьяковской галереи проверяют состояние иконы Святой Троицы Андрея Рублева в реставрационных мастерских лавры. Об этом сообщила пресс-служба галереи. Ранее в СМИ появилась информация, что икону изъяли из иконостаса Троицкого собора Троицы Сергиевой лавры из-за поломки климатической камеры Киота. Он оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима. Икона Троицы с 24 года находится в безвозмездном пользовании Троицы Сергиевой лавры решением патриарха Кирилла и министра культуры Ольги Любимовой. В лавре заявили, что реликвию в скором времени вернут на прежнее место. Глава американской технологической компании OpenAI Сэм Альтман назвал 2 главные угрозы для развития искусственного интеллекта. Человечество может потерять контроль над ИИ, либо столкнуться с чрезмерной концентрацией власти в руках отдельных людей, компаний или государств, которые будут навязывать свое мировоззрение всем остальным. По словам Альтмана, для предотвращения первого сценария необходимо, чтобы методы обеспечения безопасности и соответствия ИИ человеческим интересам развивались быстрее возможностей самих моделей. Директор другой профильной компании Anthropic Дарио Амодеи на днях призвал замедлить темп развития передовых ИИ-моделей, чтобы избежать серьезных просчетов. Его поддержали Илон Маск и Альтман. Популярный канал Radio.rsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, здравствуйте и добро пожаловать в 10-бальное шоу, лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной. Здравствуй, напарник.
2: Здравствуй, Андрей Геннадьевич. Здравствуйте, ребята. Прекраснейшее бабье лето.
1: Сейчас. Как сказали синоптики, в центральную часть России пришло мягкое бабье лето.
2: Говорят, четверг закончится.
1: Да, ну, не знаю.
2: К пятницу уж точно, к выходным, по закону подлости, обещают осадки.
1: Дожди, я видел, да.
2: Ну что, ребят, надеемся, что минувшие выходные оставили у вас приятное послевкусие, вы позанимались чем-то приятным, отдохнули, набрали сил, и теперь со свежими такими, свеженькие, как огурчик, можно сказать.
1: Или как помидорчик. Почему всегда говорят свежий, как огурчик? Помидорчики тоже бывают свежими.
2: Ну, с помидорчиками обычно сравнивают другие несколько части.
1: Ну хорошо, сравним с кабачком. Свежий, как кабачок.
2: А кабачок не свеж. Ну, из кабачка делают...
1: Кабачки второй свежести.
2: Нет.
1: Рагу делают.
2: Икру и рагу.
1: Икру, рагу.
2: А огурец, он хрустящий, то есть всегда такой...
1: Да, тоже вяленькие бывают. Ладно, мы что-то, ребята...
2: Не надо с вяленьким огурцом.
1: Начинается.
2: Давайте начнем традиционно с того, что проверим, насколько мы на одной волне, насколько мы созвучны и... Наше детство прошло на одних ритмах и мелодиях. Мы предлагаем вам принять участие в очень простой, короткой музыкальной забаве. Мы зачитываем с напарником вам текст песни или стихи, которые могут казаться текстом песни, или вообще просто слова, которые оказываются текстом песни. А ваша задача прислать нам маячок, чтобы вы догадались, о какой песне идет
1: речь. Да, ребят, не обязательно название, совершенно не обязательно.
2: Да, нам главное
1: маячок. Мы поняли, что вы понимаете, о чем идет речь.
2: Итак, ребят, вот сегодня слова, которые не задушишь, не убьешь.
1: Давай.
2: Мчится время, все вперед. Час, миг, век, год. Быстрый сказочный полет. Час, миг, век, год. На вертолетах и самолетах. И все, ребят. Текст закончился практически.
1: Сложно для понедельника, это задачка.
2: Да. Если знаете, кто, что, про что, о чем, присылайте маячок через сайт наш.ру. Мы же на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники. Будем нести разумное, доброе, вечное.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И очень приятно осознавать, что в этой литературно-музыкальной забаве мы с вами звучим на одних, так сказать, нотах. Все правильно, большинство правильно ответило, конечно же.
2: Да, потому что эту песню не вымороть уже из нашей памяти, хотя и на сегодняшний день...
1: Мне кажется, что нынешнее поколение ее может и не знать.
2: Так мы не с нынешним поколением общаемся, Андрей.
1: Мы с разными
2: нынешнее поколение чего? Тут тоже как бы нужно давать. Вот ты себя каким считаешь поколением? Нынешним или прошлым?
1: Ну, я уже прошлое.
2: Я себя считаю нынешним поколением. Ну, потому что я нынешнее поколение. Вопрос, кого я нынешнее поколение? То есть, понимаешь,
1: это очень высокая философская, мудрая вещь, я уже запутался.
2: Нет, это как-то формулируйте точно, давайте точные формулировки. То есть нынешнее поколение, я не являюсь представителем нынешнего поколения? Являюсь. Являюсь ли я нынешним поколением молодежи? Нет, не являюсь. Являюсь ли я нынешним поколением людей за? Являюсь.
1: Да. Ты представитель своего поколения, как, впрочем, и я. Да, согласен с тобой.
2: Давай мы что-то это демагогию закончим.
1: А чего? Да, закончим, давай.
2: Давай песню про уток. Песню про уток. И не разымбай.

0: хватит. Хочется пересмотреть мультик. Я его сто лет не смотрел, мне кажется.
1: Мультсериал «Билли, Вилли, Дилли, Поночка».
0: «Дядюшка Скрудж».
1: Да, совершенно верно. «Дядюшка Скрудж».
0: И вот этот вот, который крупный такой... Большой утка. Большой как, утка такой, какой? Который летал.
1: Зигзаг Макряк.
0: Зигзаг, точно, да.
1: Зигзаг Макряк. Так что, ребят, можем вспоминать бесконечно. Спасибо большое всем, кто с нами на одной волне.
0: Да, давайте поговорим,
1: давайте поговорим о чем-нибудь.
0: Тут у меня есть одна философская мысль, которую я хочу обсудить и с тобой, и с нашими слушателями. Ну, есть такое некое, знаешь, негласное правило, что, условно, мужчина с женщиной дружить не может. Да, и, в общем, как правило, это действительно так. Но есть еще одна категория людей, с которыми, может быть, и не стоит дружить. Именно дружить я вот об этом хочу сразу уточнить.
1: Мужчина,
0: это,
1: женщина
0: это
1: и...
0: коллеги по работе. Можно ли, на твой взгляд, прямо дружить-дружить с коллегой по работе?
1: Конечно. Ну, почему нет? Ну, да.
0: У меня опыт совершенно Давай. Другой. Да, я в какой-то момент, поскольку я работал в очень больших коллективах, и связанных с телеком, например, я вот там я для себя прямо выработал очень четкую позицию, что ни с коллегами, ни с подчиненными я не дружу.
1: Ну, потому что...
0: Меня связывают с ними только рабочие отношения, и еще с одним главным режиссером я могу в пятницу посидеть где-нибудь в барчике.
1: Ну, потому что телевидение — это особый вид, прекрасный.
0: Там каждый хочет подсидеть друг друга. Абсолютно точно тебе говорю.
1: Да. Вот. То ли дело вот радиостанция, да?
0: Не, у нас очень комфортный здесь климат, здесь можно и дружить, и сохранять прекрасные отношения со многими коллегами и даже дружить с семьями, с некоторыми, с ведущими.
1: Да, конечно. Ну просто у нас другой коллектив, и я тебе могу сказать, что у меня вот так вот из отрасли даже есть, не могу сказать, что там прям 100 тысяч миллионов, но есть друзья из отрасли, когда я работал на других радиостанциях, там с кем-то пересекался, и мы дружим. То есть вот мы именно дружим. Наверное, дружбу неправильно назвать приятельством. Наверное, вот это...
0: Нет, приятельство — это приятельство. Понимаешь, вот приятели могут посидеть, а еще есть термин «собутыльники», да, походили по барам на работе, а потом разбежались, уже не помнят даже, как зовут друг друга. Такое же тоже бывает. Я именно про такую все-таки вот дружбу. Вот скажите, давайте так, на вашей работе вы можете дружить со своими коллегами? Или вы, например, считаете, что с коллегами в принципе не надо дружить? Для этого есть люди вот в другом совершенно, в другой плоскости лежащие. А с коллегами надо иметь абсолютно рабочие отношения.
1: Любопытно ставишь вопрос. Ребята, ждем вашей версии размышленных дискуссионных.
0: Дискуссионный, да, абсолютно.
1: Да, можно ли и нужно ли дружить с коллегами по работе? Пишите, высказывайтесь через сайт наш.ру, через наших ботов-мессенджерах. Давайте порассуждаем.
2: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня решили поговорить на такую достаточно сложную дискуссионную тему. Стоит ли дружить с коллегами по работе? Вообще, получается ли это? И вот что, очень много сообщений, вот что вы нам написали.
2: Добрый день, у меня вообще коллега, жена.
1: Ну, это вообще у вас...
2: Комбо.
1: Комбо, да, комбо. Привет, короли эфира. Да, они все на работе. Сдойдут, как стеклотару, а в глаза улыбаются. Вот, когда пообещал нанести... В общем, вообще перестали со мной разговаривать.
2: Дружить можно, если их должностные обязанности не пересекаются. А почему? Ну, у вас как бы должностные обязанности пересекаются, вы вроде как делаете общий труд, а общий труд, он как бы объединяет людей в едином душевном порыве.
1: Ты заблуждаешься, потому что в больших, например, корпоративных компаниях, в корпорациях, там очень многие хотят получить какую-нибудь новую должность, шажочек по лестнице вперед, и им вот эти друзья по отделу, они не друзья вообще. Они...
2: Как нож в спину.
1: Да, конечно.
2: Ну вот я поэтому как-то вот, когда смотрю на наше социалистическое прошлое, мне кажется, что с переходом на капиталистические рельсы наше общее, ну вот я имею в виду популяционное, да, общее настоящее, оно не стало лучше. Я смотрю, как бы жизнь...
1: Оно стало даже хуже, потому что вот таких акул в советские годы было куда меньше.
2: Даже дело не важно, и в акул в том числе, а в том, что у тебя было слово «товарищ».
1: Да.
2: Это товарищ, которое, да, помимо, да, официального обращения, да, было тем, что вы объединены чем-то общим. Да. Товарищество.
1: Да.
2: Если посмотрите на этимологию. И вот был у тебя товарищ, может, не друг, но товарищ.
1: Да.
2: Это не был твой конкурент, это не был твой претендент на место, на которое хочешь ты. Это был товарищ.
1: Ну, иногда, конечно, тоже все это случалось.
2: Ничто человеческое нам не чуждо, это, да, понятно. Но, Андрей Германович, социалистическое общество стремилось к жидку подобных проявлений. Изживать.
1: Согласен.
2: Что-то я расфилософствовал.
1: Какое ваше мнение на этот счет? Ждем ваше сообщение через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом «Радио» скидка 10% до 4 октября. 18+.
4: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструментом.

0: Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
3: Ты у меня стволка.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня так дискутируем на тему дружбы с коллегами по работе. Нужно ли вообще такую дружбу
2: возможно ли она?
1: Очень много разных мнений.
2: Привет, королям. Не только можно, но и нужно. 15 лет работы в МЧС. Уже давно не работаю, но общаемся и дружим до сих пор, пишет нам Сергей.
1: Дружбу с коллегами возможно, но это всегда как прогулка по тонкому льду. То есть вот не бывает дружбы и прогулки по тонкому льду. То есть если ты чувствуешь, что ты идешь по тонкому льду, скорее всего, дружбы нет.
2: Добрый день. Мне повезло найти в коллективе лучшую подругу. Сейчас она моя крестная дочь. Но в учительских женских коллективах лучше не дружить.
1: Здравствуйте, вечерники. В прошлой организации собрался хороший коллектив, который еще не существует, уже не существует 5 лет. А мы, большая часть коллектива, до сих пор общаемся, периодически устраиваем застолье во главе с бывшим директором, пишет нам Юрий из Подольска.
2: Конечно, можно, пишет они из Москвы. Мой лучший друг – это бывший коллега и даже начальник. А еще мой муж был его вышестоящим начальником. Почти 20 лет дружим с семьями. Редкий случай, но это возможно.
1: Редкий. Если подружиться с кем-то, кто уже работал на этом месте, это одно. Ну и в целом ок. А вот привести на работу старого друга ничем хорошим обычно не заканчивается, пишет нам Маша из Тольятти.
2: Да, Маша. А вот представь, да. Андрей Германович, условно говоря, некую структуру, где существует жесткая иерархия. Ну, допустим, не знаю, ну, армию, допустим, да? Где существует, ну, условно говоря, вышестоящий и нижестоящий. Там даже в звании там существует генерал и есть полковник. И вот возможно ли дружба между этими двумя людьми, между которыми, которому он нижестоящий, должен на работе обращаться либо товарищ генерал-майор, да, либо по имени-отчеству. Вот возможно ли?
1: Ты знаешь, я еще один тебе пример приведу, я не могу ответить на твой вопрос. Наверное, в каких-то случаях она возможна, но всегда возникают вопросы в этом случае. А вот представь себе дружбу, ну давай вот где-нибудь навек назад отмотаем,
2: так.
1: Дружбу между двумя учеными, у которых совершенно принципиально разная позиция. Ну, возьмем Альберта Эйнштейна, ну и кого-нибудь еще, у него много было друзей. Когда они грызлись совершенно на научных конференциях, например, и это не мешало им прогуливаться по набережной и обсуждать что-то.
2: Ну, как...
1: У них все-таки вот как-то это было немножко...
2: Как у датчан-то Резерфорд, которому пиво одна компания поставляла, а другим поставляла другая пивоваренная компания. И они дружили нормально.
1: Абсолютно.
2: Дискутировали... Правда, иногда чуть до мордобоев не доходило.
1: Нет, я думаю, что иногда и доходило. Просто старались это
2: по-дружески,
1: все...
2: По-дружески.
1: Да, по-дружески.
2: Ребят, пишите, как у вас, какое мнение у вас относительно дружбы на работе, возможно или нет.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня с вами обсуждаем тему «Возможна ли дружба на работе?».
2: Да. У меня 3 подруги на работе. Мы работаем в разных подразделениях, так что подсиживать некого, делить нечего, пишет Ольга из Волгограда.
1: Подождите, ну это не совсем на работе, потому что вы работаете в разных подразделениях.
2: Я учительница, а подруга медсестрой.
1: Ну, например, да. Ну, то есть, конечно, можно в таких случаях. Я работал в небольшой фирме, получилось так, что занял место своего начальника. Не очень высокая позиция, а он перешел вообще ко мне в подчинение. К сожалению, мы не стали друзьями, но отношения у нас были ближе к дружеству, чем к товарищескому. К сожалению, сейчас общаемся не чаще 2 раз в год.
2: Привет, короли! С коллегами дружить легко. Моя лучшая подруга, вместе работали, дружим больше 20 лет. Дружить можно, все зависит от человека. Сейчас работаю водителем, коллектив разъездной. На последней офисной работе общаюсь с одной коллегой, которая тоже уволилась, так как там работа, там работают нехорошие женщины. Анна, 46 лет.
1: Да нет, просто мне кажется, что тут самая большая проблема даже не в том, можно дружить или нет. Конечно, можно дружить, никто же вас не может запретить. А насколько будет удар в случае предательства? Понимаешь, насколько сильным будет удар? Потому что друг друг, а друг взял тебя и подставил.
2: Ну,
1: на
2: как,
1: работе.
2: Как и с другим, любым другим человеком. Вот он тебе друг друг, а как в песне пел. Ну что же ты, студент, игрушку новую нашел, не думал, не гадал, а девушку мою увел.
1: Такое тоже бывает.
2: И такое тоже бывает. Удар в спину. Ребята, девчата, пишите ваше мнение через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Дружба на работе. Плюсы, минусы. Возможно ли она в принципе?
2: Подводные камни. Считаю, что для хорошего климата в коллективе отстраняться от коллектива нельзя. Нужно иногда вместе где-то посидеть, куда-то съездить. Но это не дружба, это тимбилдинг. Раскрывать душу перед коллегами не стоит. Проверено горьким опытом.
1: Да, с начальником, может, и не дружба, но понимание. И вне рабочий досуг имеется, например, в спортивных соревнованиях участвуем, а дальше собираемся коллективно. А вот некоторые именно коллеги перешли в разряд друзей и остались уже после смены работы. А я могу сказать, что вот как раз товарищ майор, он же товарищ уже подполковник, он в свое время на тимбилдинге генеральному директору в пинбольной борьбе, да. И он еще боялся, что уволь. Дело все в том, что когда вы на тимбилдинге, это совершенно другое. Это вас просто готовит, чтобы вы нормально сидели друг с другом на работе. Это не дружеские отношения.
2: Ну, Андрей Германович,
1: сглаживание скорее.
2: Нет, понимаешь, вообще весь этот тимбилдинг, это наносное к нам пришло вместе с бизнес-ланчами.
1: И менеджерами.
2: И менеджментом, да. То есть изначально всего вот этого вот, ну, есть же менеджмент, искусство управления коллективом разной массы. И раньше у нас всего этого не было. У нас были совершенно... Вот поездка на картошку, это был тимбилдинг.
1: Конечно.
2: А сейчас тимбилдинг, это какие-то спортивные мероприятия, когда вы перетягиваете канат, потом вместе, не знаю, с горячительными напитками ужинаете. А у нас было просто на неделю на картошку. Да. Вот это был другого рода тимбилдинг. То есть сейчас...
1: Ну, я бы сейчас, наверное, на картошку не хотел.
2: Почему?
1: Не знаю.
2: Ну, представь, мы с тобой, Саша Бон, Игорь Паньков, Яна Лукьянова, Митя, ну...
1: Мы же не вернемся.
2: Если его... Митя, если не заболеет, как обычно. Алиса так точно...
1: Точно.
2: И на картошку куда-нибудь на неделю,
1: да,
2: представляешь? Вот это будет
1: тимбилдинг. Согласен.
2: Так что если
1: мы и так дружим,
2: поэтому... если есть приусадебное хозяйство, готовое принять на неделю коллектив ведущих популярной радиостанции, мы урожай не гарантируем, но можем.
1: Сборку урожая даже не гарантируем. Мы гарантируем то, что неделю мы у вас пробудем.
2: Но скучать вам не придется. Ребят, спасибо большое за ваше сообщение. У нас наш дискуссионный клуб на этом, наверное, будет закрываться.
1: Да пора бы уже.
2: Как обычно, какому-то определенному мнению.
1: Да нет тут вывода, просто интересно было узнать ваше мнение, поэтому мы его и получили.
2: Да.
1: А в следующем части будем разыгрывать титул умника дня.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
10: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях эпидемии.
11: В моем сердце пустота.
10: Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
11: Настанет час, настанет день, когда...
10: 20 сентября. «Биг Твин Арена».
12: 12+.
13: Записывай, запоминай.
14: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
15: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском столичных новостей к этому часу. До 80% трамвайного парка Москвы и Санкт-Петербурга планируется перевести на автономную технологию управления к 30-му году. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта Константин Пашков на международном форуме молодежи. Замминистра напомнил, что в Москве уже работает первый в мире беспилотный трамвай. Он начал перевозить пассажиров один год назад. Как сообщили в департаменте транспорта, трамвай проехал свыше 46 тысяч километров с учетом испытаний. Москвичи совершили на нем уже более 140 тысяч поездок. Часть беспилотных трамваев пока ходят в тестовом режиме. Образовательный комплекс для 500 школьников и 250 дошкольников построят в столичном районе Солнцево. Как сообщил Сергей Собянин, он появится в новом жилом квартале на Производственной улице. В левом трехэтажном крыле будут дошкольники. В остальной части комплекса ученики начальной и основной школ. Среди общих пространств обеденный зал, медиатека, зона отдыха, два спортзала. Недалеко от будущего образовательного комплекса находится станция МЦД-4 Новопеределкино в остановке городского транспорта. Как уточнил мэр, сейчас в Западном округе строится 25 социальных объектов, из которых 20 образовательные. Масштабные работы по благоустройству 30 дворов завершились в Южном Бутове. Специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок территории между Чещерским проездом и Южно-Бутовской улицей. Во дворах обновили асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров, а также обустроили дополнительные парковочные карманы. Установили уличные фонари с энергоэффективными светильниками. Особое внимание уделили модернизации инфраструктуры для активного отдыха. В спортивном кластере установили многофункциональные уличные тренажеры. Новый театральный сезон в Москве стартовал с высоким спросом. Среди самых востребованных постановок накануне в Сатириконе опера «Нищих» в театре имени Пушкина, также спектакли МХТ имени Чехова. Об этом свидетельствуют данные официальных сайтов театров и билетных площадок, передает агентство «Москва». Примерные показы накануне в Сатириконе состоялись 6-7 сентября. Спектакль по произведению Максима Горького поставил режиссер Николай Рощин. Художественный руководитель театра Константин Райкин исполняет роль Егора Булычева. Актер Тимофей Трибунцев играет сразу несколько персонажей. Бабье лето продержится в Москве всю неделю, сообщили в гидрометцентре. В Москве области теплая погода сохраняется с небольшими колебаниями температуры. В целом погода в столичном регионе на этой неделе будет на 2-4 градуса выше климатической нормы. Завтра днем прогнозируется местами небольшой дождь 18-20 градусов. В среду уже без осадков, ночью прохладно 6-8 градусов, местами до плюс 3, а днем 19-20. В четверг без осадков, ночью от 7 до 9 градусов, днем до 20-22 тепла. Популярный канал Radio.rsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Я думаю, тему будем закрывать, напарник. Да,
2: да, будем закрывать, ну, потому что дискутировать об этой теме можно бесконечно долго и не прийти к какому-то выводу, потому что каждый
1: потому что, мне кажется, индивидуально все это очень.
2: Совершенно верно.
1: Кто-то находит
2: случай...
1: друзья, кто-то находит другое. Ладно. Считаем тему закрытой. И в этом часе мы традиционно будем разыгрывать титул «Умника дня». Между прочим, первый во время этого мягкого бабьего лета.
2: Подожди, а на прошлой неделе это было мягкое бабье лето?
1: Ну, синоптики только на этой неделе называют его.
2: Провозгласили.
1: Причем мне такой, знаешь, термин нравится. Это вот как луна. Она то желтая, то лимонная, то кофейная.
2: Если помните, игра розовая. Такая была, «Герои меча и магии». Там астрологи провозгласили месяц, там, не знаю, какой-то болотной нежити, да? Синоптики провозгласили мягкое бабье лето.
1: А может, мама, оно может быть нежное бабье лето? Давайте вот, хотя лучше не надо.
2: Как течение гольфстрима. Ладно, ребят, в этом часе будем разыгрывать титул «Умника дня». Готовьтесь за него побороться. В скором времени пригласим вас в игру.
0: Наша реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Мы готовы пригласить всех желающих побороться за титул «Умника дня». Нужна нам первая кодовая фраза. Есть она у меня. Это будет, во-первых, первой кодовой фразы, а во-вторых, прекрасный...
2: Это будет еще одна кодовая фраза.
1: Нет, это будет прекрасная заготовка для синоптиков на ноябрь. Когда так. Они захотят нам объявить очередное бабье лето, оно будет звучать у них так. «Суровое бабье лето». Что ты так задумался? Давайте 20-й, приславший
2: суровье бабье.
1: Не суровье, а суровое
2: бабье лето.
1: Нам не надо.
2: Автор 20-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И мы готовы начать первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». И в нем за титул умника дня будет бороться Станислав. Давайте знакомимся. Станислав, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Станислав.
3: Добрый вечер уже, наверное.
2: Да, добрый вечер. Добро пожаловать к нам в компанию добрых проверенных друзей на экзамен. С кем мы хотите экзамен, играть? Андрей Германович или Игорь Владимирович?
1: Выбирайте.
3: Давайте, Игорь Владимирович.
2: Давайте, спасибо за доверие. Минута времени. Давайте начнем первый раунд. Поехали. В какой стране была образована авиакомпания «Люфтганза»?
3: Германия.
2: Правильно. Присутствует ли на государственном флаге Мексики полоса синего цвета?
3: Красный, зеленый, белый нет.
2: Неправильно. Что измеряет глювиографом? Количество и интенсивность солнечного света, количество и интенсивность осадков или количество и интенсивность волосяного покрова?
3: Ну, давайте осадки.
2: Правильно. Назовите отчество актера Василия Ливанова.
3: Господи, вчера же Шерлока Холмса смотрел. Нет, пропущу.
2: Борисович, сколько заповедей получил Моисей?
3: 10.
2: Правильно. Какое животное изображено на гербе города Челябинск?
3: Ну, пусть будет тигр.
2: Верблюд. В какой области искусств получил известность Венсан Кассель?
3: Кинематограф.
2: Правильно. Существует ли в Российской Федерации такой праздник, как День ихтиолога?
3: Нет.
2: Но существуют люди, которые занимаются рыбами.
1: Все
2: профессиональный праздник ихтиологов. 7 из 10. Нет, 5 из 10 из чего-то это. 5 из 8. 5 из 8, да, я что-то разбежался.
1: Да хорошо сыграли.
2: Хорошо, Станислав.
3: Лучше было.
2: Ну, уже хорошо. 5 из 8 фиксируем. Благодарим за принятое участие. И в скором времени пригласим второго участника игры. Проведем второй раунд и узнаем, кто получит титул умника дня.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И давайте продолжим разыгрывать титул «Умника дня». В первом раунде играл Станислав, сыграл с результатом 5 из 8. Нам нужен второй участник и вторая кодовая фраза.
2: Ну, ты там про каких-то про суровость. У меня будет...
1: Я про бабье вообще лето.
2: Да. У меня будет нежное солнце сентября.
1: Нежное солнце
2: сентября.
1: Это прям так поэтично.
2: Да. Автор 20-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Не с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/госпокупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Куда срочно перенести рабочие чаты?
4: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
5: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
6: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
7: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
8: Да.
9: Да, ну что за минуты? Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
7: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
10: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
11: Проще простого.
12: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
13: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И добро пожаловать во второй раунд игры «Успеть за 60
2: секунд». Кто там? Секунд.
1: Алексей там.
2: Алексей,
1: здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Ваш соперник Станислав сыграл с результатом 5 из 8. У вас есть шансы забрать себе титул умника дня, если одержите победу, либо сыграете в ничью, и Андрей Германович вам будет в этом помогать. Готовы?
3: Да.
2: Поехали.
1: Поехали. Относятся ли муравьеды к сумчатым животным?
3: Нет.
1: Правильно. А сколько очков присуждается игроку за 3 выигранных мяча в теннисе?
3: 50.
1: 40. Существует ли в Российской Федерации такой праздник, как День трубопроводных войск? Да.
3: Нет.
1: Есть такой. В какой области искусств получил известность Дэвид Гилмор?
3: Киносъемки.
1: Музыка. Какое животное изображено на гербе города Самара?
3: Ах,
2: этот.
3: Не знаю.
1: Коза. Сколько лет водил свой народ Моисей по пустыне?
3: 100 лет.
1: 40. Назовите отчество актера Василия Ланового.
3: Алексеевич.
1: Семенович. Василий Семенович. Что измеряет ананометром? Силу и скорость морских течений, силу и скорость химических реакций или силу и скорость ветра?
3: Силу и скорость ветра, ветра.
1: Правильно, правильно.
2: Два из восьми фиксируем. Хороший результат, но недостаточный для победы. Благодарим, Алексей, вас за принятое участие. А титул сегодня достается Станиславу, с чем мы его и поздравляем. Сейчас Андрей Германович выдаст удостоверение умника дня. Я напомню, ребята, о том, что если хотите потренировать серое вещество, но нет такой возможности сделать это в эфире, побороться, можно потренировать самого себя или, допустим, с родными и с близкими, поотвечать на вопросики. Для этого у вас есть все необходимое, а именно нужен

0: записаться и будете получать по 12 вопросиков каждый день. Отвечая на них, можно развивать серое вещество и вообще прокачивать всякие скиллы всезнайства. Кроме того, в «Умнике дня» есть такая опция, как «Утром я рассказываю, что за день».
1: Так,
0: день чем знаменит в истории.
2: Сегодняшний день.
0: Сегодняшний, да. Вот именно в этот день, 14 сентября, но в 1812 году, спустя неделю после Бородинского сражения, наполеоновская армия вошла в Москву. В тот же день в городе вспыхнули пожары, которые, собственно,
1: армия ушла.
0: В скором времени, да, была вынуждена покинуть Москву. Кроме того, в 1911 году во время торжеств по случаю открытия памятника в Киеве был застрелен Петр Аркадьевич Столыпин. Mm-hmm. Русский государственный деятель, министр внутренних дел, премьер-министр России. Любопытнейшая история.
1: Да, там, Столыпин,
0: как
1: это
0: бы,
1: прямо.
0: Да, как готовилось покушение, как реализовывалось. Ну вот чисто, знаете, вот True Crime сейчас очень популярен, да. Вот про это бы, я считаю, можно было бы снять даже сериал. Ну и, кроме того, среди людей, которые сегодня у нас в именинниках, значится Николай Ильич Камов, советский авиаконструктор, создатель вертолетов серии К, и Игорь Леонидович Кириллов, советский российский теле- и радиоведущий.
2: Прекрасный советский.
0: Да. Кто еще сегодня в именинниках, чем он знаменит, узнать можете, если подпишетесь на канал. Напомню, называется «Умник дня» в мессенджере «Макс».
3: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Так, ребята, пятничный выпуск «Пихтории» уже для тех, кто пропустил, доступен для повторного прослушивания, переслушивания и дележа с друзьями. Напомню, где его можно добыть. В сообществе ВКонтакте, которое называется «Пихтория на 10 баллов», заходите туда, подписывайтесь, и мы все выпуски «Пихтории», мы постараемся оперативно в меру возможности туда выкладывать.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.

0: регионе. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Нужна в баню печь? Звони в «Темир-печь». «Темир-печь» предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Центробанк намерен продолжить работу по восстановлению прав инвесторов по заблокированным активам. Это указано в проекте основных направлений развития финансового рынка на 3 ближайших года. Он опубликован на сайте регулятора, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Это главная новость часа. Как отметили в Центробанке, вопрос заблокированных активов сохраняет свою актуальность. Регулятор продолжит работу с такими активами для сохранения и укрепления доверия инвесторов, граждан и бизнеса к рынку капитала. ЦБ также будет содействовать внедрению искусственного интеллекта в качестве одного из инструментов повышения качества финансовых услуг. Любой необоснованный рост цен необходимо выявлять не только на полке в магазине, но и на других этапах цепочки поставок, заявил в комментарии НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов. Правительство утвердило список из 24 видов продуктов питания, цены на которые будут мониторить с нового года. Как отметил Койтов, у правительства есть полномочия прямого вмешательства, если в течение 2 месяца рост цен на назначимые товары больше 30%. Однако этим правом пока ни разу не пользовались. Обычно Федеральная налоговая служба убеждает крупные сети сделать скидку, принять другие меры для снижения цен. Изменения позволят ФАС предоставлять данные соответствующим ведомствам, что повысит эффективность процесса, заключил собеседник НСН. Военкор, герой России Евгений Подубный заявил, что только на личном примере можно воспитать патриотизм у молодежи. Говорить о нем казенным языком нельзя. Он добавил, что следует снизить уровень популизма на телевидении и в стране в целом. По его словам, честно и искренне объяснить детям, что значит любить свою родину, могут ветераны спецоперации. В качестве примера Подубный назвал другого героя России Владислава Головина, который сегодня руководит общественным движением «Юнармия». Российские предприятия представят почти 500 экспонатов на международной выставке обороны аэрокосмической промышленности и технологий безопасности «Africa Aerospace and Defense». Она откроется 16 сентября в столице ЮАР Притории. Организатором российской экспозиции выступит Рособоронэкспорт. Как сообщила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, в том числе на выставке будут представлены 30 образцов продукции военного назначения. Среди них беспилотники и средства борьбы с ними. Том Холланд стал самым кассовым голливудским актером, обойдя Зои Салдану. Общие мировые сборы фильмов с его участием превысили 15,5 миллиардов долларов, сообщает Verity. Основной вклад в результат внесли премьеры нынешнего года «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея». Первый фильм собрал около 2,5 миллиардов долларов, второй – порядка 1,5 миллиардов. 30-летний Холланд стал самым молодым актером, который возглавил этот рейтинг. «Человек-паук» возглавлял кассовые сборы в американском прокате 6 выходных подряд. Однако в минувший уикенд его обогнал фильм «Практическая магия 2» Сандрой Буллок и Николь Кидман. Популярный канал Радио.РСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу.
2: Да, час, который у нас традиционно носит название «Час про нас», «Час про вас», «Про вас», «Про нас» и «Про Гургаз». Мы все обсуждаем примерно одно и то же.
1: Абсолютно. Ну, мы же люди, и все люди это обсуждают примерно в это время.
2: Мы не про это, ребят. Нам запретили про это в эфире.
1: Ну, почему? Нам не запретили, конечно.
2: Ну, не рекомендовали.
1: Ну, не рекомендовали, да.
2: Вот.
1: А ты про что? Так не получилось.
2: Так вот, ребята.
1: Сходу не вышло.
2: Не-не-не, я тертый калач.
1: Опытный.
2: Так вот, ребят. Дело в том, что я тут наткнулся на, ну, в выходные. Пролистывал рекомендации по здоровому образу жизни для тех, кто уже перешагнул.
1: Для тех, кому за 50?
2: Для тех, кто уже перешагнул во вторую половину своего. Ну, в общем, вы поняли, да? И там, короче, указано, что. Как же там была формулировка такая? В общем, побольше, добавьте в рацион побольше рыбы. И знаете, ребят, вещь такая, ну, я бы рад добавить, но я вчера пришел в магазин, а там вот это вот, как она, треска.
1: Треска, да.
2: 2500 филе.
1: Ну, а зачем такую рыбу-то покупать? Можно же купить филе ментая, например.
2: А филе ментая, знаешь, сколько
1: безумно
2: стоит?
1: Безумно. Филе ментая стоит меньше 1000 рублей, я тебе точно могу сказать, потому что я его делал вот не далее, как в субботу.
2: Вот почти.
1: В аэрогриле. Очень вкусно получается.
2: Оно стоит, ну, если сравнивать на...
1: Ну, рыба стоит примерно столько, сколько мяса, а некоторая рыба, типа палтус, трески, да, это дороже мяса.
2: Вот. А есть люди, которые рыбу терпеть не могут.
1: Есть.
2: А я же при том из тех людей, которые обожают ментая, причем именно ментая. И ментая не абы какого, а есть, ну, во-первых, первый жареный просто в муке,
1: ну,
2: его обвалять.
1: Ну,
2: и зажарить, а второй...
1: И чтобы весь подъезд знал, что ты жаришь рыбу.
2: А второй способ приготовления, это мама готовила. Она сначала, значит, обжаривала лучок, но потом обжаривала отдельно ментай, вот этот вот до корочки, складывала все в сковородочку и заливала разведенной сметаной, немножечко тушила. И это было несказанно вкусно.
1: Это должно быть очень вкусно.
2: Просто потом вот в эту в помакуху макать кусок белого хлеба и это прям что-то. А вот скажи мне, друг, ты вообще к рыбе как?
1: Я рыбу очень люблю, я ее ем, мы вообще ее едим достаточно много. Но...
2: То есть это следующая рекомендация?
1: Да.
2: Разнообразие.
1: Ну, если бы, конечно, не супруг, наверное, я бы так не следовал, но тем не менее, раз в недельку мы точно рыбку едим какую-нибудь. Да, простите. И очень, кстати говоря, меня сейчас многие поймут, очень хороший вариант и достаточно бюджетный, если это можно так сказать. Это карельская форель. Она представлена в разных магазинах, а там, где беру я, там она получается по 800 рублей.
2: Ну, давай не без этих, без, да, без ценников.
1: И я ее в коптильню. Ну, посолил там какое-то время.
2: Ну это что-то на буржуазном, я ее в коптильню. Я вон в пятницу зашел, скумбрию взял, мы с женой с картошкой благополучно приговорили. И вот я, собственно...
1: А вот ты скумбрию какую берешь? Прямо вот уже...
2: Холодного копчения, вот эту вот, которая уже...
1: А на холодном копчении или которая залита вот этим жидким дымом?
2: Залита жидким дымом, да. Ну, понятно.
1: Она в некоторых магазинах есть и своего производства.
2: Андрей, а ты ценник видел?
1: Да, там
2: эту рыбу?
1: Там негуманно.
2: Вот, ребят, хотим сегодня... Давайте поговорим про рыбу. Вы ее как? Да, нет. Какая больше нравится?
1: Какая?
2: Бутербродики с красной рыбкой или, допустим...
1: Или сибасик в духовочку.
2: Или щи на трех видах.
1: Или щука.
2: Не щи, как она. Уха. Уха на трех видах рыбы.
1: Или вы просто берете консервы и делаете рыбный супчик.
2: Да, или консервы рыбные вы любите. Давайте сегодня поговорим про рыбу вообще, как явление пищевое. Любите, не любите, какую именно, как любите потреблять пищу, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
3: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 203-45-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». ОГРН 125-020-03-05-30. Уфа.
5: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
8: Наше радио. Проверено временем.
9: Знаете ли вы?
10: Кейт Уинслет хранит Оскар в ванной комнате. Британская актриса, получившая эту награду за лучшую женскую роль в фильме «Чтец», призналась, что сделала это специально для своих гостей, которые могут взять в руки заветную статуэтку и у зеркала представить свою благодарственную речь на церемонии вручения престижной кинопремии.
11: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим с Ютой о новом релизе «О чужих мнениях», а еще узнаем, какую песню группа «Моральный кодекс» записала спустя 20 с лишним лет. Группа «Моральный кодекс» официально выпустила песню «Координаты любви», лирическую композицию, которую Николай Девлет-Кильдеев и поэт Павел Жагун написали еще в начале 2000-х. Первая версия песни так и не вышла отдельным релизом, однако в 2004 году прозвучала в новогодней комедии «Посылка с Марса». Спустя годы музыканты снова сыграли «Координаты любви» на репетиции и решили, что песня по-прежнему звучит. По словам Сергея Мазаева, в аранжировке практически ничего не стали менять, добавили только акустическую гитару.

0: Послушать песню «Координаты любви» уже можно на всех цифровых площадках. Юта выпустила новую песню «Более или менее». Ироничный сингл звучит как жизненная позиция. Попросили артистку рассказать о новом релизе подробнее.
1: Новиночка, песня «Более или менее». Если спросите меня, какие правила лета, я скажу. Все лето я писала новый альбом, и эта песня «Первая ласточка» с него. Ну, она, конечно, здорово характеризует все то, что происходит со мной сейчас. На чужое мнение «Более или менее». «Более или менее» на чужое мнение. Мы все знаем, что такое счастье. Очень хорошо. Оно внутри нас. Надо только услышать себя. Слушайте себя. А в перерывах иногда слушайте мою песню «Более или менее» и заряжайтесь позитивом.

0: Послушать песню более или менее уже можно на всех цифровых площадках. А еще не забывайте голосовать за трек в чартовой дюжине. На прошлой неделе он стал новинкой нашего хит-парада. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И несмотря на то, что рыбным днем считается четверг, мы решили сегодня поговорить на тему рыбы. Какую любите, какую едите, как часто вы ее едите. И вот, что вы нам пишете.
2: Возьмите форель, либо лосося, 1300 за килограмм, стенками в фольге, соль, перец на мангале. Это, видимо, рецепт.
1: Привет, короли. Четверть кусочка бородинского хлеба, кружочек вареного, тертая свекла и кусочек чего-то.
2: Ну, видимо, сельди. Сельдь.
1: Видимо, сельдь.
2: Рыбу едим все. Я ее сам ловлю. Судак и щука. Кстати, судак очень вкусная рыба. Вот из всех, что водится в нашей, в наших широтах, мне кажется, судак самая вкусная. Я могу как бы... Ну, вот я за себя говорю.
1: Ну, да, наверное, ты прав.
2: Потому что я вот карпов этих всех...
1: Не, ну, карпов-то вообще...
2: Всех этих карповых, карасей, ну, семейство карпов.
1: Карасики, сметанки.
2: Я терпеть не могу речную рыбу, Андрей Германович. Вот озерную, то есть для меня она вся пахнет тиной, очень костлява и непригодна к употреблению.
1: Рыба рыбе рознь и озеро озеру рознь. Потому что я прекрасно понимаю, что в речке, где очень там заболочено все... Если будешь вынимать рыбу, то она будет пахнуть болотом. А в какой-нибудь там Онеге или Ладоге никаких проблем там вообще никакого запаха быть не может. Так, ладно, мы про рыбу, а не про запахи.
2: Добрый вечер. Люблю рыбу всю, но самое вкусное для меня карп. Обваленный в муке и обжаренный на растительном масле. Имеет место быть.
1: И снова привет королям вечернего эфира. Ходил я недавно на рыбалку, закинул красненькую бумажку, взял толстолобика на 14 килограммов. И получилось, значит, ну, плюс 5 килограммов стейков, 5, что-то еще пару.
2: 5014 килограмм толстолобика, в принципе, ну, вполне приемлемо.
1: 14 килограмм толстолобика.
2: Рекомендации по ЗОЖ. Тут приходишь на визит к молодым врачам и говоришь, наш препарат входит в клинические рекомендации по снижению давления. Врач, да ладно. Скумбрия – вещь по белку и омеге. Это к чему?
1: А, ну, к тому, что скумбрия... потому что скумбрия – один из самых хороших вариантов. Но вы знаете, скумбрия – очень специфическая рыба. Жарить ее, ну, Юленский, правда, жарит, и даже пытался мне как-то рецепт подкинуть.
2: Но он еще должен съесть килограмм пельменей.
1: А, ну да.
2: А что-то мы забыли, что-то мы с него съехали. Он нам килограмм пельменей торчит, что он должен съесть.
1: Ну, если он не хочет, то
2: сезон начался.
1: Он может нам их отварить.
2: Не-не-не-не-не-не-не-не.
1: Согласен с тобой. Так вот, Ленский жарит скумбрию. Ребят, представляете, Ленский жарит скумбрию.
2: Есть люди, которые и селедку жарят, и, в принципе, нормально.
1: Я не могу. То есть для меня скумбрия – это только в копченом варианте.
2: Да и в копченом она подванивает. Ну, давайте будем честны. Вот рыбий жир – это один из самых стойких запахов, который не очень-то воспринимается человеком. Рыбий жир.
1: Согласен с тобой. Но скумбрия вкусная.
2: Согласен.
0: Наша реклама. Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом «Радио» скидка 10% до 4 октября. 18+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Платежи за рубеж больше не проблема.
9: Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 056 000 рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта действительна до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальный

простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А лучшая рыба – это колбаса, написал кто-то из наших слушателей. Но, знаете, вот с колбасой после полтинника злоупотреблять уже
2: вообще не надо. Мясо механической обвалки,
1: да,
2: исключите из рациона. Уха из 5 видов речной рыбы – прям огонь.
1: Ну, наверное, ну, да.
2: Наверное, да. Если там сом какой-нибудь, ну, что-то вот такое.
1: Здравствуйте, драгоценные ведущие. Вы провокаторы. Рыба. Мойва с икрой, жареная в кляре, которую целиком хрустящую. Терп горячего коптения с картошкой вареной, укропчиком и сливочным. И корюшка или бычки в сезон. Шашлык из осетрины, лещи, сазан волжский, просто обжарить в муке на берегу. Строганину отведали муксуна или нельму. Уха с ершами, карасиками, со стерлядкой. Да, и килька в томате, правильно. Это же симфония. Килька в томате, это вкусно.
2: Это вкусно. Попробуйте марлина. Марлина, это вот которого стоит старик и море, вот эту хуменгуэй, марлина он там. Это самая лучшая рыба, ну прям то, правда дороговато, но она того стоит. Просто пожарите, поймете меня, Андрей из Пушкина. Андрюх, я не представляю, сколько сможет стоить марлин.
1: Не знаю.
2: Но я подозреваю, что там костей нет от слова совсем.
1: Я беру филе тунца периодически, а оно не очень, кстати, дорогое, и делаю его в соевом соусе. Ну, у меня там такой есть свой какой-то рецептик, это безумно.
2: Тартар из тунца?
1: Ну, нет, я его
2: сырой.
1: Не сырой.
2: Я сырым прям его.
1: Нет, я вообще считаю, что рыбу сырой есть нельзя.
2: Почему? Глубокой заморозки
1: нельзя. Можно. Рыбу есть сырой, потому что...
2: Ешь ты, не бойся. Ты уже свой пожил 50 с лишним лет. Чего ты боишься червя какого-то?
1: Я боюсь, что этот червь потом будет...
2: Не бойся!
1: ...долго со мной. И это не те черви, как у Фрая, которые сделали его гениально.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, еще немножко про рыбу поговорим.
2: Вы можете подумать, что я зажрался, но я люблю любую рыбу, кроме осетрины. По мне, осетрина невкусная.
1: Я, кстати, с вами согласен. Далеко не все любят осетрину. Я тоже не очень люблю осетрину. Мне она, кажется, всегда суховатая какая-то.
2: Рыбу кушаем даже больше, чем мясо. Все, от супов до запеченной и жареной в кляре. Даже разного рода копченые, соленые и так далее виды рыб. С удовольствием все это делаю. Прекрасного вечера и аппетита. Дмитрий, рабочий поселок Столбовая.
1: А привет, вечерники. Насчет сырой рыбы согласен. Речную рыбу сырой точно нельзя есть. Вот морскую запись, тем более тунец, мелко порубленный, замаринованный минут на 15-20 в своем соусе, как раз с лучком поймете, что это лучше десерт, чем добра. Вот я делаю примерно все то же самое, только у меня...
2: Только он его еще зачем-то в духовку отправляет.
1: Не, у меня соевый соус со сметаной.
2: Да, и в духовку. Зачем?
1: Я не ем сырую рыбу.
2: Я не поймал карпа своими руками, почистил, закоптил. Лучше нету, Саня Раменская.
1: Ну, вот кто-то карпа любит. Я карпа так очень спокойно. Всем день добрый. Люблю рыбу в любом виде. Жареная, копченая, соленая, консервы. Куча рецептов с ней. Очень сложно написать что-то особо выделяющееся. Вот только разве что в виде ухи не особо люблю. Но тут тоже есть варианты, смотря какая уха, пишет Алексей.
2: Андрей из Раменского пишет. Речную рыбу не люблю, хотя люблю рыбалку. Ем в любом виде красную рыбу. Также люблю...

0: нежный, нежный. В детстве рыбу ел только копченую или вяленую. Сейчас люблю малосольную, нежирную, форель хорошо прожаренную. Могу еще селедочку отведать. И у меня к вам вопрос. Вы уверены, что копченая рыба полезнее, чем отварная? Да! Дело все в том, что в копченой рыбе, если вы коптите горячего копчения, она абсолютно то же самое, что рыба из духовки. Потому что все канцерогены у вас остаются на шкуре, которую вы снимаете и выбрасываете.
1: Добрый вечер. Рыбу люблю почти всю, но вяленый морской окунь вне конкуренции. Вы сейчас напомнили этот красный с вылупляющимися глазами. Где бы его сейчас взять?
0: Он продается в магазинах вообще без
1: проблем. Копченый вот этот?
0: Нет, копченый нет.
1: Не, копченый именно.
0: Тебе закоптить его?
1: Не, ну, копченый. Ну, что, копченого хотелось бы чего-нибудь. Про жареного ротана нам тут кто-то пишет, что самое вкусное. Ротан. Ротан, помнишь, что этот?
0: Я не ел их.
1: Ловил, а есть не ел. Ротана нет.
0: Нет. Еще говорят, теперь это очень модно и под белое.
1: Привет, короли. Форель. Тонко нарезаем. Соль, сахар. И через 15 минут можно на хлеб с творожным сыром, салатом и садовыми черри. Плюс масло, плюс горячий чай.
0: Рыбу добываю самой на нашей прекрасной реке Сиимха. Котлеты и щуки — это нечто. Вы не поверите, но даже кто-то из соседей жарит мойву сейчас прямо ностальгии. Кстати, котлеты и щуки — это реально очень вкусно. Но их надо уметь готовить.
1: А как же балыка сама? Этой весной оторвался. Теперь до следующей придется терпеть. Балыка салань. Я знаю, в банках он продавался. Было вкусно.
0: Балыков много продавалось, особенно в советские годы.
1: И рыбы было много. Была она доступная. Сейчас заходишь в магазин, думаешь, сейчас куплю-ка я рыбки.
0: Твою любимую рыбу кошкам давали уж.
1: Да. Смотришь на ценник и думаешь, нет, пойду-ка я поем куриные грудки. Тем более, что там белка много и жира мало. И вообще, рыба нынче кусается.
0: Омега
1: из таблеток.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Наша реклама.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. Биг-Твин-Арена. Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях эпидемии. Световое шоу, эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни. Настанет час, настанет день, когда... 20 сентября, Big Twin Arena, 12+.
2: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия дали согласие на то, чтобы не атаковать энергетические объекты друг друга. Об этом президент США написал в своей соцсети. Он вновь отметил, что рост цен на топливо в мире, по его мнению, главным образом вызван именно противостоянием России и Украины, а не Ираном. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сегодня заявил, что любые призывы прекратить удары по мирной энергетической инфраструктуре можно приветствовать. После заявления Трампа российский рынок акций усилил рост. На пике он составил 4,5%, следует из данных Мосбиржи. Выпуск нефтепродуктов нарастили в России после того, как несколько нефтеперерабатывающих заводов ввели дополнительные установки. Об этом сообщили в правительстве по итогам регулярного совещания по ситуации на топливном рынке, который провел вице-премьер Александр Новак. Как отметил Кабмин, продолжается проработка и внедрение соглашений между независимыми НПЗ и АЗС с одной стороны и Минэнерго и антимонопольной службы с другой, направленных на поддержание адекватного уровня цен. Министерство сельского хозяйства подготовило проект изменений в порядок льготного кредитования аграриев в регионах, где наблюдается избыток зерна. Документ предусматривает продление льготных краткосрочных кредитов для предприятий, занятых в растениеводстве, у которых объем производства зерновых и зернобобовых культур превышает на 190%, объем их потребления составляет не менее 2 миллионов тонн. Эта же мера предусмотрена для аграриев регионов, на территориях которых произошла техногенная чрезвычайная ситуация регионального характера. Экспортный спрос на зерно снизился из-за проблем с судоходством в южных регионах и повреждения портовой инфраструктуры беспилотниками. Минсельхоз рассматривает альтернативные Азово-Черноморскому бассейну экспортные маршруты. Премьер-министр Великобритании Энди Бернам не поддерживает идею проведения референдумов о выходе из состава страны в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. Об этом сообщил представитель главы правительства. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии сегодня подписали совместный меморандум о праве на самоопределение и независимости от Великобритании, а также о будущем сотрудничестве с Евросоюзом. Главным событием нового 39-го сезона театра «Модерн» станет премьера спектакля художественного руководителя Юрия Грымова «17 мгновений весны» по культовому роману Юлиана Семенова. Итоги успешного года и планы на будущее худрук представит завтра на традиционном сборе труппы. Прошлый сезон стал для «Модерна» рекордом. 300 спектаклей, гастроли в Петербурге и Витебске, почти 70 тысяч зрителей. Показы «17 мгновений весны» пройдут 17 и 18 октября, а также 1 и 7 ноября. Уникальность постановки в том, что в основу легли события, которые не вошли в знаменитый телефильм. Популярный канал Радио.РСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, добрый вечер. Добро пожаловать в финальный час «10-бального шоу». И традиционно, ну не то чтобы традиционно, но давненько не открывал наш гаражик своей гостеприимной двери.
2: Да, импровизированный гаражик, куда мы приглашаем людей, обладающих высоким уровнем компетенции в той или иной области. И задаем им всякие вопросы, которые, уверены, ну, интересуют в первую очередь нас и вас, потому как мы знаем, что примерно мы все интересуемся одним и тем же. Поэтому буквально через пару минут представим нашего сегодняшнего гостя, и вы тоже можете присоединяться к нашим посиделкам.
0: Наша реклама. Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
3: Больше сделок.
0: Квартиры от агентства «Статус».
3: Строительство загородных домов от честного застройщика.
0: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909. Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и представляй.
2: Сегодня у нас в гостях Евгений Александрович Греков, российский ученый, врач-эндокринолог, уролог, врач спортивной медицины и блогер по совместительству. Здравствуйте, Евгений Александрович.
3: Здравствуйте.
2: Ну, во-первых, спасибо большое за то, что пришли к нам в гости. А во-вторых, насмотревшись ваших видеороликов, пришел я к выводу такому, что мы все неизлечимо больны. Да, точнее, не так. Мы с момента рождения, по достижении лет 20, мы начинается медленный и необратимый процесс нашего старения, который возможно обратить. Так ли это?
3: Начиная где-то с 30 лет.
2: С 30.
3: Это научно доказано, то, что у мужчины начинает снижаться тестостерон на 1-2%. А у кого-то может и на 5% в зависимости от сопутствующих заболеваний. Угу. И вот этот в зависимости от сопутствующих заболеваний всегда приставка, она обычно состоит из ожирения, какого-нибудь параллельного там хронического воспаления в кишечнике, хронического заболевания какого-то вообще, в принципе, там от аднексита до, извините, до какого-нибудь хронического воспаления там пазух носовых и всего такого. Чем больше хронических заболеваний, тем быстрее снижается тестостерон у мужика. Даже проклятая вот эта носовая перегородка, которая мешает всем дышать, и за счет возникающей гипоксии может снижать уровень тестостерона. Угу. Вот и все.
2: И мифы о том, что извините за слово, климакс бывает только у женщин, оказывается, что нет. Мужчинам это тоже... Это тоже есть мужской климакс.
3: В нашей стране была написана монография Вартопетова и Демченко в 1961 году под названием «Климакс у мужчин».
2: Так.
3: Это первая вообще научная работа, одна из первых после того, как Леопольд Ружечка и Буденант в 1937 году получили Нобелевскую премию за выделение и синтез тестостерона. То есть и как раз-таки вот этот дефицит тестостерона был описан в книжке «Климакс у мужчин». Что такое климакс? Это возраст ассоциированный, тогда считалось. Тогда же климакс никто не знал, что может быть в 20 лет у мужчины, ну там из-за каких-то генетических
2: так,
3: моментов.
2: На этом еще попозже остановимся.
3: Возраст ассоциированный. Снижение половых гормонов. У женщин эстрадиолы прогестерона, у мужчин тестостерона.
2: И, собственно, как это проявляется? То есть у всего же есть, ну, у любых...
4: Симптоматика.
2: Совершенно верно.
3: У всех есть следствие и причина. Совершенно. Но причину мы поняли. Снижен тестостерон, а как понять, что у тебя он действительно снижен? Ну, вообще, самый первый сигнал – это снижение стрессоустойчивости, снижение энергии, повышение тревожности, панические различные расстройства, снижение количества спонтанных и утренних эрекций. Спонтанных – это когда еще даже посмотреть на девушку не успела, уже все стоит. Вот, только подумал о ней. Утренняя эрекция, когда еще проснуться не успел, а уже тебе все мешает. В штанах, а не то, что ты лежал.
4: То есть это плохо.
3: Это хорошо.
4: Это
3: снижение
4: хорошо.
3: Количества, наоборот. Вот, снижение количества по сравнению, там, например, с 20, там, с 30 годами, если вам 40 лет. Вот. И дальше ночные вставания в туалет. То есть это не признак простатита и не аденомы, это признак дефицита тестостерона. Это мои научные работы. И снижение либидо, в том числе, то есть желание, снижение мышечной массы, снижение плотности костей, снижение эластичности суставов, ну и так далее. Повышение там тревожности, панические атаки, я уже сказал, и нарушение сна. И вот это все симптомы комплекс от мозгов до пяток, да, что уж там говорить. Вот это все в себя включает климактерические расстройства у мужчин. Но сюда надо сердечно-сосудистую систему еще добавить. Помимо снижения количества и качества эрекции, то есть снижение твердости эрекции, то есть тогда, когда мужчина понимает, что у него встает там, не твердо, а мягко, у них возникает еще у мужчин, как у нас возникает у мужчин, еще скачки давления. Раньше не было скачков давления, а тут почему-то стало там 160 на 80, или потом 190 на 120. Ну и такие моменты, например, становятся менее стрессоустойчивым. Раньше был пофигистом, а сегодня стал буквально-таки, ну, вот тревожным человеком. Пошутили, а он расстраивается неделю.
2: А где-то я читал, что одним из косвенных, непрямых признаков вот этого состояния, да, является желание прибухнуть вечерком пивка, есть, допустим, такое. Или съездить на рыбалку.
3: Но это уже последняя стадия. Это уже последняя стадия, когда мужик бежит из дома. То есть, если раньше он бежал домой, чтобы поесть и
2: к любимой жене.
3: К любимой жене, да, переспать вот, по расписанию, то сейчас он не бежит домой, потому что ему надо выполнять какие-то супружеские обязанности, плюс еще принимать на себя часть ответственности, там, что-то не сделано дома, ей надо это все делать, и он не хочет идти домой. Ему легче куда-то свернуть и, особо не играя там, и не улыбаясь, получить то, что он хочет. Удовольствие от чего? От алкоголя. Быстро достигается от рыбалки. То есть быстро дофамин. У алкоголя он же... Это самый короткий путь для получения дофамина. И вот эти алкоголики возрастные, которые в 35 говорили, я не пью, мне не нравится вкус, в 45 они начинают почему-то прибухивать. Это касается не только у мужчин, но и у женщин тоже с возрастом. Тяга к алкоголю именно за счет того, что это быстрый путь к серотонину, дофамину, действительно отмечается. И вот эти женщины, которые в климактерии начали подбухивать, они, к сожалению, без заместительной гормональной терапии ни на каких антидепрессантах, никаких транквилизаторах не бросят пить. Никакие психологи не помогут. Кстати, психологи в этом, кстати, очень сильно виноваты. Вместо того, чтобы человека отправить на эндокринологический чекап, они начинают уговорами и заговорами лечить этих пациентов обоих полов. И рассказывать про то, что это у вас детская травма, вы вот пытаетесь это забыть. Какая детская травма?
2: Вас мама трогала, да, а папа не смотрел ли на вас хищным взглядом?
3: Какая детская травма? Если вы родили ребенка,
1: да. На секундочку буквально перебью защиту рыбаков.
3: Это быстро дофамин.
1: Я рыбалку не люблю. Но тем не менее, то есть мужчина, если мы говорим про климатическую какую-то историю, да, у него приходит определенный естественный возраст, когда уже не молодая жена его действительно не очень интересует, может быть, там какая-нибудь молодая его интересовала бы. Он, получается, начинает идти по замещению. Он придумывает себе кучу там развлечений.
2: Гараж.
1: Для кого-то гараж, для кого-то путешествия, для кого-то, не знаю, экстремальные виды спорта. Это все равно климакс.
3: Нет, подождите. Но когда они же женились, они договаривались сразу, как-то о чем-то. Ежедневные там плоские утехи между там хотя бы и 3 раза в неделю, 2 раза в неделю, либо 1 раз в неделю должны были послужить еще толчком к их свадьбе, да? У кого как, от степени сексуальной конституции. Не знаю, я имею право это говорить?
2: Сексуальная конституция, да.
3: Да, конституция, вот. Поэтому здесь, то есть, насколько сильный мужчина, да, сколько он хочет раз в день, сколько женщина, то есть, этого хочет, если они сочетаются в этом. А вот когда появляются в 40 там лет вот эти все новые привычки, раньше не бухал и раньше не гулял в одиночестве.
2: По парку. Стихи не сочинял.
3: Да, или ночью не сидел рядом с ней и стихи не читал ей, а до этого, извините, ночью там лежал не рядом, а на ней, да, и там дарил ей очередное удовольствие. Как только начинается смена поведения, и плюс еще тут надо смотреть на то, что мужчина ночью должен спать. Если мужик переспал ночью спать, первым делом проверьте у него тестостерон, потому что это является основным регулятором работы вегетативной нервной системы, которая выключает рубильник, когда мы закрываем глаза, там в 23:00 выключает рубильник, все, спать.
1: И все же не ответили на мой вопрос, если человек, например, в каком-то определенном возрасте, давайте пусть будет ему 45 лет, он проводит все меньше времени с женой,
2: и все больше времени,
1: проводит
2: на скалодроме.
1: Не надо. В каких-то экстремальных поездках, да, там, сплав по реке или там куда-то они идут.
3: И жену с собой не берет. Так она ему не нужна.
1: Я и спрашиваю. Нет, это климатическое состояние.
3: Климатическое.
1: Простите, да.
3: Да, ничего. Я думаю, что за клим. Да, я поэтому не воспринял, да, вопрос. Думаю, что он хочет. При чем тут климат, да.
2: Я вообще не про это.
3: Прогноз погоды, что ли, начал. Нет, смотрите, вы же знаете, что у некоторых людей любовь проходит рано или поздно, остаются хорошие дружеские какие-то отношения. У некоторых людей не все складывается в семье, и хочется оттуда убежать, потому что скандалы, интриги, расследования, и вот это все зависит еще от характера женщины. Обычно вот те пациенты, которые есть у меня, вот наблюдаются они уже больше 15 лет, они вместе подтушивают, даже ко мне на прием приходят, вот им уже там по 70 лет, они приходят ко мне, или он первый раз пришел без нее, говорю, что он говорит, она уже умерла. Я говорю, и что? Он говорит, ну вот знаете, скучно без нее. Любовь, тут еще любовь и отношения решают. Все-таки тестостерон — это готовность всегда там быть физически, функционально, эмоционально и интеллектуально каким-то социальным связям там с женщиной в том числе, да. А здесь вы говорите про то, что он бежит из дома, ну, значит, задолбала она его, и он ее с собой не взял. Ну как это так, уехать без жены куда-то?
2: Ну да.
3: Если не с мужиками в баню или там не на рыбалку, где там будет, естественно, всякие там маты, там алкоголь, понятно, ну а так-то, что, с собой бери, она же
1: все,
3: жена
1: теперь
3: твоя.
1: Все понятно.
3: Конечно. Тут, куда ему здоровому мужику надо куда-то себя деть? Куда он пойдет? Вот он выпьет там на празднике, уехал. Куда ему? Он любит свою жену, значит, он должен пойти к жене. А так он пойдет к другой. Да, кто как... в эту сказку верит, что я только тебя?
2: Как генерал Иволгин, даже если сейчас женщины не нужны,
1: да?
3: Да, конечно.
2: Тут прозвучало волшебное слово чекап. Да. Я так понимаю, что ну сейчас модно чекап. Я так подозреваю, что в эндокринологии, в вашей отрасли, да, в сцене мужского здоровья существует набор не самых дорогих анализов, которые может пройти, сдать любой человек, ну, понятно, и отдать их, то, что ему результат, отдать доктору и сказать: доктор, а со мной все ли нормально? Так ли это?
3: Ну, скажем так, это было всегда. Угу. Набор там из 10 анализов, он существует уже 20 лет на выделение, синтез и на блокирование тестостерона. То есть там препарат, есть, вернее, извините, анализы на те, которые стимулируют выработку тестостерона, там гонадотропные гормоны, и те, которые тормозят, типа пролактина и кортизола. То есть и там в том числе и тестостерон, только метод сам исследования поменялся значительно, и то, чем я занимался, это внедрение в науку методом масс-спектрометрии именно крови, не слюны. Mm-hmm. То есть я к слюне никакого отношения иметь не буду. Почему? Потому что очень непостоянная константа. Нет, постоянной константы у каждого человека свои нормы. Поэтому здесь, говорить, если методом масс-спектрометрии сдан чекап, это самый точный метод сдачи крови на гормоны. Все. Если все остальные методы, ИФА, там, твердофазные, там, и какие-то непонятные еще другие методы, я даже не хочу их перечислять, старье, которое иногда появляется у нас в каких-то сетевых лабораториях, я даже единицы измерения не знаю. Даже я иногда не понимаю, какой все-таки тестостерон у мужчины. В таких старинных единицах, что я еще не был доктором, а их уже забыли, эти единицы измерения.
2: Нанограмм на дециллитр. Кварта на пинту.
3: Да, нанограмм на дециллитр. У нас последние 20 лет тестостерон измеряется на моль на литр. Вот и все.
2: А вот смотрите, у нас же есть некий национальный, как там, я не знаю, бюллетень вот этого вот, когда там 40 лет ты должен прийти первый раз проктологу, вот это вот все сделать. Некий есть национальный. Да. Почему состояние здоровья, вот гормональное, оно не входит в этот перечень необходимого чекапа, не знаю, как это называется? Дорого?
3: Смотрите, я вам сейчас так постараюсь объяснить, чтобы не обидеть никого даже из Минздрава. Угу. К сожалению, стандарты принимаются очень долго. Когда я свою первую научную статью там и предзащиту, эту диссертацию утверждал, слово «тестостерон» вызывало какой-то древний эволюционный страх у ученых в неурологии. Это там, где, извините меня...
2: Они живут этим.
3: Да, где живут этим. То есть они представляли там вот известные там профессора, они представляли слово «тестостерон» как «за зло злобное». Сейчас начало все меняться, поэтому вот если уж говорить, почему нет, ну, во-первых, для нашей очень большой страны очень дорогое оборудование — масс-спектрометр. Один масс-спектрометр может поставить 60 проб в сутки, если он точно будет, а стоит он 1,5 миллиона долларов.
2: Всех не проверишь.
3: Всех не проверишь. Если говорить про иммуноферментные вот сетевые лаборатории, которые там предлагают 60 анализов 5 тысяч. Они их так сделают, вы ни у одного человека патологию не найдете. Такое ощущение, как будто вместо реактивов воду добавляют. И грош цена этим анализам. И наш Минздрав это понимает. Нельзя тратить деньги на хреновые реактивы. А их правда, они самые хреновые и использовались раньше для поиска сифилиса, гонореи и хламидиоза. Даже в венерологии их запретили, а в эндокринологии утвердили. Это было в 70-х годах, а масс-спектрометрия — это самый первый метод определения, еще в 30-х годах прошлого столетия был, для определения там половых гормонов и стероидных гормонов вообще в крови у человека. Самый точный. Он за 100 лет никаким образом не изменился. Как микроволновка. Со времен сотворения никак не изменилась. Так он очень дорогой. Там нет реактивов. Там просто ядерный реактор по молекулярным массам определяется количество того или иного вещества. Но в любом случае, диагностика сама, она дорогостоящего в плане, если брать общегосударственный уровень. Пока мы к этому не готовы. Скажите спасибо, что в поликлиниках сейчас определяют витамин D. У нас раньше... Его не определяли. Я вот не хочу врать, но еще в 2019 году его не определяли. Поэтому ругать все могут Минздрав. А вот спасибо им сказать за то, что они витамин D стали определять. А у нас этого даже в книжках не было написано, что его определять можно, когда я учился.
2: Не, мы благодарны. Давайте сейчас прервемся на пару минут и продолжим. Да.
0: Наша реклама.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0521. О, Сбербанк.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положить.

0: прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru/16+.
1: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
10: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня продолжим. У нас, да, в гостях Евгений Александрович Греков, российский ученый, врач-эндокринолог, уролог, врач спортивной медицины. Говорим мы про всякое, про здоровье в первую очередь, о чем еще нужно разговаривать с врачом. Тут такой вопрос. Многие врачи сейчас жалуются на то, что хронические заболевания резко помолодели в последнее время. В вашей отрасли замечено что-нибудь такое, что, грубо говоря, 20 лет назад приходили к вам люди за 40, а сейчас приходят за 20 лет?
2: Я не знаю, какие хронические заболевания у нас помолодели. Оно всегда было.
1: Онкология, ожирение.
2: Это не хрони.
3: Сердечно-сосудистые.
2: Онкология — это не хрони, это просто мы стали ее выявлять лучше. У нас, извините меня, колоноскопию, гастроскопию делать чаще люди, потому что они стали озабочены своими уровнями после чекапов, уровнем там железа, витаминов группы В, различными там какими-то воспалительными маркерами, и стали чаще врачи отправлять на колоно- и гастроскопию. То есть вот эти чекапы, они стали, это как медосмотр, да, вот то, что у нас сделало государство бесплатно. Просто теперь люди претензионно начинают обследовать каждую систему и органы. И стали чаще выявлять. У нас нет здоровых, у нас есть недообследованные. Вот эти недообследованные теперь пополняют статистику. Люди начали после там некоторых ранних смертей, извините меня, актеров и актрис, да, там по поводу онкологии, стали чаще обращаться вовремя к врачам, просто обследоваться, да и клиник больше открылось, которые представляют различную там предонкологическую помощь в виде удаления там полипов и всего остального. И диагностика стала, и ранее диагностика этих раков на морфологических исследованиях препаратов стала проводиться. Вот и все.
1: Ну, а если обратиться вот к вашей непосредственно специальности, да, к эндокринологии, условно говоря, мужчина после 35 лет начинает там сколько-то процент 1.5-2 ежегодно терять тестостерона. Говорят, сейчас приходят люди уже с гипогонадизмом там в 20-летние.
2: У меня и 20 лет назад они приходили.
1: Ничего не изменилось?
2: Ничего не изменилось.
1: Там, ну, просто сейчас нам говорят, что вот они сидят за компьютерами, спортом не занимаются, в гаджетах сидят.
2: У нас это называлось, когда я заканчивал терапию, кафедру терапии на 5-6 курсе медакадемии, это называлось астено-вегетативный синдром. Тогда диагноза гипогонадизм вообще нигде. Астенизация, вялость мужчины. То есть, и нам рассказывал там наш профессор на кафедре, вот вы, если будете сидеть за компьютером, то у вас будет снижаться, значит, ваша энергетика и вот этот драйв, то есть вы станете вялыми, совершенно неактивными, у вас снизится желание там женщины и все такое гулять. Просто мы научились вот эту астенизацию, это называлось, есть официальный астено-вегетативный синдром, в МКБ-10 сейчас это называется гипогонадизм. То есть некоторые психиатрические диагнозы перешли в настоящие эндокринологические, слава богу. 20 лет назад, когда я заканчивал, я в 2007 закончил, 22 года назад, про это никто не знал 23 года назад.
1: Так, вот опять же говорить про тестостерон, да, 20 лет назад, условно говоря, слово тестостерон, это было что-то ассоциированное с качками, с анаболическими стероидами и с этими людьми, которые жмут 150 и сами весят 200. Сейчас изменилось как бы, ну, вообще у людей представление о том, что это такое? Потому что вот, ну, вот тогда, лет там 30 назад, это было что-то на уровне криминала, что-то сравнимое, не знаю, с чем, не знаю даже.
2: Ну, никакого криминала не было, просто у нас обладатели знаний в этой теме были действительно немногочисленны. То есть за все время, которое вот у нас на данный момент произошло в России за эти 20 лет, мы потратили на то, что люди научились видеть дефицит тестостерона. Сначала начали мерить окружность стали. И помимо того, что стали отмечать, что реже стала работать половая система у мужчины. То есть мы стали отмечать, то есть явный признак дефицита тестостерона, но у большей части пациентов это увеличение окружности стали более 94 сантиметров.
1: Ну, то есть живот появляется.
2: Живот, да, появляется там. А дальше уже и все половые, эмоциональные, различные соматические проблемы и психоневрологические проблемы, которые преследуют мужчины. Вот. И пока мы научили всех видеть симптомы, люди начали уже, а что нам симптомы, нам надо лечить эту историю. И сейчас в Москве я где-то читал, что какой-то бум на препараты тестостерона в аптеках. То есть ранее, в 2010-2009 году, по-моему, я получал новую специализацию. Да, это был 2009 год. Ранее считалось вообще то, что 1% мужчин получал заместительную гормональную терапию либо препаратами тестостерона. Мы считали по продажам в аптеках тех препаратов, там можно называть там смесь эфиров тестостерона, тестостерона ундеканата, гонадотропина. Менее 1% в России. Сейчас в Москве взлет, потому что все начали про это говорить. Если раньше все наблюдались у психологов, помните, известных психологов, которые по телевизору вещали про то, что ему жена стала неинтересна. Я к психологам очень отношусь с осторожностью. У меня есть друг там Марк Бартон, психолог, и он мне никогда про это не говорит, что там, если у тебя не стоит на жену, то значит, что у тебя мама виновата в детстве. Он говорит, ну, иди гормоны сдай. Ну, он такой, он прям честный. А если говорить про других психологов, они там видео

0: том, ну так, эссе, да, что тестостерон, собственно, делает мужчину мужчиной. Он заставляет его быть лидером, быть больше зарабатывать, ну, больше обращать внимание.
1: Это мы все писали, да.
0: На женщин. Своих, да, ну, то есть, если это все выключить, вот там даже опыты какие-то приводились. Вот,
1: ну, депривация тестостерона.
0: Совершенно верно. То мужчине вообще ничего, жизни становится неинтересной.
1: Ну, во-первых, тестостерон виноват, или от тестостерона зависит уровень дофамина у мужчины. А дофамин – это гормон захватывателей и тех, кто чего-то в жизни хочет добиваться. То есть это основной мотиватор. Нам не хихихаха интересно мужикам, а то, что я смог, что я сделал, что я достиг. Это гормон достигаторов. Поэтому, если говорить про тестостерон и счастье, и достижение, то это мощный мотиватор в организме. Мужчина с низким тестостероном никогда не будет защищать свой дом, свою страну, свою территорию и личную, в том числе, территорию. Его можно там обругивать, там, не знаю, как это у нас называется, там, в сторону его можно токсичные вещи различные говорить, и он не сможет ответить, потому что у него, ну ладно, что обругали, где-то я не прав. А если мужик с тестостероном, он так вжарит, что мало не покажется, понимаешь?
0: Ну, поэтому, ну, то есть это и агрессия?
1: Это не агрессия. Не, ну если вас пошлют, какая же агрессия? Пошли так, чтобы больше не было повадно посылать, правильно, в ответ?
0: Ну, суть, да.
1: Правильно, вот и все. Поэтому это не агрессия. А там люди, к сожалению, ну, как я и говорю, исказители правды, они называют вот эту историю, когда они могут плевать на кого-то и не получать ответку в ответ, да, извините за тавтологию, они называют это агрессией. Так не надо, может быть, поуважительнее надо друг к другу относиться, чтобы не получать обратно фингал в глаз. Ну, вот это нормально.
0: А еще, что касаемо, мы сейчас все, тестостерон, мужчина. Говорят, что и женщинам-то помогает пережить возрастную вот эту менопаузу, что там какие-то тоже есть.
1: А у них три гормона.
0: Ну, то есть, но тоже есть, условно говоря, можно прийти к врачу-эндокринологу, сдать некий набор анализов.
1: Набор анализов, да.
0: И нормально вкатиться в новый период своей жизни и жить долго и счастливо.
1: Да, и мужчине, и женщине, то есть я вначале оговорился, что у женщин только эстрадиол и прогестерон. У них еще и тестостерон есть, и он отвечает за половую активность у женщин, то есть за то пресловутое либидо, которое у них чаще всего хромает, и они по привычке говорят мужу: ой, ты знаешь, у меня голова болит, либо спина болит, либо настроение плохое, ничего не хочу, а мужик вокруг нее как мартовский кот. Топчется, дорогая моя, ну давай. Естественно, здесь надо говорить у женщин с гиполибидемией, это непониженная либидо, то есть надо ей задуматься, а не низкий ли у нее тестостерон вообще? Может быть, она эндокринно больная, то есть надо говорить не психиатрически, а эндокринно больная. И ей нужен этот гормон для того, чтобы полностью параллельно соответствовать желаниям своего мужа. А не то, что муж у меня много хочет, пусть идет налево. Нет. Надо просто восполнить дефицит этого гормона, потому что 5 лет назад до свадьбы у них все было хорошо. У одного встала, другая как бы все смогла. Да.
0: А сейчас кто-нибудь скрикнет: как? Тестостерон для женщины. Это же волосы.
1: Они уже 20 лет.
0: В ненужных местах. Голос грубый и прочие изменения.
1: Эти диванные мамкины эксперты, они уже 20 лет говорят об одном и том же. 20 лет о том, что, извините меня, значит, гипертрофируется клитор, вырастут волосы на лице, на спине, значит, женщина станет похожа на первобытного человека и будет мучить своего мужа. Я это читал в отношении себя, там, от моих коллег, типа псевдоэкспертов по эндокринологии, которые в руках ампулу тестостерона не держали, гель тестостерона не держали, но при этом выписывать не умеют его, но при этом высказывают свое совершенно неценное мнение. Знаете, как-нибудь без них разберемся. Зная стандартный курс в мединституте нормальной физиологии, можно просто показывать им то, что у женщины возникают всплески того же самого тестостерона, и какие бывают прекурсоры тестостерона у женщин, там ДГА и андростендион, надпочечниковые, яичниковые гормоны. И вот здесь нужно сказать, вы знаете, вы в этом деле не эксперт, если вы специалист по сахарному диабету, то, пожалуйста, занимайтесь только сахарным диабетом первого типа. А я эндокринолог. Вы не эндокринолог. Вы узкий специалист по сахарному диабету. Вот поэтому мы разные эксперты. Я, например, ну, ни своим не занимаюсь. Я не буду там орфанными заболеваниями, но это врожденные там детские заболевания, генетические у детей редкими, заниматься. Причем и это тоже эндокринология. Ну, то есть очень сильно у нас есть градация у эндокринологов. Хотя я занимаюсь, ну, большинства желез внутренней секреции у человека. Ну, вот, например, детскую, там, вот такую вот прям тяжелую врожденную эндокринологию я не беру. Есть специалисты в детском институте детской эндокринологии. Шикарно справляются.
0: Получается, как бы, тоже эндокринология.

0: эндокринологи. Да?
1: Лучше делать то, что ты делать мастер. Чему-то учился, чему-то
0: посвятил. Чему-то учился, да. Но, науку, да.
1: Вот так, ну, Геннадий Александрович, вот сколько лет вы уже посвятили этой теме? Ну,
2: 20 лет.
1: 20 лет? 20. То есть я так...
2: Мне уже 42.
1: То есть я подозреваю...
2: Ну, давай, 19 лет.
1: Эндокринология.
2: Эндокринологии, андрологии и репродукции.
1: Ну, то есть я думаю, что человеку, который занимается 20 лет одному вопросу, да, можно доверять. Как минимум, база у него имеется.
0: Так, время у нас заканчивается.
1: Ой, все, спасибо большое. Геннадий Александрович, благодарим вас за визит. Всем традиционно жмем руку, обнимаем, некоторых даже целуем.
0: Подожди, жму руку что? Я. Ты жму кому-то нежно, а ты у меня все сегодня отобрал.
1: Ну, извини, я могу поделиться. Жми кому хочешь крепко, кому хочешь нежно, я совсем не против.
0: После этого разговора я вам...
1: Все, ребят, завтра мы, как обычно, в 10-бальном шоу вернемся к вам, чтобы нести разумное, доброе, вечное. На сегодня благодарим за компанию и расходимся.
3: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
4: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду.
3: Наша реклама.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте nashdom.rf. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Индекс Мосбиржи обновил трехмесячный пик на заявлениях Дональда Трампа о согласии России и Украины не наносить удары по объектам энергетики. Российский рынок акций начал неделю с восстановления также благодаря росту цен на нефть. Ноябрьский фьючерс на марку Brent превысил $107.5 за баррель из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи вырос на 3.5%, почти столько же прибавил индекс РТС. Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. Москва взяла на себя аналогичное обязательство, написал президент США в своей соцсети. Как отмечают западные СМИ, рекордный рост цен на дизельное топливо стал новой головной болью для республиканцев в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Послы Евросоюза согласовали продление санкций против России всего на одну неделю с целью устранения разногласий по ограничениям. Об этом сообщил портал Euro-Observer со ссылкой на дипломатов. Сначала Словакия потребовала исключить из санкционного списка бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Затем Франция поддержала идею по Усманову. Остальные страны ЕС с этим не согласились. Еще один аспект дискуссии касается того, следует ли продлевать санкции против России на 6 месяцев, как это делалось с 2014 года, или на 12. Для принятия эти инициативы необходимо единогласное решение всех участников ЕС. Словакия выступила против более длительного срока. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался раскрывать непубличные варианты действий в отношении России. В интервью «Политика» он заявил, что у Альянса есть различные меры реагирования, часть из которых останется секретной. По данным издания, страны НАТО пока не планируют принимать немедленные жесткие меры в отношении России. Один из высокопоставленных дипломатов описал нынешнюю стратегию словами «сохранять спокойствие и продолжать действовать». Владимир Путин неоднократно заявлял, что у России нет никаких резонов воевать со странами НАТО. Молодежь из всех регионов России получит шанс отправиться на космодром «Восточный» в случае победы в спецпроекте «Другое дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурсанты и лидеры рейтинга по выполнению практических заданий смогут также получить призы, ноутбуки и смарт-часы. К участию приглашаются школьники, студенты и молодые специалисты. Они пройдут бесплатные онлайн-курсы и тестирование по космонавтике. Более 1000 рассказов авторов из 27 стран вошли в число номинантов второго сезона Международной литературной премии в области научной фантастики «История будущего». Как сообщили организаторы, авторы предлагают собственный взгляд на развитие технологий, науки, общества и человека в мире будущего. Работа второго сезона оценит жюри из представителей литературы, науки, кино, медиа и экспертного сообщества. Его возглавил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Популярный канал «Радио.РСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
2: Наше радио.
4: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
5: с 7 до 11.
4: Подъемники
5: на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Жили City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Жили City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня столкал.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Эпидемия отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. Биг Твин Арена. Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях эпидемии.
4: В моем сердце пустота.
3: Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
4: Настанет час, настанет день, когда нас...
3: 20 сентября. Биг Твин Арена. 12+.
0: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, студия Евгений Федотов. Организация Объединенных Наций приветствует любые шаги по улучшению ситуации между Москвой и Киевом, заявил заместитель председателя генерального секретаря ООН Фархан Хак. Так он прокомментировал запись в собственной соцсети Дональда Трампа. Президент США утверждал, что Украина и Россия согласились взаимно не наносить удары по энергетическим объектам. Хак выразил надежду на любые признаки деэскалации этого конфликта. На фоне заявления Трампа индекс Мосбиржи обновил трехмесячный пик. По итогам основных торгов он вырос на 3,5%, почти столько же прибавил индекс РТС. Российская сторона не рассматривает Швейцарию в качестве площадки для переговоров по украинскому регулированию, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. По его словам, к сожалению, от швейцарского нейтралитета мало что осталось. В этом смысле Женева не может рассматриваться как нейтральная площадка. Ранее президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что страна готова предоставить площадку для переговоров по украинскому мирному регулированию. В свою очередь, российский посол в Берне Сергей Гармонин заявил, что Россия не нуждается в добрых услугах Швейцарии. Между тем, Турция готова оперативно провести в Стамбуле переговоры по Украине и обеспечить необходимые условия для их безопасности. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. В России до конца года планируется старт 20 экспериментальных станций на исследовательском ядерном реакторе ПИК рядом с Петербургом и запуск коллайдера НИКа под Москвой. Об этом сообщил на Международном фестивале молодежи вице-премьер Дмитрий Чернышенко. ПИК расшифровывается как аббревиатура от заглавных букв фамилии его первоначальных разработчиков, физиков Юрия Петрова и Кира Коноплева. Объект расположен на территории Петербургского института ядерной физики имени Константинова в Гатчине. Коллайдер предназначен для изучения нейтронов, нейтронного излучения объектов микромира. Соединенные Штаты обладают орбитальным оружием, которое позволит им контролировать космическое пространство, утверждает министр ВВС США Трой Мэн. На профильной конференции он не представил подробности о типе такого оружия. Как отмечает Defense One, высшие должностные лица американской армии ранее уклонялись от ответа на вопрос о космическом оружии, указывая, что руководствуется соображением национальной безопасности. В августе Bloomberg сообщил, что американские компании-разработчики космических перехватчиков ракет для системы ПРО «Золотой купол» завершили первые ключевые испытания. Обложку комикса «Астерикс» в Британии, созданную художником Альбером Удерзо, продали на аукционе во французском Льеже за 1 200 000 евро. С учетом сборов стоимость работы достигла почти 1,5 миллиона евро. Это стало мировым рекордом для произведения Удерзо. Рисунок размером 34x47 сантиметров выполнен гуашью на картоне и использовался для оформления 8-й истории о галлах. Популярный канал Radio.rsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, в Кадзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Договоренности России и Украины об отказе от ударов по объектам энергетики пока нет. Дональд Трамп забежал вперед с таким заявлением, поскольку Москва пока не давала гарантий со своей стороны на этот счет. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники, которые непосредственно участвуют в переговорах. По данным издания, возможность взаимного прекращения ударов по энергетике между Москвой и Киевом действительно обсуждалась в ходе трехсторонних переговоров и дальнейших закрытых контактов. Источник подтвердил, что Россия и Украина возобновили обсуждение данного вопроса. Дональд Трамп в своей соцсети сегодня написал, что стороны уже дали согласие не бить по объектам энергетики. Россияне стали покупать меньше валюты. Нетто-приобретения резко снизились в августе в условиях ослабления курса рубля к доллару на 7 с лишним процентов. Как сообщил Центробанк в своем обзоре, показатель составил 74 миллиарда рублей, на 23 с лишним миллиарда меньше к июлю, почти на 14 миллиардов в среднем за предыдущие 12 месяцев. Как говорится в обзоре ЦБ риска финансовых рынков, в целом с начала года граждане купили валюты на 597 миллиардов рублей. За тот же период в 2024-2025 годах показатель составлял 1,11 триллиона и 673 миллиарда рублей соответственно. Конфликт Соединенных Штатов с Ираном завершился очень скоро, и после этого цены на нефть обрушатся, утверждает Дональд Трамп. Он также заявил в своей соцсети, что рост цен в США был связан с политикой бывшего президента Джо Байдена, а не с действиями нынешних властей. По словам Трампа, нынешняя администрация также не допустила получения Ираном ядерного оружия. Он заявил, что страны, которые никак не помогали США в войне с Ираном, должны компенсировать расходы Вашингтона. По словам президента США, нефть поступает через Ормузский пролив, а Штаты действуют больше ради других, чем ради себя. Российский актер театра и кино, номинант на премию «Оскар» Юра Борисов, снимется в режиссерском дебюте мексикано-американской актрисы Сальмы Хайек под названием «Арена», пишет издание Variety. Хайек называла свой новый фильм эпической романтической приключенческой картиной. Сценарий к ней она написала сама. Съемки проходят в мексиканских штатах. В картине сыграет также британская модель актриса Кара Делевинь. «Арена» — это история запретной любви и интимное путешествие в мир познания другого человека, рассказала Хайек. Продюсерами картины выступят Анджелина Джоли, Стейси Перски и Хозе Тамас. МЧС предупредила жителей Подмосковья о тумане местами видимостью от 200 до 700 метров ночью и завтра утром. Ведомство сослалось на прогноз гидрометцентра. Водителям рекомендуют снизить скорость, строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений и иных маневров. А пешеходам быть внимательными при переходе улиц и дорог. В столичном главке МЧС также предупредили горожан о густом тумане в Москве ночью во вторник. Популярный канал Радио.РСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Здрасте, нафиг.
2: Мое почтение всем, это Минаев Александр, вы слушаете программу «Здрасте, нафиг» на нашем радио. Именно здесь вечерами по понедельникам происходит самое мощное и интересное. Сегодняшний вечер не исключение, я заманил сюда, естественно, обманным путем, в данном случае при помощи взятки приличного человека, непревзойденного мастера сценического искусства, от рок-н-ролла до драматической театральной режиссуры, да и кинематографической тоже. Итак, встречайте, Гарик Сукачев собственной персоной. Гарик, мое почтение. Здрасте, нафиг.
3: Здрасте, нафиг. Крутим фонарики, ребята.
2: Это точно. Рад тебя видеть.
3: И я тебя.
2: Да, в бодром здравии, хорошем настроении. Ну что, о делах наших скорбных покалякаем.
3: Ну, давай.
2: Посидим. Хотелось бы, наверное, с начала поговорить, наверное, твоего, не то чтобы творческого пути, а твоего становления. Я в курсе того, что твой отец хотел, чтобы ты был классическим музыкантом.
3: Ну, у него была такая мечта.
2: Да, и ты там без передышки практически нарезал гаммы на баяне.
3: Ну да, вот до Наверное, до 14 лет. Вот так.
2: А, слушай.
3: Да, давай посчитаем.
2: Ну.
3: Так. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Так. Шестой, седьмой. Ну да, ну почти до 14.
2: Ну, феноменальные математические способности сейчас, Гарик,
3: ну, нам понимают. Ну, просто я считал, сколько обучения в музыкальной школе по классу баян, 5 лет.
2: Ясно.
3: И плюс еще 2 года у меня не хватало для того, чтобы получить, поступить в училище. Отец хотел, чтобы я туда поступил. Поэтому еще 2 года, вот, чтобы меня готовили. Он договорился с моим педагогом, но я там дальше восстал. Ну, во-первых, мне совершенно не нравился этот инструмент.
2: Тяжелый.
3: Да он не модный. Да, то есть я стал взрослеть, 12 лет уже.
2: Девки не особо это внимание обращают.
3: Ну, тогда еще ребенком было. Хотя да, нет, девочки обращали внимание на меня, я тебя огорчу всегда.
2: Да?
3: Да, хотя я как вроде губастый, блин, какой-то был.
2: Нормально.
3: Был чувачок, да. Нет, просто уже в 12 лет я стал учиться играть на гитаре. И где-то уже к 14 годам уже вот какие-то группы мы стали сколачивать. И в каких-то ЖЭКах с мальчишками, и в пионерском лагере прежде всего. Прям вот у нас отличный пионерский лагерь был. У нас была аппаратура, хороший директор.
2: Ну, это вообще редкость, чтобы...
3: Да. Ну, у нас был лагерь Министерства путей сообщения, «Салют».
2: МПС, вот мы, это еще не РЖД, а МПС
3: назывался. Да. Я ездил туда, мы там сколачивали какие-то ансамбли, играли первые песни.
2: Слушай, ну, коль ты уж про МПС, да, про железную дорогу заговорил, да, ты же, в принципе, ты железнодорожник.
3: Ну, тоже по недоразумению.
2: Ну, там, ты знаешь, так же, как и я. Я в МИИТе учился, ты учился в железнодорожном техникуме, но ты успел поработать по специальности, так сказать, людям пользу принести?
3: А я не
2: дня не поработал. Короче, вот ты участвовал в проектировании станции железнодорожной Тушино.
3: Да.
2: А как отнесешься, если тебе скажут, что типа хотят на станции Тушино мемориальную доску повесить?
3: Ну,
2: чтобы...
3: надо ласты склеить сначала.
2: Нет, почему?
3: Ну... Потом уж, ты знаешь, как там в операции в твоем доме будет играть музыка, но ты ее не услышишь, понимаешь?
2: Не, я не про это. Железная дорога, это, конечно, хорошо, давай к рок-н-роллу. Тогда же вовсю еще такая мощная была битломания, но и огромное количество людей, для которых Rolling Stones была группой номер один. Это и вообще за кого топил тогда? За битлов или за Rolling?
3: Не за тех, не за других, на самом деле.
2: Так,
3: конечно же, я слушал и Битлз. Ну, во-первых, пластинки выходили такие маленькие, 45-ки. Они назывались вокально-инструментальный ансамбль.
2: Без названия.
3: Там были битлы. Потом выходил на всех широтах, помнишь, такая передача была, и выходили гибкие вот эти грампластинки.
2: Кругозор журнал,
3: тоже кое-что можно было найти. Но уже музыка двинулась, я все-таки следующего поколения. Ну, выходили же всякие пластинки, и «Цветы», и «Градские». Между прочим, «Градского» с Саней я тоже в 15 лет увидел. Может быть, 16 мне уже исполнилось. Он приезжал к нам в ДК «Красный Октябрь» с, назовем это, подпольным концертом. Вот, и я был на этом концерте. Он играл один, без комарохов. Он играл на рояле и на 12-струнной гитаре. Вот, а машину я услышал, мне было 15 лет. Есть на свете замок, Солнечный остров, там Балаган, Марионетка и так дальше. Ну, в общем, первые записи, которые, наверное, вот услышали все.
2: Ну, это да. Слушай, давай вот к тому моменту, когда вроде бы уже ты занимался музыкой, и в Советском Союзе тогда не было ни инструментов, ни аппаратуры, никаких прибамбасов, ни для гитар, ни примочек, ни струн, ничего. Вот где ты брал, вот лично ты где искал все это дело, раздобывал?
3: Ну, во-первых, в пионерском лагере были инструменты.
2: Когда я стал старше,
3: ну, тоже, ты знаешь, как-то я очень много путешествовал по всяким ансамблям. Сначала это тушинские ребята, вот, которые и в ЖЭКах каких-то были, и на автобазах, и так далее. У меня такой довольно, ты знаешь, годам к 16 у меня был такой довольно широкий круг знакомых ребят, кто играл в районе. Угу. Да, ну я же учился в техникуме, и мы там сделали группу, она называлась «Млечный путь». И там тоже были инструменты, потому что техникум был на Соколе, в здании в ЗИИТа. Вот ты МИИТ закончил, а это в ЗИИТ, Всесоюзный заочный институт инженеров транспорта он назывался. И там же наш техникум был. И... Слушай, я даже... Да. Старик, это вот так тяжело вспоминать, так давно было, потому что, конечно, я путаюсь, и мы играли в техникуме на вечере. Откуда мы взяли инструменты? В техникуме не было инструментов.
2: Вот я про
3: откуда-то
2: это.
3: Мы взяли... А, у басиста, у Андрюшки Шутова была басовка самопальная. Ну, ты знаешь, очень клевая была самопальная басовка. У меня была... Я с Ольгой поехал в Питер. И на метро Академическое, в Питере метро, не Московское, а Питерское метро Академическое, был музыкальный магазин, где продавали ленинградские 12-струнные гитары. Ну. И там я и купил эту гитару. Меня потрясло, что не было никакой очереди. Потому что, когда у нас на Кузнецке приезжаешь, да, на три ступеньки, там, если выкидывают ГДРовские или чешские гитары, да там нет, до Кузнецкого моста хвост стоял. Ну вот. И да-да-да. У меня была 12-струнка. Я на ней играл. Даже фотографии какие-то сохранились. Я играл на 12-струнке. А потом, вот, когда пришли ребята к нам, как они оканули, наверное, услышали просто, что какой-то вечер пришел комитет комсомола института и сказал: ребята, ну вот я совсем подросток, у нас нет группы, но у нас есть аппаратура и у нас есть инструменты. Не хотели бы вы у нас тоже на вечерах играть?
2: А когда вы уже там, ну так, ну я бы не сказал, что профессионально, но уже на постоянной основе, когда ты музыкой занимался, тогда же было дело, ее запрещали, я имею в виду рок-музыку.
3: Ничего себе подобное.
2: И вас не запрещали?
3: Да никого не запрещали. На танцах все играли, только в фирмы.
2: Не, я не про танцы. Я имею в виду уже вроде как полноценные концерты, когда пошли. Вот
3: ты
2: это
3: знаешь,
2: вот.
3: Это, вот это, не... Нет, нет, тогда еще нет. Конец 70-х ничего подобного не было. Это уже заказывался вручную, который потом по скриптам стал.
2: Но...
3: Это там уже следующая история.
2: Я понял. Нет, нет, «Закат солнца вручную» — это вообще отдельная песня, я бы так сказал. Потому что... Это ж твой коллектив, да?
3: Ну, в котором... не совсем.
2: А, ну там же еще Хафтан.
3: Нет, это потом. Это Женя уже через несколько лет.
2: Ага.
3: Через несколько лет. Нет, нет, нет. Там была такая история. Мой одноклассник Гена Полешнин по прозвищу Малешкин. Ну, помнишь, на войне, как на войне? Давай, Малешкин, жми, Малешкин, молодец, Малешкин. У всех же в школе были какие-то прозвища. Он был гитаристом очень хорошим. И он поступил на первый курс МАИ. И они сколотили, ребята, там группу. И у них не было вокалиста. И он сказал ребятам, что у меня есть чувак, который со мной вместе в одном классе учился, он пишет свои песни, давайте его послушаем. И вот как раз я взял гитару и пришел к нему домой, он жил на 9 этаже, прямо у нас напротив ДК «Салют» и рядом с его домом нашей школы. Все по-прежнему там, и его дом стоит, и школа стоит, и ДК «Салют», который теперь как по-другому, но «Салют» также называется. Какой-то культурный центр лишь. Такой,
2: ясно.
3: Вот, и, значит, я пришел с этой гитарой, и там был Серега Бриченков, Бричкин, покойный бас-гитарист, и там был Леша Копейкин, тоже уже покойный, который был барабанщик. Да, и наш клавишник, это Паша Казин, Павел Казин, сейчас он ученый, химик, довольно знаменитый, преподает в Московском государственном университете. Вот он тоже учился со мной в параллельном классе, а с Малешкиным объединяешь же после восьмого класса в одном. Но мы все дружили, очень близкие друзья были. И я пришел и прям в подъезде сыграл им несколько ребятам песен, а они говорят: о, ништяк, все, мы тебя берем. Вот так. А Кузин — это уже позже.
2: Все понятно.
3: И Хафтан уже позже.
2: Ясно.
3: То есть тогда шел год за 10, понимаешь? То есть 16 лет тебе, ты еще играешь где-то там с какими-то чуваками, которые там худо-бедно хоть как-то умеют играть. А уже в 17 лет ты уже реально играешь подпольный концерт.
2: Ну, это
3: и
2: да.
3: Уже, да, для хипарии там, понимаешь?
2: Слушай, ну вот Московская рок-лаборатория, как не вспомнить эту просто прикольную организацию, я бы так сказал. Кстати, вот мы туда проходили прослушивание. Мы прослушивались вместе с «Ногу свело». А вот нас взяли, их взяли, а третий коллектив, который с нами был на прослушивании, их не взяли. Ну, туда надо было еще попасть.
3: Ну да.
2: Вот. А ты там как туда попал-то?
3: Ну, смотри, в 85-м году образовалась Московская рок-лаборатория. Даже, по-моему, в конце 84-го она организовалась. И я знал, что она появилась. Я вот не помню, я подъезжал туда на Старопанский посмотреть, что там вообще происходит, или не подъезжал. Такое ощущение, что я несколько раз туда просто подъезжал. У меня на то время уже название «Бригада С» было, и мы сыграли, и, кстати, Паша Кузин тогда тоже помогал мне, потому что уже было «Браво».
2: Ну, Паша Кузин, да, для тех, кто не в курсе,
3: это барабанщик группы,
2: да.
3: «Браво»,
2: да, да.
3: Вот, можно сказать, бессменный, то есть он даже, ну, как бы потом играл несколько раз со мной, и начинали «Неприкасаемый»,
2: да.
3: Он начинал со мной. Паша мне много раз в жизни очень помогал. И Женя Хафтан, между прочим. Вот. И у меня на то время, знаешь, такая текучка была. Ну, то есть такие, что называется, попутчики, которым,
2: ну,
3: больше бухать нравилось, чем репетировать.
2: Ну, тоже, знаешь, неплохое занятие.
3: Ну, да, ну, да. А мне хотелось репетировать. Вот. И, ну, и как-то играть. Да. И я учился с Сережкой Галаниным и с Сашей Горячевым.
2: Это про Липецкое училище говорил.
3: Да, ну ты же меня спрашиваешь про
2: лабораторию. Да, да.
3: Так вот, и я учился с ними вместе, они учились на оркестровом дирижировании, я учился на режиссуре. И они, там уже их группа «Редкая птица», она тоже переживала уже критические времена. То есть
2: критические дни.
3: Да, критические дни, совершенно верно. И Сережка Галанин, и Горячев хотели уходить, но группа уже разваливалась. И я уже много этой в книжках написано об этом рассказывал, о том, что я их просто обманул. Я сказал, что у меня есть студия, я хочу записать какие-то песни. Никакой у меня студии не было, ни на какой студии я сроду не работал.
2: Слушай, а когда ты раскрылся, обман, тебе не побили вообще?
3: Нет, мы сразу стали звездами.
2: Не успели, я понял. Я понял.
3: Вот. Вот и все. И мы с Сережкой начали напротив друг друга, и Саша Горячев на трех акустических гитарах вот как бы к этой записи готовится. Но я знал, что есть Московская рок-лаборатория. И дальше уже вернулся из армии Карен Саркисов, который был барабанщиком до армии в группе «Центр» Васи Шумова. Сережка Галанин мне сказал, что вернулся Карен, и дал его телефон. Я позвонил Карену и сказал, что я Гарик Сукачев. Он говорит, ну да, знаю, потому что, ну вот, как
2: уже бы... На слуху.
3: Я на слуху был, да, в Москве, вот, ну, в андеграундных кругах. И я делаю группу, и название тоже уже было, «Бригада С». Он тоже так сказал, ну да, я слышал там что-то такое. А кто у тебя играет? И я ему назвал вот эти заветные фамилии, Галанин и Горячев. И он сразу сказал, я с вами. И вот я после этого поперся в Московскую рок-лабораторию. Я стояла, если ты помнишь, прямо на улице. Очередь большая. А рок-лаборатория была на втором этаже.
2: Помнишь,
3: по узенькой лесенке ты поднимаешься наверх, на Старопанском. И я вот с наглой рожей, без всякой этой очереди, один, пошел туда, значит, наверх. Одел на себя комсомольский значок специально, чтобы меня приняли за комсомольца. Ходил я с такой же прической уже, как хожу последние там 40 с лишним лет, да. Вот. И с наглой, значит, мордой я приперся туда. Вот. И была Оля Опрятная, и... Ну, Оля Опрятная, точно,
2: ну,
3: я
2: да,
3: помню.
2: Ну, еще Агеев был, Саша.
3: Саша Агеев вот был, Сашка, тогда или нет. Ну, вот Олю я прям запомнил. И я пришел, и прям как-то в эту дверь дверь вошел и сказал, что здрасте.
2: Здрасте, нафиг.
3: Здесь, да, да. Здесь ли, так сказать, записывают в космос? Ну, как-то я уж не помню весь разговор.
2: Ну, понятно.
3: Они задали мне точно такой же сакраментальный вопрос, как и Карен Саркисов. Они сказали, а кто с вами играет? И я вывалил заветные фамилии. Сергей Галанин, Александр Горячев и Карен Саркисов. Конечно же, этих людей знали, особенно Сережку Галанина и Сашу Горячего, потому что группа «Редкая птица» она называлась сначала, а потом «Гулливер», они довольно много играли. У них было очень много концертов, которые даже, собственно, и не назовешь подпольными. Я был у них на концерте в парке Горького, там то ли на 1 мая, то ли там на какие-то. Вот и все. И меня приняли, они нам сказали, что ну хорошо, все, мы вас принимаем, приходите.
2: Ну, короче, обманным путем.
3: Да, да, да, мы репетировали.
2: Без мыла попал в рок-лабораторию московскую.
3: Да, это была осень. Это была осень. И вот уже скоро-скоро была вот эта, должна была быть рок-елка.
2: И все понятно.
3: Вот.
2: Все понятно.
3: Ну, но... 2 недели все репетировали. Отрепетировали то ли 5, то ли 6 песен все.
2: Угу. Ясно. Слушай, а там же тема была по поводу литовки песен. То есть тоже проходило?
3: Да, конечно. Но это в МГСТ,
2: на Пушкинской. Да, это типа, ну для тех, кто не в курсе, да, это разрешение на исполнение своих же собственных песен надо было получать. А играли
3: еле своих, но под чужим именем.
2: Ну, да. Короче, надо было штемпель на бумажку получить.
3: Да, совершенно.
2: А вы-то пели то, что литовали, или как все? Вот мы литовали одно, а исполняли другое.
3: Это до «Бригадес» или потом?
2: Нет, вообще, в принципе.
3: Нет, ну, конечно, нет. Я литовал, у меня даже пара литовок или где-то там чуть побольше остались с моими текстами. Это еще для «Постскриптума», где я ставил там «Адгар Аллан По», там автор текста, или там, да-да-да, вот, там, даже написал Буниэль, потому что мне очень нравился этот кинорежиссер, я вообще очень, да-да-да, очень любил, да, французское.
2: Мы, кстати, когда катались по гастролям, ну, такие еще в конец Советского Союза.
3: Артюр Рембо я писал.
2: Да, вот, тоже, когда такое. Башню сносило уже от Бителя, там по месяцу, по полтора поездок, там у нас один день был в гостинице, надо было уже заполнять эти бланки, когда сидишься. И вот там имя, фамилия, Фил Коллинс писал.
3: Да,
2: знаешь,
3: да,
2: там
3: да.
2: Вот это вот уже.
3: Да-да-да, а бабушки в МДСТ, им знакомы, это значит, книжки продаются в магазинах. И они даже, не читая, ставили вот этот прямоугольный синий штемпель, разрешено к исполнению.
2: Ясно. Слушай, у меня есть такое предложение.
3: Я немножко... долго говорил.
2: Ну, почему?
3: А?
2: Хорошего человека, умного.
3: Ты понимаешь, вот я прям перед ребятами тоже, извиняюсь, всегда я стал много говорить.
2: Ничего страшного.
3: Это уже, знаешь, это...
2: Ничего. Самое главное,
3: приближается,
2: что мы все это фиксируем и записываем.
3: Да.
2: Предлагаю песню послушать.
3: Ну, давай, послушаем.
2: Предлагаю песню послушать. Это, кстати, одна из моих любимых песен «Бригады С». «Сидит сантехник на крыше».

0: Somebody new everybody, как говорят у них, или добрый вечер, как говорят у нас. Это программа «Здрасте, нафиг» на нашем радио. Меня зовут Александр Минаев. У меня в гостях Гарик Сукачев. Гарик, еще раз.
1: Здрасте, нафиг.
0: Да. Слушай, ну, по поводу вот сантехника, все-таки я никак не могу уняться. В Советском Союзе услуги ЖКХ были тогда, как сказать, не очень, да? Или, я бы сказал, даже очень не очень.
1: На твой взгляд... Сейчас прям очень.
0: Ну, да, да. А на твой взгляд, сейчас ситуация в этой сфере улучшилась?
1: Ну, получше, но приходится ждать долго, да.
0: А ты сталкиваешься вот с бытовухой такой?
1: Ты знаешь, вот ты Ольгу-то мою знаешь,
0: знаю,
1: очень хорошо.
0: Знаю.
1: Я очень хорошо устроился, понимаешь? У меня свой председатель ТСЖ дома, понимаешь?
0: Понятно.
1: Вот и все. Поэтому она меня, к счастью, от этого...
0: Счастливый человек, да.
1: От этого, от всего.
0: А, ладно, хорошо. А вообще ты парень хозяйственный? Я в плане того, что гвоздь в смену бить, там чего-нибудь пилить, прикрутить?
1: Нет, я могу это сделать, в принципе, конечно,
0: но,
1: я.
0: Но
1: же,
0: как?
1: У нас у всех в школе был труд.
0: Труд, да.
1: Вот, мы как что-то там пилили, что-то строгали. Вот, конечно, я что-то умею, но терпеть не могу.
0: Ну, хорошо, ладно. Тогда есть предложение с бытовухой закончить и вернуться к рок-н-роллу, точнее, к глобальному рок-н-ролльному событию, которое произошло в нашей стране в 1989-м. Я имею в виду фестиваль «Рок против наркотиков» в Лужниках.
2: «Пчелы против меда», да?
0: Да, я хочу сейчас, ну так, для солидности сказать, кто там выступал с зарубежной стороны. Это Бон Джови, Мотли Крю, Ози Осборн, Скорпионс, Синдерелла и Скид Роу. Ну и наши ребята там были такие. «Будь здоров», «Парк Горького», «Нюанс» и «Бригада С». Вот ты же принимал участие, получается, да?
1: Ну да.
0: Скажи, как ты сейчас оцениваешь это событие? Вот столько лет прошло.
1: Это... Применительно к кому?
0: Ну, вообще.
1: Вообще
0: вот,
1: к событию?
0: Применительно к развитию нашей рок-музыки, вот после того, как-то оно повлияло на наши рок-группы?
1: Ну, может быть, повлияло на наши рок-группы, но тогда-то мы были уже, в общем-то, группой очень известной.
0: А я не... Это... Понимаешь, если вы были неизвестны, вряд ли бы вы вышли на эту сцену.
1: Не знаю, для меня это было такое странное приключение. Потому что я понимал, что мы играем совсем другую музыку, никакого отношения к этому, к тяжелому року, к хэви-метал и глэм-року.
0: Глэм, да, там прям.
1: Не имея, ну там глэм тогда, глэм, уже излет глэма был. И, никакого отношения мы к этому не имеем, но ты назвал три группы, которые входили в центр Стаса Намина.
0: Да.
1: И, безусловно, Стас ставил эти группы, потому что он занимался, ну, то есть центр Стаса Намина, Стас лично занимался карьерой, скажем так, ну, по крайней мере, и «Бригадес», и «Парка Горького», это было одновременно. Вот, поэтому мы там оказались. Мы оказались там, прилетев сразу из Америки, у нас там был тур, и нас собрали. В Нью-Йорке, в гостинице Embassy Suites такая, ее теперь говорят, нету этой гостиницы, в самом центре Манхэттена, на самом верхнем этаже, там был президент Крамер Гитарс, там был Док Маги, вот ты назвал группы,
0: да.
1: Почти все они ему и принадлежали, и прилетел Стас Намин, и... Нам сказали, вернее, я был один, и Стас сказал, нужно срочно улететь в Москву. Я говорю, у нас же продолжается тур. Он говорит, потом вы туда, сюда вернетесь. Я говорю, что вообще происходит? Он говорит, вот будет такой-то фестиваль, мы над ним очень долго работали для того, чтобы он состоялся. Значит, и он назвал группы. На что я сказал, ребята, а мы-то тут вообще-то при чем?
0: С какого боку, да.
1: Вот, на что кто-то, то ли Крамер Гитарс президент, то ли Док Маги, то ли это Стас был. Он сказал, что это увидит больше миллиарда людей на Земле, что это хорошо для вашей карьеры на Западе. Вот так мы там и, собственно, оказались. Я, откровенно говоря, честно, я не испытал какого-то щенячьего счастья от того, что мы играли на этом фестивале. Но, знаешь, нет, как говорится, в моем случае худо без добра, потому что на вот это, на этом самолете, на котором летели американские группы, с ними вместе прилетел саксофонист группы Pink Floyd Скотт Пейдж. И он подошел к нам и сказал: ребята, мне тут особо делать нечего, можно я с вами поиграю? Если ты вспомнишь, он с нами играет, Скотт Пейдж, на сцене. Мы сказали: отлично, давай, отличный парень.
0: Такого нехилого сессионного музыканта выцепил себе.
1: Да, это, кстати, он родной брат Джимми Пейджа, или двоюродный. Вот, простите, тут я не интересовался, как это называется, семейным древом, но он точно его брат.
0: Ясно. Слушай, а вот с этими, это же на самом деле тогда были топовые музыканты американские.
1: Да.
0: Прямо выше крыши, да, я бы сказал. Да. А с ними-то как-то у тебя удалось пообщаться?
1: Нет, к ним не пускали? Только с Бон Джови. Только с Бон Джови, потому что и как-то мы уже и в Нью-Йорке виделись. И я с Бон Джови ездил вот в этот район, где он вырос. Он мне, ну, показал просто, где он вырос.
0: Мы с ним в кафешке, скажем так, малость.
1: Ну, просто съездили, посидели. Такое кафе-мороженое, на самом деле. Вот. И где они там вот молодыми ребятами придумывали группу. И я им тоже сказал: слушай, ну, похоже, то есть, не, конечно, это не Москва и так далее. Но мы тоже вот так группу придумывали подростками. И все. И да, ну, и вечеринка была, и всякие вечеринки были. Ты знаешь, вот все-таки рок-то был против алкоголизма и наркотиков.
0: Ну, про алкоголизм там, кстати, ничего не было сказано.
1: Ну, против, изначально против...
0: Против излишеств нехороших.
1: Да, вот, да. А их было немало.
0: Ну, ты знаешь, ну, надо было с ними бороться как-то.
1: Вот, да, путем уничтожения, понимаешь, это делалось, да.
0: Побороли, короче.
1: Да, да, да, да.
0: Слушай, а КГБшники пасли вообще как-то? Были там вот такие?
1: Это вот там уже в 89-м?
0: Ну, вообще, да.
1: Нет, в 89-м никого не было уже.
0: Уже, да?
1: Там же, да, там Саша Иншаков, его ребята охраняли вообще этот фестиваль.
0: Ясно. Ладно, ну тогда, знаешь, что хотелось бы? Ты уже упомянул про Саса?
1: Тебе лучше Сережку Галанина, конечно.
0: И это он вот никуда от меня не уйдет.
1: Да, он прям так здорово все помнит. Я, вот тебе, Сань, говорил еще при нашей встрече, что меня лучше не спрашивать. У меня все одновременно двигалось в жизни, поэтому я путаюсь.
0: Ничего страшного. Серега никуда от меня не уйдет. Что ты думаешь? А вот, я вот чего хотел спросить по поводу Стаса Намина. Ты уже про него говорил, что он мутил этот фестиваль. И вы уже были в центре Стаса Намина.
1: Да.
0: Ну, и насколько я знаю, что Стас Намин тебе, в принципе, очень тоже много помог.
1: Очень,
0: вообще группе «Бригаде
1: С».
0: И, если так можно выразиться, обозначил реальную стоимость коллектива.
1: Да, это правда.
0: Вот.
1: Да. Он очень любил нашу группу.
0: Каким это образом? Как вы вообще к нему попали?
1: Был концерт в Курчатнике, которого теперь нет. И ты помнишь, тогда на Пасху делали концерты,
0: ну, да, чтобы народ не
1: чтобы
0: ходил,
1: молодежь
0: чтобы
1: не шла
0: не ходил, да,
1: в церковь. Но концерт заканчивался в 11, и кто хотел, я в том числе, шли на крестный ход. Так вот, Стас в 87-м, это точно, году пришел на этот концерт. На этом концерте я точно помню, что играли мы. И играл Вася Шумов, центр. Кто еще из ребят, я, прости, забыл.
0: Не, ну, наверняка это не суть важно, потому
1: было побольше,
0: да.
1: Потому что меня познакомил Вася Шумов. Стас его знал. И Вася подходит ко мне и говорит: с тобой хочет познакомиться Стас Намин. Я говорю: ну, отлично. Ко мне подходит такой полноватый мужчина с бородой. Стас носил тогда такую кожаную безрукавку. И я думаю: какой это Стас Намин? Стас Намин высокий, с длинным хаером, и поет:
0: ну,
1: мы,
0: да,
1: желаем счастья.
0: Это я был не... Саша Лосев.
1: Да, это,
0: да.
1: Саша Лосев, да, да, да. Вот я помню, вот это меня потрясло. Я думал, что Стас Намин — это лидер. Ну, он фронтмен группы, да. И все. И он сказал о том... И он ставил аппарат. У Стаса был же отличный аппарат.
0: Ну, там у Стаса всегда все было хорошо.
1: Да. И он как раз ставил аппарат на этот концерт. Он сказал, что вот я буду делать свой центр, не хотели бы вы там к нам прийти? А мы на то время, если помнишь, уже досуги всякие
0: были. Да, центр вот досуга.
1: Да,
0: я тоже там поработал,
1: вот
0: так, да.
1: Да, мы уже вот от всяких комсомольцев уже по всяким гастролям ездили, денег никаких, конечно, не получали, в семиместных пятилюксах жили. И так далее. И Стас говорит, приходи. И дальше вот мы туда пришли. В 88-м году. И вот уже все. И пошло, и поехало.
0: Не, ну он молодец, потому что он так двинул эту тему.
1: Аппарат отличный.
0: Ну там аппарат и студия, и радио.
1: И студия.
0: Радио СНС. Это же, собственно, это уже моя тема.
1: Ну да, Серега Галямин. Серега, если ты нас слышишь, блин, ты крутой.
0: Серега Галямин, это был главный редактор радио СНС, вот, которая на средних волнах выходила. Я что хочу сказать, вот тайм-аут, к сожалению, не был в центре
1: Стаса. Роберт Ледникин, который у Сашки Скляра звукорежиссер.
0: Вот. А мы там делали программу «Здрасте, нафиг»,
1: да,
0: вообще прилетели.
1: Конечно.
0: И ты знаешь, могу сказать, что мы туда попали тоже случайно. Нас пригласил в эфир наш знакомый Юрк Спиридонов.
1: Юрик, Юрик, да, тоже там его точно.
0: Как гостей. Мы пришли с Пашей, отгрузили там разнообразного безобразия. Я думал, что нас оттуда вышибут и больше не будут на пушечный выстрел подпускать. А нас потом он еще раз через неделю пригласил, говорит, слушай, просто какой-то тут обвал телефонов, писем, и мы еще раз вышли в эфир. После чего Стас уже пригласил нас к себе и предложил официально, так сказать, работать. И вот, да, и вот мы начали все это дело. Поэтому, да, с СНС меня тоже связывает, но немножко с другой стороны. Вот. Кстати, знаешь, еще одно было событие, в котором мы тоже участвовали вместе. Это было 95-й год, первое международное байк-шоу. Это тоже до этого никогда в России не происходило. «Ночные волки» все это делали.
1: Это не 96-й?
0: 95-й.
1: Точно?
0: Ну,
1: точно 95-й, второй в 96-м.
0: Да, второй 96-й, второй сняли на видео, да. Есть, прямо можно найти в интернете, а 95-й только там какие-то обрывочные съемки. Mm-hmm. Нет. А ты, кстати...
1: Мы, кстати, с Пашкой этом... Там можно много рассказать.
0: А я, знаешь, я долго носил камень за пазуху и дальше... Я очень злой на тебя был после этого бэк-шоу. Просто я в этот... Не знаю, успокоился, потом как-то это забывается стало, потом... А вот сейчас к эфиру готовился, вспомнил. Ну, ты подложил мне там свинью просто капитальную.
1: Скажи, какую?
0: Да какую? Веди моего компаньона Паши.
1: Ну, твой компаньон. Не надо было приходить в наш корпус.
0: Я там еще участвовал как ведущий этого мероприятия. Мы должны были с Пашей 3 дня, трое суток без перерыва все это дело вести. Вот. Мы вроде как начали, потом приехал Гарик Сукачев. Встретились где-то с Пашей, когда меня не было рядом.
1: У нас мы в этом корпус деревянный на этих железных кроватях с шарами, с этими железными, как они называются,
0: матрасы, сетками. Сетки, да.
1: Там. Вот там мы, так сказать, нас подружил фестиваль.
0: Короче, видение Павла Молчана на этом закончилось, и я из-за этого трое суток разговаривал без перерыва со сцены. И вот,
1: мы с ним еще за морковью там ходили.
0: Да, вот и
1: воровали.
0: Это единственное, что вас спасло от серьезного наезда. Потому что пока я ходил на сцену и вел все это дело, все это мероприятие, Гарик с Пашей ломанулись через забор в местные огороды. Залезли к какой-то банке и надергали недозревшей моркови. И принесли это, правда, всем.
1: Да. Да, мы принесли, блин, огромное количество морковки.
0: Вы же все это дело потом еще раздавали, угощали и тому подобное. Ну, как-то да, вот эту морковь я тоже помню, и благодаря ей, кстати, меня отпустило, и я там не стал дальше.
1: Ну, конечно.
0: Вот. Ну, знаешь, мы еще, кстати, пересекались и в Америке у нас была, в Америку совместная поездка.
1: Да, да, это же 2000-й.
0: 2000-й уже год там, но, наверное, про это лучше не рассказывать.
1: Ну, да.
0: Потому что неудобно переживать.
1: Я помню, Слава Фетисов приносит кубок Стэнли и, значит, дает всем подержать. Вот. И, значит, мне его протягивает, говорит: Гарик, подержи кубок Стэнли, на что я говорю: Слав, я столько не выпью.
0: Да, да,
1: да, весело было. Воскресники были.
0: Да, там была очень большая компания, был Чайф, Тайм-аут, Бригада. Нет, это неприкасаемые.
1: Неприкасаемые,
0: да. Дима Дебров ездил как ведущий.
1: Да, да, да.
0: Вот. И кто же еще-то у нас там? Танцы минус.
1: И танцы минус.
0: Танцы минус были, да. Это была мощнейшая команда, которая после этого фестиваля еще долго не могла прийти в себя.
1: Ну, да, да, да, да.
0: Мы, кстати, тогда Рушан Аюпов у тебя в группе играл на гармошке.
1: Ну, да.
0: И мы всех достали. Мы ходили по всей гостинице вдвоем и пели под гармошку одну и ту же песню. Вот эту «Мне знакома каждая палатка». И нас отсюда выгоняли. Потому что, говорит, вы задолбали всех с этой гармошкой. Уйдите отсюда. Ну, вот так вот мы и шатались. Ну, ладно, приятные очень воспоминания.
1: Конечно, есть что вспомнить. Приятно.
0: Ты знаешь, у нас же еще с тобой есть совместная песня. Мы давным-давно записали «Весну».
1: Да,
0: предлагаю послушать сейчас.
1: Давай.
0: Ее.
1: Давай.

0: Всем привет, уважаемая публика. Вечер понедельника не такой тяжелый, как день, а потому что на нашем радио идет программа «Здрасте, нафиг». И в этой программе супергость, режиссер, поэт, не побоюсь этого слова, мой друг Гарик Сукачев. Гарик, еще раз привет.
1: Здрасте, кто к нам присоединился?
0: Да. Ну что, мы начали о твоей жизни немножко вспоминать, да, какие-то совместные приколы вспоминали. Ты много чего попробовал в этой жизни, хочу сказать, что и все это дело удачно. А вот насчет карьеры радиоведущего не задумывался?
1: Нет. Ну, откровенно говоря, не насчет карьеры радиоведущего, а вот что такое сделать, да. Задумывался.
0: Я тебе могу прямо вот плюсы сказать, от которых ты вот примешь окончательное решение. Значит, смотри, здесь не надо не гримироваться. Здесь не надо одеваться. Здесь не надо причесываться, здесь даже умываться не надо. Пришел, и ты готов к работе. Поэтому задумывайся. Я думаю, что плюсы сплошные. Ты знаешь, вот есть у меня печальная новость. К сожалению...

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: «Джили Сити Рэй». Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый «Джили Сити Рэй». Уже в «Диалог Авто». Получите свои индивидуальные условия на покупку «Джили» в этом месяце. Подробности в «Джили Диалог Авто». На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
3: Не оферта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.

0: вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой, 203-45-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова», ОГРН 125-020-003-0530, Уфа.
1: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, студия Евгений Федотов. Организация Объединенных Наций приветствует любые шаги по улучшению ситуации между Москвой и Киевом, заявил заместитель председателя генерального секретаря ООН Фархан Хак. Так он прокомментировал запись в собственной соцсети Дональда Трампа. Президент США утверждал, что Украина и Россия согласились взаимно не наносить удары по энергетическим объектам. Хак выразил надежду на любые признаки деэскалации этого конфликта. На фоне заявления Трампа индекс Мосбиржи обновил трехмесячный пик. По итогам основных торгов он вырос на 3,5%, почти столько же прибавил индекс РТС. Российская сторона не рассматривает Швейцарию в качестве площадки для переговоров по украинскому регулированию, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. По его словам, к сожалению, от швейцарского нейтралитета мало что осталось. В этом смысле Женева не может рассматриваться как нейтральная площадка. Ранее президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что страна готова предоставить площадку для переговоров по украинскому мирному регулированию. В свою очередь, российский посол в Берне Сергей Гармонин заявил, что Россия не нуждается в добрых услугах Швейцарии. Между тем, Турция готова оперативно провести в Стамбуле переговоры по Украине и обеспечить необходимые условия для их безопасности. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. В России до конца года планируется старт 20 экспериментальных станций на исследовательском ядерном реакторе ПИК рядом с Петербургом и запуск коллайдера НИКа под Москвой. Об этом сообщил на международном фестивале молодежи вице-премьер Дмитрий Чернышенко. ПИК расшифровывается как аббревиатура от заглавных букв фамилии его первоначальных разработчиков, физиков Юрия Петрова и Кира Коноплева. Объект расположен на территории Петербургского института ядерной физики имени Константинова в Гатчине. Коллайдер предназначен для изучения нейтронов, нейтронного излучения объектов микромира. Соединенные Штаты обладают орбитальным оружием, которое позволит им контролировать космическое пространство, утверждает министр ВВС США Трой Мэн. На профильной конференции он не представил подробности о типе такого оружия. Как отмечает Defense One, высшие должностные лица американской армии ранее уклонялись от ответа на вопрос о космическом оружии, указывая, что руководствуется соображением национальной безопасности. В августе Bloomberg сообщил, что американские компании-разработчики космических перехватчиков ракет для системы ПРО «Золотой купол» завершили первые ключевые испытания. Обложку комикса «Астерикс» в Британии, созданную художником Альбером Одерзо, продали на аукционе во французском Льеже за 1 200 000 евро. С учетом сборов стоимость работы достигла почти 1,5 миллиона евро. Это стало мировым рекордом для произведения Одерзо. Рисунок размером 34 на 47 сантиметров выполнен гуашью на картоне и использовался для оформления 8-й истории о галлах. Популярный канал Radio.rsn проник во все мессенджеры. Помимо телеграмма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим с Ютой о новом релизе «О чужих мнениях», а еще узнаем, какую песню группа «Моральный кодекс» записала спустя 20 с лишним лет. Группа «Моральный кодекс» официально выпустила песню «Координаты любви», лирическую композицию, которую Николай Девлет-Кильдеев и поэт Павел Жагун написали еще в начале 2000-х. Первая версия песни так и не вышла отдельным релизом, однако в 2004 году прозвучала в новогодней комедии «Посылка с Марса». Спустя годы музыканты снова сыграли «Координаты любви» на репетиции и решили, что песня по-прежнему звучит. По словам Сергея Мазаева, в аранжировке практически ничего не стали менять, добавили только акустическую гитару.

0: Послушать песню «Координаты любви» уже можно на всех цифровых площадках. Юта выпустила новую песню «Более или менее». Ироничный сингл звучит как жизненная позиция. Попросили артистку рассказать о новом релизе подробнее.
1: Новиночка, песня «Более или менее». Если спросите меня, как я провел лето, я скажу. Все лето я писала новый альбом, и эта песня «Первая ласточка» с него. Ну, она, конечно, здорово характеризует все то, что происходит со мной сейчас. На чужое мнение «Более или менее». «Более или менее» на чужое мнение. Мы все знаем, что такое счастье. Очень хорошо, оно внутри нас. Надо только услышать себя. Слушайте себя. А в перерывах иногда слушайте мою песню «Более или менее» и заряжайтесь позитивно.

0: Послушать песню более или менее уже можно на всех цифровых площадках. А еще не забывайте голосовать за трек в чартовой дюжине. На прошлой неделе он стал новинкой нашего хит-парада. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.
2: Кошка месяца май. Месяца май. Месяца май.

0: все.
1: Наша реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог авто на декабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог авто на декабристов. Не оферта.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
8: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
9: Больше сделок.
8: Квартиры от агентства «Статус».
9: Строительство загородных домов от честного застройщика.
8: Складывайте возможности, умножайте доход.
9: Приглашаем к сотрудничеству.
8: 249-1909. 249-1909.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Договоренности России и Украины об отказе от ударов по объектам энергетики пока нет. Дональд Трамп забежал вперед с таким заявлением, поскольку Москва пока не давала гарантий со своей стороны на этот счет. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники, которые непосредственно участвуют в переговорах. По данным издания, возможность взаимного прекращения ударов по энергетике между Москвой и Киевом действительно обсуждалась в ходе трехсторонних переговоров и дальнейших закрытых контактов. Источник подтвердил, что Россия и Украина возобновили обсуждение данного вопроса. Дональд Трамп в своей соцсети сегодня написал, что стороны уже дали согласие не бить по объектам энергетики. Россияне стали покупать меньше валюты. Нетто-приобретения резко снизились в августе в условиях ослабления курса рубля к доллару на 7 с лишним процентов. Как сообщил Центробанк в своем обзоре, показатель составил 74 миллиарда рублей, на 23 с лишним миллиарда меньше к июлю и почти на 14 миллиардов в среднем за предыдущие 12 месяцев. Как говорится в обзоре ЦБ риска финансовых рынков, в целом с начала года граждане купили валюты на 597 миллиардов рублей. За тот же период в 2024-2025 годах показатель составлял 1,11 триллиона и 673 миллиарда рублей соответственно. Конфликт Соединенных Штатов с Ираном завершится очень скоро, и после этого цены на нефть обрушатся, утверждает Дональд Трамп. Он также заявил в своей соцсети, что рост цен в США был связан с политикой бывшего президента Джо Байдена, а не с действиями нынешних властей. По словам Трампа, нынешняя администрация также не допустила получения Ираном ядерного оружия. Он заявил, что страны, которые никак не помогали США в войне с Ираном, должны компенсировать расходы Вашингтона. По словам президента США, нефть поступает через Армузский пролив, а Штаты действуют больше ради других, чем ради себя. Российский актер театра и кино, номинант на премию «Оскар» Юра Борисов, снимется в режиссерском дебюте мексикано-американской актрисы Сальмы Хайек под названием «Арена», пишет издание Variety. Хайек назвала свой новый фильм эпической романтической приключенческой картиной. Сценарий к ней она написала сама. Съемки проходят в мексиканских штатах. В картине сыграет также британская модель актриса Кара Делевинь. «Арена» — это история запретной любви и интимное путешествие в мир познания другого человека, рассказала Хайек. Продюсерами картины выступят Анджелина Джоли, Стейси Перски и Хозе Тамас. МЧС предупредила жителей Подмосковья о тумане местами видимости от 200 до 700 метров ночью и утром во вторник, сославшись на прогноз гидрометцентра. Водителям рекомендуют снизить скорость, строго соблюдать правила движения, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Пешеходам быть внимательными при переходе улицы дорог. Кроме того, в Подмосковье действуют неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей. Предупреждение по туману также распространил столичный главком МЧС. Популярный канал Радио.РСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: Папа, а мы все купили к школе?
2: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
1: А маме тоже Тенет купим?
2: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
0: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
0: Наше радио.

но только не сейчас. Приветствую тебя, смертельный мир. Приветствую тебя, волшебный

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.